0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Струйкой дым понесло тишину.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Снова память чувства ворошит. Любовь сильней пророчества. Не хочу свою.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

будет мне спокойно с ними и легко, даже если быть придется далеко. Я вернусь к тебе лишь только

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Говорит Москва.
4: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великий.

Виднелась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

у незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте.

0: Говорит Москва. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. День Великой

0: Говорит Москва.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День

все на свете мне легко. Только паровоз не ходит сам собой, значит, нужно мне за углем лезть с собой. Говорят, мостов осталось мало, значит, нужно больше дать металла.

есть у нас в деревне девушка одна. Машенька, Маруся, Марья Ивановна. Сколько женихов по ней не млела, всех она отвадила умела. И непорядка я таких не потерплю, потому что Машу эту я люблю. До нее я доберусь без свата. И не

нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великий.

Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой.

Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

можешь послужить. А за нее помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой

0: победа!
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

0: Говорит Москва.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. День великий.

полях завислой сонно лежат в земле сырой Сережка с малой бронной и Витька с маховой. А где-то в людном мире, который год подряд, одни в пустой квартире, их матери не спят. Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки их подруги все замужем давно.

мир вечный, мир живой. Сережку с малой бронью и Витьку с маховой. Сережку с малой бронью.

0: Довар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни. День Великой Победы».

солдат. Поющее сердце столицы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великий.

машине боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы у тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня. И летели на землю самураи под напором стали и огня. И летели на землю.

0: внимание, говорит Москва. 94,8.
1: Имена поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.
3: Говорит Москва.
4: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. День.

враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог.

солдаты, словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: «Встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкой стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел». Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень

Осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт.

пускай судьба забросит нас далеко, пускай ты к сердцу только никого не допускай. Следи, буду строго,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

0: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Москва. 94.8 FM.
4: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. День Великой

0: Говорит Москва.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.
2: Я теперь солдат.

былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.
1: На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают.

Детских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великий.

0: Говорит Москва.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великий.

день победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день.

мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.

0: Москва. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни. День Великой Победы».

весело, а без него я был бы одинок. Хоть чаю в нем заваришь, хоть супу кашу сваришь, не на фронте лучше он другой. Чтобы вышла пища вкусной, с ним не нужен тот и вкусной. Коль невкусен суп речеек, то не кок тому виною, а причиной тут иное.

От кипенья крышка пляшет, заварил там Гитлер кашу, только разливать он не сумел. Прихотел быть господином европейским властелином, но не вышел призванный мирок, господа он не

тот не пьет, не ест. На базе и надо ставить крест. Вот дела пошли какие, раз уже помят сосед, значит завтра трахну кухарев. Но куда же лучше драпать, на восток или на запад? Всюду ждет горячий пяток, Антонеску не придумать, и к тому же нечем думать, но говорит как село. И на фронте паника пошла, всюду немцам гибель подошла. Бритвы, чуя поражение, стали трусить окружение.

0: опуститься на утек. Но лишь только захотели, оглянуться не успели и попали в котело.
1: И попали в котело.
0: Гитлер сам боится котелка, всемирная крючок его соска. Просто прицу можно

0: последний нынешний денек. Каждый ступит на задача, и собаки, и собачья, и отрубят котелок, и отрубят котелок.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. День Великой Победы.

дали. В воздухе пахнет грозой, за далекой Нарвской заставой парень идет молодой. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая, встречай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Мы простимся.

За отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя, мы простимся с тобой у

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
1: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
0: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
2: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Говорит Москва.
5: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День

0: сейчас, что пример подобный нужно повторить у нас. Наш герой того не хуже, бравый кавалер. И поет он песню тоже на такой манер.
1: Бара-бара-бара-бара-бали, в рецепт гусеет кот. Бара-бара-бара.

0: Тара-варе-варе-варе-варе-варе, прямо в рот.
1: Хвастал фюрер как-то летом, захочу блицкриг, завоюю, мол,

0: и во вторник, и в четверг. И бомбили, били, били, били, били, и Берлин, и Кёнигсберг. Били, били, били, били, били, и не брали их живьем. Так бомбили, били, били, били, били, и лупили, били, били, били, били, так и били, били, били, били, били, и добьем.
1: Эти случаи нередки, память наш за вас. Били немцев наши предки не раз, не два. Даже Бисмарк всенародно говорил не раз. Можно драться с кем угодно, но с Россией спать.
0: Надо было, не идти на нас поход. И свое свиное рыло, не совать наш огород. Надо было, знать и помнить наперед. Не ходить, идите.

темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают,

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой.

0: Кричи, пулеметчик, за синий платочек, что был на плечах дорогим.
1: Говорит Москва.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

0: Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

0: Москва.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великой.

0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

походах наших, в боях с врагами. Долго будут люди песни распевать, и в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь мы

А когда не будет фашистов в помине, и к своим любимым мы придем опять, вспомним, как на запад шли по Украине, эти дни когда-нибудь будем вспоминать.

0: Давай закурим, товарищ мой.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

0: говорит Москва. Родные песни.
1: Вспомним грозы минувшей войны, вспомним слезы детей и жены.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великий.

0: Реклама.
1: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
7: Говорит Москва.
8: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великий.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великий.

машине боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы у тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня. И летели на земь самураи под напором стали и огня. И летели на земь.

0: Говорит Москва.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. День фильма.

далеком неласковом детстве я с песней навек подружил. И доброю песней нашей советской я родине честно служил. И сколько еще я сумею работать.

Песня бывала с матросами в дальних морях, и чтобы с солдатами рядом шагала, звучала в широких полях. Чтоб летчик, летя в поднебесье, шахтеры, спускаясь в забой, все брали тебя, моя песня, на труд и на подвиг с собой. Я хочу, чтобы песня плыла

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: как он сердце в плен забрал, не могу понять.
1: Лёшка, Тельняшка, как вы хороши, все мы вас любим крепко от души.
0: Не целуйте, говорю, стану я кричать, морякам ведь не к лицу с нами воевать. Покраснел тут, как гранат, мой лихой моряк, и воскликнул: виноват, сердце не пустяк.
1: Лёшка, Тельняшка, как вы хороши, все мы вас любим крепко от души.
0: Мне страшнее, чем грозный шторм, чем девятый вал, синих глаз не мой упор, пылко он кричал. Не волнуйтесь, говорю, не кричите так, я ведь тоже вас люблю, славный мой моряк.

0: Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Говорит Москва, 94,8.
5: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

Про войну немало песен спета, только вы не ставьте мне вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. Мне штыки мерещатся и каски, и холмом, что всем ветрам открыт, Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Крагуевец, город югославский.

Остаповса мучитель, не мешайте мне вести урок. А потом вот здесь, на этом месте, гимназисты выстроены в ряд, и стоит учитель с ними вместе, не оставил он своих ребят. Камни, камни, что же вы молчите, шевели седины ветерок, говорит гестаповцам учитель, не мешайте продолжать урок.

Про войну немало песен спето, только вы не ставьте мне в вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. И пока хоть где-нибудь на свете собирают войны свой оброк, льется кровь и погибают дети, продолжай, учитель, свой урок.

0: льется кровь и погибают дети, продолжай, учитель, свой урок.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой

0: Говорит Москва.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

Кто-то песню вдали недопев оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобой вдвоем

ловчили, не рвали из рук. И при теле, кто знает тебя и меня, наша совесть.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Говорит Москва.
5: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великий.

через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Эх, путь-дорожка,

Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх, путь-дорожка фронтовая, не страшна нам.

может быть отдельным штатским лицам. Эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем. В фронтовых изъезженных дорогах путь-дорожка.

0: городища, дома дела.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великий.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Говорит Москва.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

Когда в кругу друзей мы вспоминаем о годах нашей жизни боевой, один из первых тостов поднимаем мы за здоровье почты полевой. Пусть хлещет дождь, окопы заливая, на всей земле сухого места нет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Кто был на фронте, на переднем крае, тот оправдает и поймет бойца, который смерти пули презирая, готов плясать при виде песнеца. Морозом и жарою опаленный, 4 года шел войной боец, а следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец. А следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец. В селе далеком плачет мать от счастья, узнав, что сын здоровый и живой. Ей эту весть сквозь битвы и ненастья приносит треугольник полевой. Бегут года, но мы не забываем о верном друге жизни фронтовой. И тост, друзья, с любовью поднимаем мы за здоровье.

0: И тост, друзья, с любовью поднимаем. Мы за здоровье почты полевой.
1: Поющее сердце столицы.

0: стоит солдат.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

0: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это «Рок-радар».
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 20:00.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать», говорит Москва.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Говорит Москва.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Я поплыву в такой же сизой мгле из-под небес.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 9 утра, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. На Дальнем Востоке прошли парады по случаю Дня Победы. Главный смотр войск Восточного военного округа состоялся в Хабаровске. По площади имени Ленина маршем прошли рота барабанщиков Уссурийского Суворовского военного училища, рота почетного караула, которая пронесла государственный флаг России, копию Знамени Победы, Знамя Вооруженных Сил России, а также парадные расчеты войск Хабаровского гарнизона, других силовых структур, сводный рот участников СВО, курсанты и кадеты. Всего в параде в Хабаровске приняли участие более 2500 человек. Парад войск Владивостокского гарнизона принимал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лина. По центральной улице Владивостока Светланской промаршировали 1400 человек в составе 18 парадных расчетов. Торжественные шествия войск состоялись на Камчатке, в Белогорске Амурской области, в Южно-Сахалинске и Уссурийске. Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы. Мэр отметил гордость за подвиг тех людей, которые отстояли столицу. Цитата. «Дорогие ветераны, дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – важный и дорогой день для каждого из нас. День единства и мужества народа, прошедшего тяжелые испытания Великой Отечественной войны», – написал мэр в мессенджере «Макс». Собянин подчеркнул, что и для молодых, и для людей постарше, для всех 9 мая больше, чем просто красная дата календаря. Это память о том, какой ценой была завоевана победа. На нескольких дорогах Москвы закрыли движение транспорта. Это связано с мероприятиями по случаю Дня Победы. Как сообщает столичный департамент транспорта, нельзя проехать по Москворецкой и Кремлевской набережным, по Пушкинской площади, по Тверской улице, по улицам Варварка и Ильинка, по Старой площади, по Маховой улице и по улице Солянка. Дональд Трамп заявил о готовности направить делегацию США в Москву для переговоров по Украине. Такое мнение американский президент выразил в беседе с журналистами. Слова Дональда Трампа прозвучали после того, как ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Москва согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате 1000 на 1000. С начала года делегация России и Украины при участии США провели 3 раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве в эти минуты плюс 9. Сегодня ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 15. Атмосферное давление будет выше нормы 754 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
2: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. История пиццы из Неаполя в Голливуд. В эфире редактор серии «Культура повседневности» в издательстве НЛО Сергей Елагин и переводчик, старший преподаватель Института общественных наук РАН ХИКС Софья Еремина. В это воскресенье после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.
3: Говорит Москва.
4: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. День

Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой.

А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться. А мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый.

может послужить. А за нее помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой.

0: домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.
2: На нашем фронте самым старшим был сын калужского села. Не улыбаюсь.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой

0: поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой из блокнота, а то из пулемета.

0: Говорит Москва.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

и ничуть их не остудят. Ни седины, ни морщины, уж такие это люди, уж такие это люди, настоящие мужчины.

Пусть потерят счет разлука, нет для ревности причины. Навсегда верны подругам, навсегда верны подругам настоящие мужчины. Не всегда они плечисты, не всегда примерны.

0: пока берут вершины. В каждом доме подрастают, в каждом доме подрастают настоящие мужчины.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают у них.

быть у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнуть.

Люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты.

0: низко вам поклониться хочу.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Донецке один человек пострадал в результате атаки дрона ВСУ. Под ударом оказался Петровский район, сообщил глава города Алексей Кулемзин. По его словам, 35-летний мужчина госпитализирован, его состояние уточняется. На месте работают оперативные службы. Wall Street Journal узнала о скором возобновлении переговоров США и Ирана. Консультации могут продолжиться на следующей неделе в Исламабаде. Как сообщает издание, стороны при участии посредников разрабатывают меморандум о взаимопонимании, включающий 14 пунктов. По информации источников газеты, этот документ ляжет в основу переговоров, направленных на прекращение войны. По данным собеседников газеты, Тегеран выразил готовность обсуждать свою ядерную программу. Вместе с тем, Иран по-прежнему выступает против передачи радиоактивных материалов США. США вывезли запасы обогащенного урана из Венесуэлы. Он был произведен на исследовательском реакторе RV-1. Как сообщило Национальное управление по ядерной безопасности США, специалисты извлекли 13,5 килограммов урана менее чем через 6 недель после своего первого посещения площадки. Его упаковали в контейнер для отработанного топлива. В мае специальное судно доставило материал в США. Затем контейнер был перевезен на предприятие Savannah River в штате Южная Каролина, занимающееся хранением, дезактивацией и переработкой радиоактивных отходов. Там специалисты перерабатывают материал для получения высококонцентрированного низкообогащенного урана для ядерных нужд США. Московский футбольный клуб «Родина» впервые в своей истории вышел в РПЛ. Команда обыграла Челябинск в 33-м туре первой лиги и досрочно обеспечила себе участие в российской премьер-лиге в следующем сезоне. Встреча в Химках завершилась победой хозяев со счетом 2-0. Мячи забили Иван Тимошенко и Артур Гарибян. «Родина» набрала 65 очков и возглавляет таблицу первой лиги, опережая на 7 баллов идущим третьим Екатеринбургский «Урал», которому осталось провести 2 матча. Накануне воронежские «Факел» также обеспечил себе участие в РПЛ. «Родина», основанная в 2015 году российским предпринимателем Сергеем Ломакиным, впервые в своей истории вышла в высший дивизион чемпионата России. При этом команда выступает на профессиональном уровне с 2019 года. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздники 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве в эти минуты плюс 9. Сегодня ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 15. Атмосферное давление будет выше нормы 754 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Далекие и близкие земли». В эфире журналист, ведущий радиостанции «Говорит Москва» Григорий Манев. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой

Степи Сталинградской над Волгой не спят до утра рыбаки. И дикую песню, душевную песню поют.

степи Сталинградской над Волгой заря молодая встает. И степь, как слезою, омылась росою, и снова земля цветет. Здесь бились за правду солдаты, и Волга тот подвиг хранит. От стен сталинградских до сопок манжурских пусть русская

уходят с рассветом туманы, и ветер шумит молодой, душевная песня, старинная песня.

0: Мариная песня плывет над широкой рекой.
1: Говорит Москва.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. День.

День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день.

Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.
1: В полях завислой сонной лежат в земле сырой Сережка с малой бронной и Витька с маховой. А где-то в людном мире, который год подряд одни в пустой квартире.

Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем давно.

Вечный мир живой, Сережку с малой бронью и Витьку с маховой, Сережку с малой бронью.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 10 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен боец «Орлана». Это произошло в Шебекине, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, у мужчины минно-взрывная травма, а также множественное осколочное ранение предплечья и ног. Его госпитализировали. 119 беспилотников сбили в Курской области за сутки. В ВСУ 138 раз применили артиллерию по отселенным районам региона. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате атак в поселке Селекционный Льговского района повреждено остекление недействующей ветлаборатории, фасад ПВЗ. В селе Пены Беловского района сгорела кабина КамАЗа. Погибших и пострадавших нет. Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем Победы. Лидер КНДР направил телеграмму президенту России. Ким Чен Ын выразил глубокое уважение ветеранам войны, которые, цитата, «с несравненной доблестью и благородным патриотическим духом разгромили фашизм и защитили мир и безопасность на земле». Конец цитаты. Северокорейский лидер заявил, что гордится сотрудничеством с Владимиром Путиным и открытием нового периода самостоятельности и достоинства мира и процветания по общему идеалу и чаянию народов двух стран. Ким Чен Ын подтвердил готовность правительства КНДР укреплять и развивать союзнические отношения Пхеньяна и Москвы. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве в эти минуты плюс 10, сегодня ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 15 атмосферное давление будет выше нормы 754 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы доверено пронести по Красной площади лучшим военнослужащим почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, младшему лейтенанту Дмитрию Монастыреву и младшему сержанту Алексею Живаеву. Возглавляют знаменные группы капитан Кирилл Горшунов и лейтенант Антон Михайлов.

посвященный 81-й годовщине Победы, принимает министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками, герой Российской Федерации, генерал-полковник Андрей Мордвичев.

Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска Московского гарнизона для парада во знаменование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал-полковник Мордвичев.

Начинается объезд парадных расчетов войск московского гарнизона. Министр обороны Андрей Белоусов направляется для приветствия парадных расчетов Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации, участников специальной военной операции, Корейской народной армии и Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!

Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации показывают высочайшее мастерство и боевую выучку, успешно осваивают сложное современное вооружение, умело действуют в непростых условиях специальной военной операции. Солдаты и офицеры с честью решают поставленные задачи, опираясь на опыт предшественников и приумножая их лучшие традиции.

0: Здравствуйте, товарищи!
1: Здравия желаю, товарищ министр обороны!
0: Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!

0: поздравил парадные расчеты Высшего военно-морского инженерного училища Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища.
1: Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!

Министр обороны приветствовал парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища, Серпуховского филиала Академии Петра Великого, кремлевских курсантов. Военные учебные заведения российской армии играют ключевую роль в подготовке высокопрофессиональных офицерских кадров, преданных своему делу – защите Отечества.

Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!

на Красной площади в строю парадных расчетов более 1000 военнослужащих, участников специальной военной операции.

Министр обороны Андрей Белоусов завершил объезд войск и направляется к центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации, верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.

0: товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона, к параду во знаменовании 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне готовы. Министр обороны Российской Федерации Белоусов.
1: Здравствуйте.
2: Вольность!

Дорогие граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы и командиры, участники специальной военной операции, уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней, сыновней благодарностью великому поколению победителей. Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России. А сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой, грандиозной победой. Дорогие друзья, 22 июня 1941 года – одна из самых трагических, самых скорбных дат нашей истории. В этом году исполнится 85 лет, как началась Великая Отечественная война. Нацисты вероломно напали на Советский Союз. Планировали захват страны и ее богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа, именно всех народов, наций, этносов Советского Союза. Для реализации этих преступных целей были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного, того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена. Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине – это высшая правота, способная сплотить миллионы людей. Мы помним беспримерную стойкость солдат, матросов и офицеров, самоотверженность участников народного ополчения, партизаны-подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности, тружеников села. Фронт и тыл были едины. Подлинный патриотизм, мужество и жертвенность народа возвышали его над врагом, придавали силы и укрепляли веру в победу. Она была завоевана, выстрадана и одержана. Все это живет в семейных историях, в сердцах наших детей, внуков и правнуков, в памяти каждого из нас. Мы склоняем головы перед павшими в боях, перед теми, кто был замучен в оккупации и в плену, кто умер от голода в блокадном Ленинграде, в других осажденных городах и поселках, перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию. Склоняем головы перед памятью сыновей,
дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Объявляется минута молчания.

Дорогие друзья, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников. Опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство. Но как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное – судьбу страны вершат люди. Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители – все граждане России. Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть. Наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!

0: Сегодня, в день Великой Победы, военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации несут боевое дежурство по защите сухопутных, воздушных и морских рубежей нашей Родины. Личный состав объединенной группировки войск выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции.
1: На месте, работаем.
0: На полигоне подразделение морской пехоты отрабатывает действия штурмовых групп и захват опорных пунктов противника с использованием специальной техники.
2: Наблюдаю.
0: Успешные действия гвардейского соединения группировки войск «Центр» в зоне специальной военной операции достигаются проведением ежедневной подготовки с боевой стрельбой танковых экипажей при взаимодействии с боевыми машинами поддержки танков «Терминатор».
3: Орудию! Цель 1287.
0: При поддержке штурмовых групп и уничтожении огневых средств подразделения ракетных войск и артиллерии применяют современные мобильные артиллерийские системы на колесной базе «Гиацинт-К» и «Мальва», а также реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и «Ураган».
4: Днем Победы! Память о подвиге наших предков – это наше богатство и опора. В этот день мы склоняем головы перед подвигом русского народа и советского солдата.
5: Закат я, Беркут, принял.
0: Военнослужащие воздушно-десантных войск отрабатывают совместные действия расчета беспилотного летательного разведывательного аппарата и экипажа боевой машины десанта БМД-4М по огневому поражению опорного пункта. Боевой путь прославленной дивизии с честью продолжают внуки и правнуки бойцов Великой Отечественной войны.
6: Уважаемые товарищи, от лица воинов 150-й гвардейской Идриско-Берлинской ордена Кутузова второй степени мотострелковой дивизии поздравляю вас с великим праздником, Днем Победы!
0: Широкое применение дронов в ходе специальной военной операции потребовало создания нового рода войск – войск беспилотных систем, оснащенных современными типами беспилотных летательных аппаратов. Для поддержки штурмовых групп боевой расчет запускает ударный беспилотник самолетного типа «Молния-2». Военнослужащими используются разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты для уничтожения живой силы и техники. С целью поражения бронетехники осуществляется запуск разведывательного комплекса «Зала» и баражирующего боеприпаса «Ланцет».
7: Небе штатно!
8: Сверим границы.
0: С командного пункта объединенной группировки войск ведется непрерывное управление войсками в зоне специальной военной операции. Для ведения воздушной разведки территории противника применяются беспилотные летательные аппараты большой продолжительности полета и находятся. Боевые расчеты «Герань-2» и «Герань-5» проводят подготовку и запуск беспилотных летательных аппаратов с целью поражения военных объектов, находящихся в глубоком тылу.
9: В этот праздничный день наш личный состав выполняет боевую задачу. Поздравляем ветеранов и всех граждан страны с Днем Великой Победы!
0: Летчики, подразделения противовоздушной обороны – контроля космического пространства и предупреждения о ракетном нападении стоят на страже воздушных рубежей нашей Родины. На боевом дежурстве выполняют задачи экипажи авиационных комплексов «Кинжал», оснащенных гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, способными преодолеть любую систему ПВО и нанести максимальный ущерб. Истребитель пятого поколения Су-57 – один из самых передовых самолетов в мире. Он предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения сокрушительных ударов по наземным целям. Это делает его универсальным инструментом в современных боевых действиях. Расчет радиотехнического узла контроля космического пространства ведет поиск и сопровождение космических объектов, обеспечивая целеуказание для средств противоракетной обороны.
2: Мероприятие выполнено.
10: Внимание боевому расчету!
0: Боевой лазерный комплекс «Пересвет» – уникальный образец оружия на новых физических принципах. Он способен выводить из строя спутники, атмосферные летательные аппараты, включая крылатые ракеты. Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» обладает уникальными возможностями высотного перехвата баллистических и аэродинамических целей.
11: Азимут-300.
0: Радиолокационная станция «Воронеж-ТМ» в круглосуточном режиме обеспечивает контроль ракетоопасных направлений.
12: Есть три.
0: Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» способен эффективно бороться с различными типами воздушных целей.
13: От лица личного состава зенит-ракетного дивизиона поздравляю вас с праздником Победы!
0: Военно-морской флот Российской Федерации надежно стоит на охране безопасности морских границ страны и обеспечивает присутствие России в мировом океане. Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» относится к классу многоцелевых надводных кораблей, способных выполнять широкий спектр задач по поражению морских целей и наземных объектов высокоточными ракетами большой дальности. Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Архангельск» является многоцелевой подводной лодкой, предназначенной для выполнения боевых задач в ближней и дальней морских зонах. Российская Федерация обладает полным комплексом средств ядерного сдерживания, что позволяет обеспечить безопасность страны и гарантированно нанести ответный удар. Основу стратегических сил России составляют ракетные комплексы «Ярс», способные выполнять задачи боевого дежурства в различных регионах страны. Гиперзвуковой комплекс «Авангард» является уникальным и неуязвимым для современных систем противоракетной обороны. Стратегический ракетоносец Ту-160 – самый передовой сверхзвуковой бомбардировщик в мире, предназначенный для применения современного стратегического вооружения.
14: От лица экипажа стратегического ракетоносца Ту-160 поздравляю всех с Днем Великой Победы!
0: Атомный подводный крейсер «Князь Владимир» входит в состав морских стратегических ядерных сил. Он способен нанести ракетно-ядерный удар по особо важным объектам противника.
15: От имени экипажа атомного подводного крейсера «Князь Владимир» поздравляю с Днем Великой Победы. Мы гордимся подвигом наших предков. Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла.
16: Парад! Мирно! Торжественному маршу!

У батальона! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо, остальные направо! На плечо! Равнение направо! Шагом!

Торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом герой Российской Федерации генерал-полковник Андрей Мордвичев.

открывают парад курсанты военного института военных дирижеров военного университета имени князя Александра Невского. Командует парадным расчетом полковник Сергей Вов. Барабанщики задают темп и ритм движения остальным парадным расчетам. Мимо трибун проходят знаменные группы государственного флага Российской Федерации, знамени Вооруженных сил России и знамени Победы. Знаменную группу сопровождает почетный караул трех видов вооруженных сил – сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. В этом году почетный караул России отмечает 70-ю годовщину со дня образования. В парадном строю слушатели Общевойсковой академии вооруженных сил Российской Федерации. Парадный расчет возглавляет генерал-лейтенант Олег Цеков. Академия является основной кузницей подготовки командиров тактического звена. Основу обучаемых составляют офицеры, участники специальной военной операции. Сегодня среди них герои Российской Федерации Александр Кузнецов, Михаил Марцев, Никита Полазник. На Красной площади парадные расчеты военнослужащих, участников специальной военной операции. Возглавляют парадные расчеты герои Российской Федерации, полковники Мерлан Джумагалиев и Зарикто Ангаркаев. Под боевыми знаменами торжественным маршем проходят 17 героев Российской Федерации, 83 кавалера Ордена Мужества, награжденные за храбрость и отвагу. Впервые в парадном строю вместе с боевыми товарищами проходят военнослужащие войск беспилотных систем. Среди них герой России, старший лейтенант Максим Поташев. На Красной площади парадный расчет Корейской народной армии под командованием старшего полковника Че Йон Куна. Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области от неонацистских захватчиков, проявив при этом массовый героизм, самоотверженность и отвагу. На марше офицеры и курсанты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров. Академия готовит уникальные офицерские кадры для авиации и космонавтики, специалистов войск беспилотных систем. Выпускники Академии поставили на крыло подавляющее большинство советских и российских летательных аппаратов, стали основой отряда космонавтов. На Красной площади будущие офицеры Военно-морского флота России. Право открыть прохождение предоставлено курсантам Высшего военно-морского инженерного училища. Командует парадным расчетом начальник училища контр-адмирал Андрей Клименко. Училище является ведущим военно-морским инженерным учебным заведением России. В парадном строю курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова. Возглавляет парадный расчет полковник Михаил Безгин. Свыше 20 тысяч выпускников училища проходили и проходят службу на всех флотах нашей страны. На Красной площади парадные расчеты Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и ее Серпуховского филиала. Впереди строя генерал-майор Фарид Шигмарданов. Академия

военного училища имени генерала армии Маргелова. Командует парадным расчетом начальник училища полковник Олег Пономарев. В составе парадного расчета 90 курсантов, награжденных государственными наградами в ходе специальной военной операции. В их числе герой России сержант Тимофей Матвеев. Выпускники училища были и остаются примером беззаветного служения Родине. 215 офицеров-десантников отмечены высоким званием Героя Советского Союза и Российской Федерации. Завершают пешую часть парада курсанты Московского высшего общевойскового командного училища. Командует парадным расчетом начальник училища генерал-майор Роман Бенюков. Училище ценой жизни своих воспитанников на все времена вписало свое имя в историю Великой Отечественной войны. В Грозном 41-м вместе с остальными защитниками Москвы кремлевские курсанты встали стеной перед фашистскими полчищами и положили начало нашей победы. Все годы своего существования училище является знаковым для вооруженных сил страны. Учебное заведение дало путевку в армейскую жизнь многим прославленным командирам и военачальникам самого высокого уровня. Сегодня училище продолжает славные традиции по подготовке командных кадров для сухопутных войск, являясь одним из лучших военно-учебных заведений России.

проекте «Кубинский бриллиант» в составе уникальных пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29 возглавляет группу полковник Андрей Алексеев. Замыкают парадный строй 6 самолетов-штурмовиков Су-25, расцвечивая небо столицы цветами государственного флага Российской Федерации. Возглавляет группу подполковник Владимир Мордасов.

0: Музыкальное сопровождение парада обеспечивал сводный оркестр московского гарнизона под руководством главного военного дирижера, заслуженного артиста России, генерал-майора Тимофея Маякина. Оркестр покидает Красную площадь. Парад Победы завершен. Да здравствует 81-я годовщина Великой Победы! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Поздравляем всех россиян с великим праздником!
1: Радиостанция

день победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот

здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 11 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Москве завершился парад в честь 81-летия Победы. В начале смотра почетный караул внес на Красную площадь государственный флаг России и знамя Победы под звуки песни «Священная война». После этого министр обороны Андрей Белоусов и главком сухопутных войск Андрей Мордвичев совершили объезд парадных расчетов. Далее военнослужащие прошли по брусчатке. Была показана работа военных всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне спецоперации. По Красной площади прошли солдаты Корейской народной армии, которые участвовали в освобождении Курской области. В авиационной части парада участвовали пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи». Завершилось мероприятие пролетом 6 штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо в цвета флага. Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Президент назвал 9 мая священным праздником для нашей страны. По словам главы государства, Россия свято чтит заветы и наследие солдат Победы. Выступая на Красной площади, Владимир Путин подчеркнул, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма. Он вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией. Президент заявил, что гитлеровцы планировали геноцид всех наций Советского Союза, но не учли русский характер и силу духа советского народа. Также глава государства сказал, что подвиг поколения победителей вдохновляет воинов СВО. Они противостоят агрессивной силе, которая поддерживается всем блоком НАТО. Цитата. «В специальной военной операции победа куется и на поле боя, и в тылу. Наше дело правое», — сказал Владимир Путин. Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, ожидается ли контакт двух лидеров по итогам перемирия на Украине. Он также сообщил, что главы России и США пока не обменивались поздравлениями по случаю Дня Победы. Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что Москва была бы готова принять делегацию из Вашингтона для переговоров по украинскому урегулированию, но конкретики пока нет. По его словам, продление перемирия после 11 мая не обсуждалось. Отдельно Песков сообщил, что попыток срыва празднования Дня Победы сегодня не было. В Российском союзе туриндустрии заявили о росте спроса на военно-патриотический туризм. За последние 4 года он вырос на 40-50%. Об этом сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии. Там привели слова управляющего партнера Trends Travel Consulting Марии Киселевой, которая рассказала, что запрос среди туристов на такой отдых изменился. Цитата. «Родителям надоели классические музейные экскурсии, семьи ищут реконструкции, лазерный бой в окопах, аутентичный полевой обед, квесты с шифрами. Дети хотят не смотреть, а участвовать», — отметила она. При этом среди направлений патриотического туризма наиболее востребованы у семей с детьми Волгоград, Тула, Казань, Севастополь, Калининград и Смоленск, а также места с большой концентрацией современных интерактивных музеев. В компании подчеркнули, что заметен и рост спроса на туры продолжительностью в 3-4 дня по городам воинской славы. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве в эти минуты плюс 13, сегодня ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 15, атмосферное давление будет выше нормы 754 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
0: Реклама.
3: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Доллар. Форд. Демократы. Республиканцы. Кока-кола. Бургеры. Бейсбол. Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Всех поздравляю с праздником Великой Победы, 9 мая. Мы работаем в прямом эфире, а следовательно, наш телеграм-канал к вашим услугам. Ждем сообщений через СМС и, естественно, будем общаться по телефонной связи. Еще раз поздравляю всех, потому что вот я достаточно давно работаю в журналистике, но впервые за, наверное, четверть века я работаю в прямом эфире 9 мая. Это большая ответственность работать в такой день. И это, если честно, очень-очень приятно. Естественно, наш сегодняшний эфир будет посвящен четвероногим героям Великой Победы. Но сначала мне бы хотелось сказать вот о чем. Дорогие друзья, помните строки той песни? «Нет в России семьи такой, где не памятен был бы свой герой». Вот у меня в семье тоже есть наши герои, потому что у меня и один дед воевал, и другой дед воевал, и бабушкины братья воевали. Вот если у вас есть такая возможность, обязательно рассказывайте своим детям, своим внукам, своим правнукам о тех героях, которые были в вашей семье. Они все были герои. Потому что люди, которые прошли ту страшную войну, это были люди необычные. Вот для меня, например, мои деды, это были люди, которые вот в детстве в моем никогда с войной не ассоциировались, хотя были фронтовики, и 9 мая, что один дед, что другой, надевали один парадный китель свой, потому что он был кадровый военный, другой надевал свой гражданский пиджак, а на лацкане этого пиджака была только одна награда. Это орден Красной Звезды. Очень дорожил этой наградой дед. И никогда они мне о войне не рассказывали, сколько я не просил. И если честно, я в детстве недоумевал. Ну как же так? Вот я смотрю на одного деда, у него награды. У другого деда, у него тоже награды. А о войне они ничего не рассказывают. Чего же они ничего не видели или как-то, в общем, с ними ничего не происходило. И мне даже как-то обидно было. А на 9 мая вот один, я даже с одним своим дедом ходил на встречу ветеранов, которая проходила в парке Горького в Москве, и я тоже недоумевал, потому что эти люди встречались, жали друг другу руки, И, в общем, как-то они были немногословны. Да, конечно, потом выпивали за победу, и, в общем, но как-то вот какого-то оживления и воодушевления там не было. А с другим моим дедом мы приезжали, я приезжал к нему в гости тоже 9 мая, и он был все время какой-то очень, ну, необычно такой даже не веселый, а возбужденный, радостный. Я никак не понимал, почему. А я потом уже по прошествии достаточно длительного времени я понял, что таким образом он просто скрывал свое волнение. Он просто скрывал свое волнение, потому что для него это был, ну, на самом деле, святой день. Воевали и братья моей бабушки, оба, кстати говоря, воевали в авиации. Один воевал на Ил-2, это штурмовик. Такой летающий танк был, кстати говоря, там смертность была неимоверная среди летного состава. Это я тоже только потом узнал. И для него, дядь Слава, и для него вот этот праздник был тоже святым, и день авиации. Вот было два праздника у него. Это был 9 мая и день авиации. А другой дед, другой брат моей бабушки, к сожалению, не дожил до Великой Победы. Он первую часть войны, он перегонял самолеты аэрокобры из Америки до Новосибирска. Есть такой замечательный фильм «Перегон», советую посмотреть, вот как раз, который посвящен этой теме. А потом он работал летчиком-испытателем, и, испытывая очередной самолет, он разбился в 1944 году. Вот такая вот история моей семьи. Была еще одна история у брата моего деда Николая Николаевича. Там такая достаточно трагическая история, потому что его брат пошел на фронт тоже. Пошел добровольцем. В первый же бою попал в плен. До 45-го отсидел в немецком концлагере, а потом до 55-го в советском, как враг народа. Так что вот такая вот история тоже была в моей семье. Так что обязательно, дорогие друзья, рассказывайте. Обязательно рассказывайте, чтобы их имена, их награды, их заслуги жили в наших детях и наших внуках. Ну, а теперь давайте о домашних животных. Спасибо большое за поздравления, которые приходят. Сейчас я вижу через СМС, приходит СМС. Да, кстати говоря, напоминаю, что нас можно смотреть и на ВК, и на Ютьюбе, то есть трансляции идут, все в порядке, приходят и сообщения, так что давайте общаться. То, что касается домашних животных, конечно же, сегодняшний эфир я должен начать с события, которое по хронологии было не 9 мая, оно было 24 июня 1945 года, и состоялось оно тоже на Красной площади. Это был парад Великой Победы. Очень интересная история, потому что там принимали участие собаки. Поскольку все-таки у нас программа, которая посвящена домашним животным, и мне очень приятно говорить и вспоминать об этом событии, потому что мы даже в свое время снимали серию фильмов об истории отечественного служебного собаководства. Можете найти в интернете. Называется эта серия «Вызывайте кинолога», и все они посвящены очень интересным событиям и, главное, людям интересным, которым нам удалось найти, и мы через этих людей и через события, которым им довелось пережить, мы показывали как раз историю отечественного служебного собаководства и много как раз говорили о Великой Отечественной войне. Так вот, 24 июня 1945 года состоялось событие, которое вошло во все учебники истории. В Москве на Красной площади прошел парад Великой Победы. И среди его участников были и военные кинологи. Ну, надо сказать, что это не было нововведением, потому что еще с 30-х годов служебные собаки принимали участие в парадах. Если не ошибаюсь, был первый парад с участием собак в 1934 году, а самый массовый был в 1939. Много, опять же, фотографий можно найти в интернете. Много снимков как раз именно с этого парада, потому что там участвовали велосипедисты вместе с собаками, военные велосипедисты вместе с собаками. Так, ой, сейчас был телефонный звонок, а я его пропустил. Извините, пожалуйста, я просто смотрел на другой монитор. Так вот, и вот такая честь была оказана потому, что, ну, на самом деле собаки внесли большой вклад в нашу победу, в нашу историю. В параде принимало участие два батальона по две роты с офицерами. Всего 301 человек и 300 собак. Так вот, военную кинологию представляли вожатые с собаками саперы. Но, кстати говоря, опять же, забегая чуть-чуть вперед, и я буду об этом рассказывать, если мы говорим о вожатых, они были не все саперами. Но они все были кинологами. Все дело в том, что вообще собак использовали достаточно широко во время Великой Отечественной войны. Это были и собаки-саперы, и собаки санитарно-ездовой службы. Тоже об этом вам сегодня буду рассказывать. И собаки, которые передавали донесения, то есть собаки службы связи, потому что, ну, зачастую невозможно было ни протянуть кабель, ни как-то вообще сообщить о передвижениях. И это как раз делали наши четвероногие герои. Так, у нас есть первый телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
8: Здравствуйте, Сергей зовут. Ну, вы знаете, вот, ну, мой дед тоже ничего практически про войну не рассказывал, но, ну, конечно, он уже умер, вот, но остались фотографии, и несколько фотографий очень любопытных. Он с собакой, с овчаркой на войне, он, в принципе, был-то
7: начальник... А где воевал дед? Дивизии. В каких частях?
8: 317-я стрелковая дивизия, он был начальником штаба дивизии, вот, а потом даже какое-то время командовал. И, видимо, эта собака была у него, ну, поскольку все-таки это большой начальник был для дивизии, он, ну, взял себе собаку. И что характерно, вот на этих фото, когда он с собакой, он всегда улыбался. То есть это был его друг.
7: Спасибо большое, Сергей. Поздравляю вас с 9 мая, с праздником. Спасибо большое за звонок. Ну, на самом деле, объяснимо, потому что, наверное, все люди, которые были на фронте, которые подвергались опасности, собак и вообще вот четвероногих, они ассоциировали все-таки с чем-то домашним, потому что, ну, наша страна, она долгое время была именно аграрной, очень много было людей из деревень, из сел, ну, а что вообще за деревня-то без собаки? И вот такая вот привязка к дому, она, наверное, тоже как-то ассоциировалась, вот собака ассоциировалась именно с домом. Сергей, спасибо огромное, что позвонили. Дорогие друзья, пожалуйста, звоните, рассказывайте свои истории. Просто давайте поздравлять друг друга, потому что, ну, на самом деле это замечательный светлый праздник. Ну, а я пока продолжу рассказ о Параде Победы 24 июня 1945 года. И в этом параде, как я говорил, уже участвовали собаки. 300 собак, и все они представляли Центральную военно-техническую школу дрессировки Красной Армии. Она тогда располагалась в Вишняках. Кстати говоря, на этом месте до сих пор стоит памятник. Дорогие друзья, гости столицы, москвичи, если вы будете в районе шоссе энтузиастов, в районе Перова, вот там есть такая Терлецкая дубрава. Именно там располагался как раз вот этот вот военно-технический центр школы подготовки собак рабочей крестьянской Красной Армии, потом Советской Армии. И там есть памятник красноармейцу с собакой. Очень интересное место, кстати говоря, именно там появились такие породы, как московская сторожевая, черный терьер. Ну, потом уже, если не ошибаюсь, в начале 60-х, когда Москва начала разрастаться, Эту школу перенесли в район Дмитрово, она сейчас тоже существует. И, кстати говоря, забегая вперед, опять же скажу, что в 2005 году, когда праздновалось 60-летие Великой Победы, по брусчатке Красной площади тоже прошли собаки. Вот два раза они принимали участие, наши четвероногие, в параде Великой Победы. Интересно, что вот когда мы делали этот фильм, то много было документов, которые просмотрели мы, очень интересные воспоминания ветеранов и циркуляры. Кстати говоря, ну вот вы себе представьте, тренировались по 7-8 часов в день, ежедневно. Обязательно должны были быть у людей, которых отобрали для прохождения парадным маршем, награды. Они должны были быть ростом не ниже 175 сантиметров, и поскольку достаточно серьезные, длительные были тренировки, просчетов не прощалось никому. То есть никаких скидок на воинские звания или былые заслуги не делалось. Все должны были идти ровным строем. То, что касается как раз колонны кинологов, было очень сложно это осуществить чисто технически, потому что, ну, во-первых, у каждого из бойцов была винтовка в положении за плечом. Раз. Во-вторых, в левой руке должна была быть собака, вернее, поводок. Ну и плюс, конечно, еще и миноискатель, который был на плече, на правом плече у всех, кто проходил парадным маршем. То есть центр тяжести на самом деле этим людям было держать очень тяжело. Мало того, что тебя оттягивает винтовка, мало того, что у тебя в руках поводок, а собака должна была с одной стороны не тянуть, идти рядом, не отвлекаться на других людей, на других собак, которые шли по соседству. И плюс еще кинолог даже в случае экстренной необходимости не мог себе помочь правой рукой, потому что у него в положении на правое плечо был еще и миноискатель. К сожалению, когда вот был первый фильм снят, «Парад Победы», 19-минутный, туда не вошли кадры с кинологами, потому что снимался изначально этот фильм на пленку, трофейную немецкую пленку, цветную. И вообще было отснято очень много материала. Но при монтаже выяснилось, что большая часть ленты — это брак. И именно брак по цвету. И было принято решение из тех кусков, которые сохранились, сделать небольшую 19-минутную версию, 19-минутную документальную картину, которая, кстати говоря, и вошла в историю, и которая, ну, считается такой канонической. Позже, уже в 60-е годы, когда опубликовывали все материалы, которые были сняты на камеру, а камер было достаточно много, было буквально несколько кадров посвящено военным кинологам. Было то ли два, то ли три кадра, когда это, как военные говорят, коробка, колонна стоит еще на улице Горького, когда военные только готовились проходить парадом, и там как раз вот стоят эти собаки, а потом буквально три кадра по Красной площади. У нас еще один телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, вы в эфире. Так, к сожалению, связь оборвалась. Ну, дорогие друзья, дозванивайтесь, потому что, ну, могут быть, наверное, какие-то проблемы. Еще раз поздравляю вас, дорогие друзья, с праздником. Приходят сообщения через наш телеграм-канал, которые посвящены лично, адресованы лично мне, нашей радиостанции. Так, вот, пошли. Поздравляю вас с праздником Великой Победы. От Ивана, город Электрогорск, клуб «Фарт». Мы с вами виделись в Нижнем Новгороде, в лагере. Да, помню, виделись. Григорий, поздравляю с Днем Победы. Ой, слушайте, как приятно. Такое большое количество сообщений. И пошли, кстати говоря, фотографии. Дорогие друзья, не забывайте, у нас есть такая наша добрая традиция. В телеграм-канал наш присылайте
9: пожалуйста, фотографии ваших питомцев. Это могут быть и кошки, и собаки, и лошади, и хомячки. Мы рады всем. Так вот. И потом уже, вот когда были опубликованы все кадры с этого парада, вот там, если я не ошибаюсь, было то ли 5, то ли 6 планов, которые запечатлели кинологов с собаками. Кстати говоря, есть еще одно объяснение. Я тоже его встречал в специальной военной литературе, что собак изначально не снимали, умышленно, вернее, не вставили в фильм о Параде Победы, потому что все разработки, связанные со служебным собаководством, были засекречены. Была и такая версия, и тоже, если мы посмотрим вот на вот эту вот расширенную версию фильма о Параде Великой Победы, там буквально с одной камеры три кадра, как вот эта вот коробка кинологов проходит по Красной площади, и, между прочим, там без закадрового текста, то есть даже был не представлен начальник школы, которая подготовила огромное количество четвероногих героев. Это был первый генерал-майор, как его кинологи называют, наш первый генерал от кинологии, собачий генерал Григорий Пантелеймонович Медведев. Об этом человеке я тоже сегодня буду рассказывать, потому что человек геройский, человек, который, ну, вообще вывел кинологию, отечественную военную кинологию, на совершенно другой уровень, был новатором, так что об этом человеке еще тоже обязательно я поговорю. Что касается породы, пород, которые были представлены на параде Великой Победы, собаки, кстати говоря, опять же, если мы говорим о циркуляре, который был прислан в Центральную кинологическую школу, он указывал на то, чтобы собаки выглядели солидно. Но при этом, дорогие друзья, там было очень много дворняк, там было много овчарок, лаек, были эрдельтерьеры, были резеншнауцеры, были курцхары. Это такая охотничья порода собак, это легавые собаки. Боксеры были. Так что, в общем, там было достаточно широкое представительство пород. Единственное, опять же, насколько я знаю, не все, далеко не все они были исключительно собаками-саперами. Ну, потому что, например, те же самые боксеры, они, ну вот, кто себе представляет эту породу? То есть вот такая приплюснутая мордаха, у них все-таки, ну, не самое лучшее обоняние. Но при этом там были и собаки, которые использовались в санитарной ездовой службе, были и караульные собаки. Юль, а мы можем, вот у нас приходят сейчас фотографии, вывести в интернет вещание наше и на ВК, и на YouTube. Вот Юлия, это режиссер нашего прямого эфира, выводит эти фотографии. Пожалуйста, смотрите, присылайте своих тоже четвероногих друзей. Так вот, ну, естественно, как и любое такое знаковое событие, парад Победы, с точки зрения кинологии, тоже оброс мифами и легендами. И одно из самых устойчивых заблуждений, самый такой живучий миф, это то, что в самую последнюю очередь позади всех шел человек, который нес на руках собаку, и якобы он нес ее на шинели Сталина. И этот человек был Александр Мазовер. Александр Мазовер – это тоже выдающийся, можно сказать, что великий советский кинолог. Майор тоже человек очень интересной судьбы. Кстати говоря, вот кинологи говорят, Медведев, Мазовер, Шерешевский – это наше все. И вот один из них, вот я уже говорил о генерал-майоре Медведеве, а об Александре Мазовере, еще только нам предстоит познакомиться с этим человеком, что якобы он нес пса по кличке Джульбарс, раненого, и якобы была история такая, что эту собаку должны были нести, потому что вот он такой знаменитый, он на самом деле, кстати говоря, этот пес Жюль Барс помог обезвредить, вы только себе представьте, 7468 мин. Но на самом деле ничего подобного не было, потому что и Жюль Барс был на тот момент ранен, и Александр Мазовер был ранен, и они в параде победы не участвовали, но это на самом деле были, чуть не сказал, люди, да, люди геройские. Сейчас слушаем внимательно новости, а потом возвращаемся в студию проекта «Зов предков».
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 11:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин и лидеры зарубежных стран возложили цветы к могиле неизвестного солдата. Главы государств после парада на Красной площади направились в Александровский сад, где у Вечного огня почтили память погибших воинов минуты молчания. В церемонии приняли участие президенты Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Лаоса, Узбекистана, Южной Осетии, верховный правитель Малайзии и другие гости парада. После завершения мероприятия на Красной площади Владимир Путин кратко пообщался с командирами парадных расчетов, в том числе подразделений Корейской народной армии. Памятные мероприятия прошли в Трептов-парке в Берлине. В церемонии возложения венков к советскому воинскому мемориалу участвовал посол России в Германии Сергей Нечаев. Как сообщает корреспондент РИА Новости, также у комплекса собрались представители общественных объединений ФРГ и уроженцы стран СНГ. Многие из них принесли гвоздики и портреты близких, павших в боях. Архитектурный комплекс в Трептов-парке в Берлине открыли 8 мая 1949 года. Центральный элемент ансамбля – бронзовая статуя советского солдата, рассекающего мечом фашистскую свастику со спасенным ребенком на руках. Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира «Мастерс» в Риме. Это произошло после того, как соперник россиянина по второму кругу, чех Томаш Махач, снял со соревнований из-за недомогания. В следующей стадии Медведев сыграет с победителем матча между французом Квинтером Монте и испанцем Пабло Льямасом Руисом. Турнир в Риме завершится 17 мая. Призовой фонд составляет 8 миллионов 235 тысяч евро. В Италии врачи диагностировали зависимость от искусственного интеллекта. 20-летняя девушка долгое время общалась с нейросетевым ботом. По данным издания «Газетино», алгоритм научился подстраиваться под эмоциональные запросы собеседницы и со временем стал для нее источником безопасности и понимания. В результате итальянка практически полностью прекратила контакты с людьми, сосредоточившись на искусственном интеллекте. В материале говорится, что это первый случай зависимости человека от нейросети, официально взятый на учет в отделении по лечению поведенческих расстройств. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве в эти минуты плюс 13. Сегодня ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 15. Атмосферное давление будет выше нормы 754 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
2: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
4: для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного.
7: Я врач.
8: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
9: В эту субботу тема программы «Женское здоровье». В эфире главный внештатный специалист по гинекологии Департамента здравоохранения города Москвы, кандидат медицинских наук Вера Коренная.
8: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 1000 лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
10: И снова здравствуйте, друзья. Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Еще раз всех поздравляю с 9 мая, с Днем Великой Победы. Всем счастья, здоровья, мира. Очень волнительно работать в такой праздничный день и выходить в эфир сразу после Парада Победы. И очень приятно, что, дорогие друзья, вы пишете в наш телеграм-канал. Присылайте сообщения с помощью СМС. Радуйте нас звонками, потому что мы работаем в прямом эфире, и мы работаем для вас. Приходят сообщения, очень приятное сообщение пришло. Григорий, здравствуйте, с 9 мая, с Днем Победы. Меня зовут Светлана, в своем лице от дрессировочных площадок «Сосновая» и «Выхина». «Сосновая» — это в Царицыно находится, а также Академии имени Скрябина. Хочу поздравить всех коллег-кинологов с Днем Победы. Светлана, спасибо за такое поздравление. Мы тоже вас поздравляем. Кстати говоря, в прошлом году как раз вот на площадке «Сосновая» в Царицыно 21 июня, в День кинолога, там большой кинологический стадион, был праздник, посвященный этой дате. Выступали кинологи. Большой такой был кинологический парад. Так, у нас есть телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
11: Здравствуйте, Григорий, Вась. Хотел бы поздравить вас и всех слушающих наше глубоко уважаемое радио с великим праздником Победы Советского народа и Красной Армии над гитлеровским фашизмом и нацизмом. Дай Бог, этот праздник будет существовать не только десятилетия, но и столетия, и наши потомки будут помнить о том героическом прошлом наших тоже героических предков, которые жертвовали собой и думали о том, что будет завтра, и дали нам то, что мы сейчас имеем. Я бы хотел вам задать вопрос. Вы сказали о секретности различного рода разработок, ну, в прямом смысле этого слова, и селекции, в том числе по собаководству. Вот очень скупая информация по поводу вот вашей высоты, вашего уровня экспертного мнения. Хотел бы узнать, о ваше мнение о бесперспективности скрещивания водолазов и кавказцев. И второй вопрос. Имеет ли сейчас перспективы по выводу Шалаек и Волкособов? Что сейчас известно об этом? Или это проекты заморожены? Спасибо.
10: Спасибо большое за телефонный звонок. Ну, давайте с первого вопроса начнем. По поводу скрещивания кавказских овчарок и водолазов. Была такая порода, был, вернее, такой проект, который назывался «Московский водолаз». Это сразу после войны, и тогда как раз Ньюфаундлендом подливали кровь кавказских овчарок. Но это, к сожалению, все делалось не от хорошей жизни, потому что собак было очень мало, а собак чистокровных еще меньше. А советская армия нуждалась в сторожевых собаках, и вот таким вот образом, ну, старались решить эту проблему, и, ну, насколько я знаю, что уже в 70-х годах этот проект был окончательно свернут. То, что касается шалаек и волкособов. Шалайки сейчас признаны Российской кинологической федерацией как порода, хотя там нужно понимать, что от шакалов осталось мало чего. Это уже там бог знает какая генерация этих собак, потому что изначально, да, там были примешаны дикие крови, но сейчас это, ну, собаки, которые, они больше, гораздо больше лайки, нежели чем шакалы. Они работают в основном в аэропорту Шереметьево, в службе безопасности. Был такой человек, Клим Сулимов, который и начал проводить эти эксперименты. Насколько они успешные? Ну, вот лично мне кажется, вот как кинологу, если какая-то служба упирается в одну породу, либо настаивает на том, чтобы все, кто приходят туда, работали именно с этими собаками, это не совсем правильно, потому что все люди разные. И точно так же разные и породы собак, потому что это тип высшей нервной деятельности разнится, это характер, это вот много личного к этому примешивается. И хороший кинолог, а если мы говорим о людях, которые работают по поиску и обнаружению взрывчатых веществ, наркотических веществ, это очень сложная ювелирная работа. И ты должен чувствовать собаку как свою руку или ногу.

с одной стороны, методика работы с теми же самыми лабрадорами, овчарками и спаниелями, да и шалайками тоже, она мало чем отличается. Вот если открыть методичку, там нету наставлений, которые бы касались отдельно овчарок, а отдельно шалайк. Нет, ни в коем случае. Но при этом есть специфика породы. И здесь человек, который, прошу прощения уже за такой кинологический термин, заточен под овчарку, он не так хорошо будет понимать лабрадора. Вот, кстати говоря, у меня был опыт работы с английским кокер-спаниелем. Дорогие друзья, я не смог понять эту собаку, честно скажу. Не боюсь в этом признаться, потому что у меня мозги были и остаются заточенными под овчарку. Собаку более прямую, даже, может быть, более примитивную, и мне с ней работать было гораздо проще. То же самое касается и шалайк. Но если их применяют, там работают хорошие специалисты в службе безопасности аэропорта Шереметьево, значит, оно, как говорится, имеет место быть. То, что касается волкособов. Вообще, подобные эксперименты начали проводиться с середины 20 века сразу в нескольких странах. В Италии это были лупо итальяно. И использовались они, кстати говоря, для нужд горноспасателей итальянских в Альпах изначально. Потом была собака Сарлоса в Голландии. С одной стороны, это была личная инициатива Раймонда Сарлоса, который, в общем, за свой счет и начал эти эксперименты. И там у всех этих пород изначально примешивались крови сибирских волков, но потом, естественно, там было, в общем, больше именно немецких овчарок. Мне удалось в свое время пообщаться с людьми, которые стояли у истоков породы в Чехословакии, которая выводилась чехословацкий волчак. И они признавали, причем, кстати говоря, даже мне показывали фотографию первых вязок этих собак и волков, которые были в 1955 году. Все было задокументировано, то есть это исторический документ. И они сразу признавали, что не ставили перед собой цель выводить новую породу. Им нужно было просто улучшить рабочие качества немецкой овчарки, потому что у диких животных, естественно, физиологически, многие физиологические механизмы работают лучше, в том числе и обоняние, и нужно было улучшить именно эту сторону работы собак. Но потом, в силу различных причин, это стали независимые породы, получили собака Сарлоса и чехословацкий волчак, получили международную, так сказать, аккредитацию. А вот наш волкособ, эти работы проводились в Пермском институте внутренних войск, он сейчас называется немножечко по-другому, я боюсь просто ошибиться, я прошу прощения. Сейчас это учебное заведение принадлежит Росгвардии, там тоже есть кинологический факультет и есть выпускники-кинологи именно с высшим образованием. Насколько, опять же, я знаю, есть там и волкособы, но, опять же, они официально не признаны на уровне породы и широко они не используются. То есть это, ну, такой, скажем так, зоологический эксперимент, если мы говорим о нашей стране. Ну, кстати говоря, и вот Карл Хартл, человек, с которым я общался, дедушка, это был, если не ошибаюсь, это был 2012 год, мы были в Праге, Карл Хартл, там как раз вот этот вот человек, полковник пограничной стражи, он стоял у истоков этой породы, и он говорил, что мы рассматривали, подчеркиваю, рассматривали введение в племя каждую двадцатую собаку. Каждую двадцатую. То есть это было далеко не такое массовое введение этих собак в племя. То есть они должны были соответствовать как экстерьеру, как внешнему виду, так и рабочим качествам. И поэтому, ну, можно сказать, что вот как порода... Да, официально она получила признание.

0: как служебная собака, сейчас, насколько я знаю, чехословацкий волчак широко не используется, есть только, ну, какие-то единичные особи. Надеюсь, ответил на ваш звонок. Здравствуйте, еще у нас один радиослушатель в эфире, представьтесь, пожалуйста.
1: Кирилл.
0: Ой, Кирилл, здравствуйте, рад вас слышать, только чуть-чуть подальше от радиоприемника, чтобы эхо не было.
1: Я отошел.
0: Кирилл, я помню, в следующую субботу у нас будет...
1: У меня будет красный день календаря.
0: В следующую субботу будет о тайцах у нас, да.
1: Вы знаете, смотрите, у меня, ну, бывшая жена, она ветеринарный врач, работала в школе собаководства для слепых. И там основные породы были в Купавне, да, да, совершенно верно. Вот. И там основные собаки были немцы и лабрадоры. Эти породы великолепно, то есть это самое. Ну подождите, неужели вы хотите сказать, как пограничник, ну, что немку можно улучшить? По-моему, это идеальная просто собака.
0: Если вы говорите о прилитии крови волка, да, я правильно вас понял?
1: Да.
0: Так, хорошо, Кирилл, отвечу сейчас на ваш вопрос. Спасибо огромное, поздравляю вас с 9 мая. Так,
1: вас тоже.
0: Да, все, отвечаю на ваш вопрос. Ну, нет предела совершенству. Опять же, подчеркну, если мы говорим о том, что... Есть два биологических вида, волк и собака, это они абсолютно разные биологические виды. Да, они находятся в близком родстве, но у всех диких животных, как правило, лучше работают обоняние, лучше слух. Кстати говоря, вот то же самое, даже структура шерсти у них немножечко другая. И для того, чтобы улучшить рабочие качества собак, для того, чтобы они могли улавливать больше запахов, там, ну, на самом деле, нам очень тяжело понять, вообще апеллировать такими цифрами. Вы себе представьте, что у собаки обоняние лучше, чем у человека, в 10 тысяч раз. В 10 тысяч. А у волка, там, ну, там есть разные оценки, в 50 тысяч раз. Мы себе даже таких цифр представить не можем. Я всегда говорю, что вот если бы у нас было бы такое же острое зрение, как у собаки, обоняние, то, стоя в Москве на Тверской улице, мы бы видели, что происходит в Питере на Невском. То есть мы просто себе даже не можем представить, что это совершенно другое мировосприятие. И, естественно, люди старались улучшить обоняние собаки и, в принципе, правильно делали. Ну, а то, что касается идеала, ну, идеал, то ли к сожалению, то ли к счастью, он недостижим. И у каждого человека есть своя любимая порода. У нас с вами это немецкие овчарки, у кого-то это другая порода. Но, кстати говоря, сейчас немцев, между прочим, в этой школе, в Купавне не используют. Я достаточно часто общаюсь с представителями этой замечательной школы. Они, кстати говоря, там проводят экскурсии, между прочим, если есть желание, уважаемые радиослушатели, заходите на сайт школы собак-проводников Купавне, и там можно к ним приехать и посмотреть, как все это дело происходит. Но немецких овчарок они сейчас используют очень-очень мало. В основном это лабрадоры и золотистые ретриверы. Умберто пишет: «Добрый день, а в сети также есть информация, что именно тот самый Джуль Барс с Парада Победы был награжден медалью за боевые заслуги». Да, он был награжден медалью за боевые заслуги, это правда, но он не участвовал в Параде Победы. Еще раз подчеркну, что это все миф. К сожалению, Александр Павлович Мазовер его не нес на шинели Сталина. Это вымысел, который тиражируется. Ну, наверное, у такого мероприятия, ну, должны быть какие-то вот, какие-то такие вот подробности, полуфантастические, полумифические. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
2: Николай, вы знаете, у меня...
0: Николай, извините, чуть-чуть подальше от радиоприемника, а то эхо идет.
2: А сейчас...
0: Все равно эхо, чуть подальше. Или выключите радиоприемник, потому что идет эхо.
2: Да я вообще-то в другой комнате. Сейчас нормально?
0: Ну, ладно, бог с ним. Слушаем вас внимательно.
2: Значит, у меня несколько, может быть, необычный вопрос. Дело в том, что с собаками я с детства знаком. У меня были и свои собаки, и маленькие, и большие. Там подробности сейчас опускаются. Вот. Но с возрастом у меня неожиданно возникла проблема. Значит, в том месте, где я живу, в поселке, появилась собака. Ну, в общем-то, дворняга какая-то такая крупная, хозяева которых то ли посадили, то ли, в общем, она...
0: В общем, без хозяина.
2: А?
0: Без хозяина.
2: Ну да, оказалась как бы на улице, но она была привязана вот к тому месту, где они жили.
0: Николай, если можно чуть поскорее, очень мало времени.
2: Короче говоря, она стала реагировать на меня вот на расстоянии, значит, там 50 или чуть 100 метров, она меня увидит, она, значит, начинала на меня кидаться. Никакие, так сказать, попытки отпугнуть там, в общем, они оказались неэффективными. И вот в какой-то момент, ну, извините, меня эта ситуация достала, при очередном таком нападении или атаке, значит, когда она приблизилась там ко мне на несколько метров, я согнулся так вот пополам, ну, не на четвереньки стал, конечно, вот, оскалил рот, а у меня много вставных этих самых зубов коротких, и издал звук, происхождение которого я вот до сих пор не могу понять, откуда-то он шел из желудка у меня, и при повторных попытках уже потом, когда...
0: Николай, очень мало времени у нас, пожалуйста, какой вопрос конкретно? Вот.
2: И он так это на меня с удивлением посмотрел, и, значит, прекратилось это все. Вот вы можете объяснить такой феномен? Потому что, в принципе, на меня собаки не кидаются.
0: Я понял вопрос, спасибо. Ну, здесь очень просто. Ну, наверное, вы показали, что вы сильнее. Может быть, немножечко напугали собаку. Ну, как правило, вот когда говорят, вот на меня собаки там реагируют спокойно. Ну, потому что собаки, опять же, благодаря очень чуткому обонянию, считывают наш настрой. Когда говорят, что собака чувствует что-либо, как правило, ей приписываются какие-то неведомые шестые, седьмые, десятые чувства. На самом деле ничего подобного. Мы пахнем по-особому. Когда мы боимся, мы пахнем. И собака, естественно, реагирует на этот запах адреналина. И, в принципе, все наши эмоции пахнут. Пахнет радость, пахнет страх и так далее. Так что, ну, а вы так показали, что не боитесь собаки. Дорогие друзья, у нас очень мало времени, а я вам еще не рассказал о потрясающих людях. И вот были же ведь собаки-истребители танков. Вы себе представьте, кстати говоря, в Волгограде стоит памятник собакам-истребителям танков. И по подсчетам военных историков считается, что именно эти собаки подбили 308 немецких танков. Вы себе только представьте, это огромное число, это армада. 308 немецких танков. К сожалению, все эти собаки гибли. Но они погибли заради, не просто так, они погибли в честь Великой Победы, за Великую Победу нашу. И люди, которые являлись их вожатыми, они не прятались за собачьи спины, это на самом деле они тоже были, ну, подвергались огромной опасности. И мы тоже снимали об этом фильм. Дорогие друзья, найдите, пожалуйста, если вас заинтересовала эта тема, эта серия называется «Вызывайте кинолога». И серия фильмов, а вот тот фильм, который был посвящен собакам-истребителям танков, называлась «Истребители», и там нам удалось разыскать очень интересный случай, когда в 1942 году отступали наши части, и под Харьковом 11 собак-истребителей танков сначала остановили, а потом развернули колонну в 50 немецких танков. 11 собак. Так что вы себе представьте вообще, насколько это было действенное оружие. И насколько это люди, которые вообще сражались с ними, насколько это были люди героические, самоотверженные. И на самом деле им очень тяжело давалось решение отпустить собаку под танк. Но что поделать, потому что и эти люди сами подрывались, и собаки подрывались под танками, так что был еще один фильм, мы сняли о собаках санитарной ездовой службы, мы так и назвали этот фильм, «Тот, который не стрелял», потому что это рассказ о человеке, который за всю войну не сделал ни одного выстрела, но при этом спас 1580 раненых. Это Дмитрий Михайлович Торохов. Тоже человек геройский, кстати говоря, который возглавлял в свое время кинологическую службу Петровки 38. К сожалению, очень мало мне удалось вам сегодня рассказать. Я очень рад был работать 9 мая в эфире нашей любимой радиостанции «Говорит Москва». Спасибо вам огромное за ваши звонки, за внимание к теме домашних животных, за ваши поздравления с праздником Великой Победы. Дорогие друзья, ну а я в конце, как всегда, пожелаю вам: берегите себя и своих питомцев. С вами был Григорий Манев. Удачи, всего хорошего, пока.
3: В 2007 году отряд поисковиков в Ленинградской области обнаружил необычную находку. Рядом с останками погибшей девушки-почтальона был найден ящик из-под пулеметных лент, заполненный письмами, адресованными бойцам Красной Армии на фронт летом и осенью 1943 года, их родными, близкими и товарищами по переписке. Энтузиасты восстановили тексты писем, а также установили судьбу их адресатов. Эти материалы стали основой для появления проекта «Письма на фронт». Этого письма сержант Федор Сафронов не получил. Карточка была отправлена из Новосибирска 16 июля 1943 года, а 27 июля Федор Петрович погиб на Синявинских высотах в Ленинградской области. Похоронен там же. До войны, согласно архивным документам, Федор Петрович работал директором ресторана, был женат. Именно от его супруги Анастасии Афанасьевны это последнее письмо.
4: «Добрый день, дорогой мой муженек Феденька. Шлет привет жена Тася и жду домой с нетерпением. Федя, у меня на сегодняшний день большая радость. Получила я 4 письма. От племянника Павла, от старшего брата Александра, от второго брата Павла и четвертое от тебя. И все пишете, что очень соскучились. Федя, а мы разве не соскучились? Ночами сердце рыдает. Ждем домой с часу на час, с минуты на минуту. И я всем дала ответ в этот же день. И еще, Федя, твоя мать не стала ходить к нам. На что ты обиделась? На что, не знаю. Как будто на то, что ты их наругал в письме. Федя, я уж тебе дважды писала и никогда не забывала. Только и ты не забывай. Пиши, говори нам о себе. Жду ответа. Целую в ответ. Жена твоя Таисия Барбосова».
3: Проект «Письма на фронт» подготовлен при поддержке издательского дома «Аргументы и факты» и поискового движения России.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве полдень, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин призвал не допустить пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала. По словам президента, нужно жестко пресекать попытки фальсификации истории Второй мировой войны и героизации нацистов. Выступая перед гостями торжественного приема в Кремле, глава государства заявил, что рад встречать День Победы в кругу друзей и надежных партнеров. Он подчеркнул, что Россия никогда не делила победу на свою и чужую, всегда чтит память о боевом союзничестве. Путин отметил, что формирующийся многополярный мир должен опираться на нормы устава ООН и учитывать права народов планеты и самим определять свою судьбу. В завершение речи президент предложил тост за поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за дружбу и процветание стран и народов. Роберт Фицо прибыл в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным. Также он примет участие в торжественном приеме для иностранных гостей по случаю Дня Победы. Кадры прибытия премьера Словакии публикуют телеграм-каналы. Накануне Роберт Фицо заявил, что намерен обсудить на встрече с президентом России отношения двух стран. По его словам, он собирается задать Владимиру Путину, цитата, «определенные вопросы» и высказать свои взгляды по ряду тем. Министр обороны отметил мужество бойцов СВО. Военнослужащие с честью выполняют свой воинский и гражданский долг, заявил Андрей Белоусов. В поздравлении по случаю Дня Победы он подчеркнул, что солдаты и офицеры мужественно сражаются с противником, надежно стоят на защите национальных интересов и безопасности России. Цитата. 9 мая 1945 года навеки останется в мировой истории символом героизма, стойкости, единства и величия советского народа, знаком торжества добра и справедливости, заявил глава Минобороны. Ким Чен Ын поздравила Владимира Путина с Днем Победы. Лидер КНДР направил телеграмму президенту России. Он выразил глубокое уважение ветеранам войны, которые, цитата, «с несравненной доблестью и благородным патриотическим духом разгромили фашизм и защитили мир и безопасность на земле». Конец цитаты. Северокорейский лидер заявил, что гордится сотрудничеством с Владимиром Путиным и открытием нового периода самостоятельности и достоинства мира и процветания по общему идеалу и чаянию народов двух стран. Ким Чен Ын подтвердил готовность правительства КНДР укреплять и развивать союзнические отношения Пхеньяна и Москвы. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве в эти минуты плюс 13. Сегодня ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 15. Атмосферное давление будет выше нормы 754 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
5: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8. Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости.
9: В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
7: для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного.
11: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
12: В эту субботу тема программы «Женское здоровье». В эфире главный внештатный специалист по гинекологии Департамента здравоохранения города Москвы, кандидат медицинских наук Вера Коренная.
11: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Имена. Поверх времен.
14: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
13: «Имена. Поверх времен».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости.
9: В какой бы дом я ни вошел, я
7: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного.
11: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Это программа «Врачи и пациенты» в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Сегодня в эфире мы будем говорить о женщинах, о нас, ненаглядных, прекрасных и замечательных. Ну и, конечно же, Он посвящен женщинам, которые хоть раз гуглили ночью, это нормально или пора паниковать. Отпуск, море, жара, перелеты, новые знакомства. Именно в этот момент организм иногда решает устроить сюрприз. Месячные приходят раньше, появляются странные выделения, боли или тревожные симптомы, о которых неудобно спрашивать даже подруг. Сегодня будем говорить о летнем женском здоровье, если можно так сказать. У нас в студии врач-гинеколог, главный внештатный специалист по гинекологии Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель главного врача МКНЦ больницы 52, кандидат медицинских наук Вера Вячеславовна Коренная. Вера Вячеславовна, здравствуйте.
16: Наташа, здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Рада слышать вас в эфире.
15: Взаимно. Лето, отпуска, красота, здоровье, либо какие-то проблемы. Будем об этом сегодня говорить, потому что вопросов с прежних эфиров было от женщин очень даже много, и в личку писали. Почему на отдыхе месячные могут внезапно прийти раньше срока? Это самый популярный вопрос был, Вера Вячеславовна. Сбой,
16: как минимум, потому что организм радуется солнцу, морю, и, конечно, он радуется иногда и такими способами. Я шучу.
15: Да.
16: На самом деле объяснение очень простое. Когда вы собираетесь в отпуск, вы, вероятно, совершаете большой длительный перелет. И, например, вы оказываетесь в другом часовом поясе. Это может повлиять на то, как работает центр управления всем женским здоровьем, а именно гипофиз и гипоталамус, те структуры, которые находятся в головном мозге, они работают в так называемом циркадном ритме. То есть, ну, по таким человеческим языком это называется биологические часы. И вот этот сбой циркадного ритма приводит к тому, что нарушается менструальный цикл. Но даже если вы поехали в отпуск куда-нибудь в ближайшее, не знаю, там, Подмосковье или на Черное море в пределах нашей страны, часовой пояс не поменялся, при этом может значимо меняться температура. И вы жили в климате, в котором у вас максимально это плюс 5, и вы приехали в климат, где плюс 35, и, конечно, вся биология тоже перестраивается. Это тоже может сказаться на том, что цикл сбивается. Ну и давайте с вами вспомним, в какой период времени чаще всего мы едем в отпуска. Ну вот когда это случается?
15: Ну, летом, конечно же.
16: Летом, конечно. А что накануне лета у особенно молодых женщин часто бывает? Это выпускные экзамены в институте, ну или выпускные, или какие-то переводные с одного курса на другой, а это стресс. И на самом деле то нарушение цикла, которое женщина отмечает или девушка в момент, когда она уже в отпуске, это исход того стресса, который был за несколько недель или месяцев до того. Потому что яйцеклетка, которая в этом цикле созревает, и менструация, которая в этом цикле у нас происходит, на самом деле закладывается за 1-2 месяца до того. Поэтому весь стресс, накопленный до, реализуется несколько позже. Вот три простых объяснения.
15: Угу. А все-таки какие выделения на отдыхе норма, а какие уже повод искать врача? Даже, возможно, на отдыхе, либо, ну, возвращаться.
16: Вы знаете, на отдыхе вообще, на самом деле, достаточно часто женщины отмечают, что характер выделений, если мы сейчас не говорим про менструальное выделение, а просто про обычное выделение, он может меняться из-за того, что, например, поменялась вода, да, организм реагирует в том числе на изменение характера воды. Той, которую мы пьем, или в той, которой мы купаемся, или той, которой женщина подмывается. Это все может повлиять на выделение. Характер выделения может поменяться из-за того, что, например, был длительный путь к отпуску, и было жарко, и не всегда была возможность гигиену соблюдать. Вот те изменения выделения, которые связаны вот с такими простыми банальными вещами, обычно это усиление их, увеличение их количества, иногда усиление их запаха, он не неприятный, он просто специфичный, более резкий, более яркий по своим характеристикам. И иногда появляется легкий дискомфорт. Вот если дискомфорт легкий, то ничего страшного нет. Если запах не неприятный, ничего страшного нет. Если особенно в дорогу вы вдруг решили одеть трусы-стринги, и ну, вы сами понимаете, что стринги – это не самое экологичное нижнее белье, то здесь можно, в общем-то, обойтись ожиданием 1-2 дня, и такие выделения самостоятельно проходит. Но если вы понимаете, что на отдыхе, а на отдыхе бывает всякое, что было какое-то какие-то взаимоотношения, которые для вас не были очень сильно запланированными, и вы не использовали барьерные методы контрацепции, которые помимо контрацепции обеспечивают еще и защиту от половых инфекций, то, конечно, в первую очередь не надо винить воду в бассейне, да, здесь нужно предполагать, что есть какая-то половая инфекция. И тут бы, конечно, сходить к доктору-гинекологу, тем более, что сейчас найти такого врача можно практически повсеместно, огромное количество частных клиник, огромное количество государственных клиник, куда можно обратиться, и большое количество лабораторий, в которые можно прийти и просто сдать анализы на инфекции, чтобы понимать, что с вами происходит.
15: Вот, Вера Вячеславовна, какие инфекции нужно сдавать, если вот как раз что-то незапланированно такое в отпуске произошло? Или запланировано? Ну, как-то расслабленное состояние. Ну, как-то произошло, да, вот так вот. На какие инфекции?
16: Значит, смотрите, есть те инфекции, которые достаточно долго будут проявлять себя, понадобится большое время, чтобы в анализах крови, например, появились маркеры, говорящие о том, что такая инфекция есть. Это такие инфекции, как гепатиты Б и С, это ВИЧ-инфекция, и вот на эти инфекции сдавать анализы прямо в отпуске, когда вот что-то произошло, нет никакого смысла, потому что здесь они вам ничего не покажут. Эти анализы имеют смысл сдавать через 3 и 6 месяцев после незапланированного, незащищенного полового контакта. Если мы говорим о том, что можно сдать и нужно сдать незамедлительно, достаточно быстро и незамедлительно, то это банальный набор, стандартный набор тех половых инфекций, о которых, в общем, все знают. Это трихомониаз, это сифилис, это гонорея, это хламидиоз и это микоплазмоз. Вот это тот минимальный набор, который нужно знать. Давайте я сейчас еще раз повторю: трихомониаз, микоплазмоз, еще одна инфекция, гарднерелез, сифилис и хламидиоз. Вот это те инфекции, которые нужно прямо сразу сдать. Все остальное иногда проскакивает, но вот это базовые инфекции, которые нужно, чтобы были исследованы. Если такой возможности нет, вот сдать анализы, например, просто в лаборатории, то, пожалуйста, идите к доктору. Доктор сам знает, на что нужно брать мазки. Все возьмет, все назначит. Тем более, что сегодня у нас есть препараты, которые можно назначать пациентам до того, как мы дождались результатов обследования. Для того, чтобы уже начать лечение, уже облегчать симптомы вот тех самых выделений неприятных, иногда это зуд, жжение. То есть даже не дожидаясь результатов, мы можем при помощи локальных местных средств или иногда антибиотиков, если в этом есть необходимость, справиться с проблемой. К антибиотикам стоит прибегать только тогда, когда подтверждена по-настоящему инфекция, передаваемая половым путем. Пока она не подтверждена, доктор назначит вам локально свечи или кремы, и этого будет достаточно, чтобы период ожидания результатов анализа, сгладить симптомы, иногда их полностью убрать. Ну и, конечно, нужно помнить о том, что те контакты, которые привели вас к текущему состоянию, ни в коем случае нельзя возобновлять даже с использованием барьерных методов контрацепции.
15: Да, вот если случился незащищенный половой акт в отпуске, аптеки рядом нет, а тут по поводу уже не инфекции сейчас говорим, а по поводу возможной беременности. Какие тут варианты возможны? Потому что кто-то переживает, как-то вот так случилось, получилось, голова отключилась у всех. Вот. И вот. Что делать дальше?
16: И вот. Современная гинекология в этом смысле достаточно богата на различные варианты решений. В том числе существуют препараты, так называемые, для экстренной контрацепции. Они продаются в аптеке. В классике жанра их нужно покупать, конечно же, с рецептом. Таких препаратов определенный набор. Их обычно в аптеке бывает 2-3 наименования. И фармацевты за прилавком хорошо о них осведомлены. Самое главное с этими препаратами – максимально быстро принять таблетку после случившегося незащищенного полового акта. Потому что там время играет против вас. Если вы приняли таблетку позже, чем 72 часа после полового акта, то мало надежды на то, что она сработает. Важно помнить о том, что это именно экстренный метод контрацепции. То есть вот в таких критичных ситуациях он решает задачи, для которых он создан. Как постоянный метод контрацепции, пользоваться им категорически нельзя. То есть, например, вы поехали на 2 недели в отпуск, и так случилось не один раз, а 2 раза или там 3 раза. Ну, вот так произошло. Голова была просто постоянно отключена.
15: Просто выколы и все. Да.
16: Да, она не включалась. Вот это вот такой прием этих препаратов на такой регулярной основе приведет к тому, что вы нарушите и собьете свой менструальный цикл. Да, что вы будете в кавычках расплачиваться за такую контрацепцию, потом длительным лечением нарушенного цикла, походом к гинекологу, приемов иногда гормональных препаратов для того, чтобы цикл нормализовался. Поэтому вот если вы про себя знаете, что вы склонны к отключению головы, то лучше заранее подумать об этой ситуации и еще до отпуска посоветоваться с гинекологом, какая контрацепция будет максимально приемлема для вас, подходить для вас. Спектр сегодня огромный, от банальных презервативов до подкожных имплантатов, таблеток, колец вагинальных, пластырей, спиралей, всего чего угодно, но всегда предотвращенная беременность лучше, чем сделанный аборт. Лучше, чем запланированная беременность, по поводу которой потом женщине приходится прибегать к таким методам. Зачем портить себе не только отпуск, но еще и в целом судьбу таким вот необдуманным решением?
15: Это правда. А давайте поговорим по поводу молочницы. Почему она всегда приходит именно в отпуске? Как-то вот женщина приехала, все было хорошо, хоп, и вдруг что с иммунитетом происходит? Почему это происходит? Как подготовиться? Потому что я понимаю, что мы уже говорили по поводу хронических вот этих выделений, да, у кого-то хроническая вот эта молочница, либо неправильно личная, либо периодически там таблетку выпью, и все пройдет, и потом снова через какое-то время. Многие так сидят и пьют, и до гинеколога даже не доходят, чтобы вылечить это в конце концов.
16: Ну, молочница, да, это та проблема, которая возникает из-за условно-патогенной флоры, которая всегда живет в организме женщины. Она так называется условно-патогенная, потому что она в обычных условиях себя никак не проявляет. Но стоит только снизиться иммунитету, например, из-за длительного перелета, из-за повышения температуры окружающей среды, из-за купания в хлорированной воде в бассейне, из-за того, что она на самом деле может появиться даже когда меняется стиральный порошок для нижнего белья, например, да, вы всегда еще стирали трусики, да, в стиральной машине с порошком, а тут в отпуске вы решили просто простернуть их с каким-нибудь мылом, который там нашли в хозяйстве. Это все может привести к тому, что вот эта условная патогенная флора начинает усиленно размножаться. И когда вот этих грибов рода Candida albicans становится слишком много, то и появляются симптомы, такие как зуд, жжение, хлопьевидные белые выделения. Лечение такое же, как мы говорили в начале, это свечи, локальные препараты, которые позволяют убрать вот эти избыточное количество грибов рода Candida albicans и убрать симптомы. Если со свечами какая-то проблема, не нашли аптеку, не взяли их с собой, то можно все-таки, нужно, вернее, все-таки продолжить искать аптеку и купить таблетированные препараты против молочницы. В этой ситуации, наверное, я дам такой неправильный совет. Знаете, вот помните, да, в Советском Союзе была книжка «Неправильный совет», как она называлась?
15: Да. Ага, вот, вредные советы.
16: Сейчас будет, да, вредные советы. Сейчас я буду давать вредные советы. Я прекрасно понимаю, что я как врач должна сказать, что вы должны пойти к врачу, сдать анализы, сделать то-то, то-то, то-то. Но мы же, Наташа, сами понимаем, что женщина в отпуске, да, она не хочет тратить драгоценное время на то, чтобы идти к врачу. И поэтому надеяться на то, что женщина выполнит мой совет, мою рекомендацию и пойдет срочно искать клинику, где ей возьмут мазки и пропишут что-то, она не будет. Она будет искать аптеку, где она вот что-то там такое купит. Поэтому вот мой вредный совет заключается в том, что вместо никакого лечения или попытки как-нибудь там своими силами поспринцеваться раствором чего-нибудь там, в том числе морской воды, лучше дойдите до аптеки, спросите у фармацевта, что он вам посоветует. Это очень неправильный, вредный совет, и сейчас мои учителя, если бы это услышали, очень сильно меня бы ругали. Но я исхожу из того, что совет и вообще любая врачебная рекомендация должна быть реалистичной. И вот реалистичность рекомендации в том, что молочницу надо лечить, ее не надо терпеть и ждать, когда она пройдет сама. И если уж так оказалось, что врачей нет, вы не взяли с собой препаратов, бегом в аптеку к фармацевту, они вам скажут, что купить.
15: Угу. А давайте вот как раз поговорим, какие ошибки, во-первых, женщин чаще чего совершает в отпуске в плане интимного здоровья. Мы сейчас про ежедневные прокладки, конечно, пару слов скажем, но без, конечно, этого никуда. Ну и вообще, что нужно взять с собой вот женщине в отпуск, в аптечку, в свою женскую аптечку? Что должно быть, раз на то пошло, что аптеку не искать? Для профилактики, как говорится. Что?
16: Для профилактики. Угу. Значит, начнем давайте с вами с того, что даже если вы все рассчитали, и у вас ваш отпуск строго подгадан под ваш менструальный цикл, и вы знаете, что совершенно точно месячные не придут, на всякий случай нужно с собой положить хотя бы одну-две прокладки. Потому что иногда случаются неожиданности, и для того, чтобы до аптеки дойти, нужно, чтобы у вас хотя бы одна прокладка в хозяйстве была. А второе, что нужно взять с собой, это флакончик с таким раствором, который называется мироместин. Это антисептик, местный антисептик, который можно использовать для обработки как наружных половых органов у мужчины и женщины, так и для спринцевания однократного внутрь для обработки. Если вдруг так случилось, что у вас произошел незапланированный и незащищенный половой акт, и вы очень боитесь какой-то инфекции, то вот это, ну, в какой-то степени может минимизировать вероятность инфицирования. Если какие-то ранки, опять-таки, будут появляться, и не только в нашей интимной области, но и, например, вы порезались или что-то случилось, мироместин, он очень многофункционален, многозадачен, его можно использовать абсолютно во всех сферах медицинских потребностей. Дальше вопрос того, что каждая женщина про себя знает, к каким нюансам в своем здоровье она склонна. Например, женщина знает, что у нее часто бывает молочница. Значит, с собой в аптечку нужно положить препараты от молочницы. Или, например, пациентка знает, что, уезжая в отпуск, она, например, может быть беременна. Положите с собой тест на беременность, чтобы там, если вы поймете, что вот-вот оно прям нужно сейчас сделать этот тест, чтобы он сразу был у вас под рукой. В этом смысле не надо стремиться покупать какие-то дорогие тесты, самые дешевые тесты на беременность подойдут. Если вы уже едете в отпуск, будучи беременной, то чего мы боимся во время беременности? Того, что на маленьких сроках, например, будет повышенный тонус матки, то есть мышца будет напрягаться, и нам нужны препараты, которые этот тонус уменьшают, снимают. Это банальная ношпа. Но мне кажется, что ножпа в командировочной аптечке...
15: Она везде, да.
16: Она всегда есть в хозяйстве. Просто проверьте, что она у вас не просроченная лежит в вашей дорожной аптечке. Но еще одна вещь, которую мы боимся во время беременности, которая иногда происходит, случается, это по разным причинам возникающие кровотечения или даже небольшие кровянистые выделения. Есть гормональные препараты, которые во время беременности назначаются врачом. Если вы их на данный момент не принимаете, то брать их на всякий случай профилактически точно не нужно. А если вы вообще их принимали когда-то, то проверьте, что вы взяли для себя достаточный запас такого препарата. Но есть негормональные препараты, которые разрешены во время беременности. Это, например, тронексамовая кислота, которые в критической ситуации можно принять. Вообще, когда женщина собирается в отпуск в таком прекрасном, чудесном состоянии, как беременность, очень важно, помимо того, что ты собираешь аптечку на берегу, да, еще когда собираешь чемодан, очень важно выкроить 15, 20 или 30 минут своего времени, сесть перед экраном компьютера и погуглить или по Яндексе, или там, в любом в поисковике поискать, какая из клиник, ближайшая к вашему отелю, которая работает по профилю акушерства и гинекологии, чтобы вдруг, когда что-то произойдет, в панике не начинать метаться, искать, а куда же нам ехать, чтобы вы точно знали, что клиника такая-то находится по такому-то адресу, принимает или не принимает ту страховку, с которой вы едете, какие условия, что какие документы у вас должны быть с собой, чтобы вас там в этой клинике приняли. Вот это... предварительная подготовка, она, скорее всего, с вероятностью 99,9%, она не понадобится. Но 0,1%, когда она вам будет нужна, вот эта подготовка, вы вспомните нас с Натальей и скажете: боже, какое счастье, что они нам про это все проговорили, потому что я сейчас спокойно еду в эту клинику, зная куда, в 2 часа ночи, не поднимая мужа растрепанного, который тоже в панике не знает, что делать, мы просто спокойно собрались, взяли вещи и поехали. Вот это, наверное, то, что базово должна каждая девочка для себя и про себя держать в голове и помнить. Скажу пару слов о тампонах.
15: Да. Или менструальных чашах.
16: И менструальных чашах. Да. Даже давайте больше про тампоны. Так. Можно ли купаться во время менструации? Если вы купаетесь в бассейне, то тогда менструальная чаша или тампон – это выход из положения, это правильное решение. Если вы купаетесь с прокладкой, это не гигиенично ни с точки зрения даже вас, сколько с точки зрения всех остальных, кто купается в этом бассейне.
15: Так, Вера Вячеславовна, а что, кто-то с прокладками купается? У меня вопрос.
16: Что-то знаете, судьба гинеколога, да, судьба гинеколога, она достаточно насыщена разным знанием, поэтому, да, вот мое знание, к сожалению, мне говорит о том, что есть случаи, такие ситуации, когда женщина говорит, что, вы знаете, а я, например, вот не люблю тампоны, я только прокладки, и поэтому я ни за что тампон ставить не буду, только с прокладкой.
15: Ну, тогда сидите на берегу, это же тоже, ну, небезопасно же, это все же открыто везде и вообще.
16: Конечно.
15: Ворота для инфекции. В конце-то концов.
16: Конечно. Вот. Это плохая история. Значит, точно так же, как плохая история ежедневной прокладки для купания, потому что что происходит с этой прокладкой? Она намокает, и, выходя из бассейна, так оказывается, что иногда, что женщина забывает ее снять. И вместо того, чтобы все просыхало и все было прекрасно и замечательно, мы подвергаем нашу очень нежную, деликатную зону воздействию тех субстанций, которыми сегодня обеззараживается бассейн. Понятно, что сегодня хлорирование воды – это уже такая немножко ушедшая в небытие история, но все прочие реагенты, которые используются, они, в общем, относительно безвредны, но все-таки деликатная нежная зона требует даже того, чтобы женщина, выходя из воды, меняла купальник с мокрого на сухой.
15: Вот, об этом, кстати, очень многие забывают, что нужно... А к чему вот это приводит, если... Вот, если честно, вот мы сейчас говорим, да, по поводу с мокрого на сухой. Вот как часто, Вера Вячеславовна, вы на отдыхе и я? Я вот ни разу не видела, я сама грешна, чтобы поменять купальник. Да, по душ после моря, например, можно сходить, чтобы соленую воду смыть, или после бассейна, да. Но сырым купальником и загорают, как правило, продолжают это дело. К чему это все приводит?
16: Соглашусь с вами, что чаще всего на пляже или у бассейна ты этого не наблюдаешь. И, конечно, если нет возможности переодеться, то хотя бы душ – это то, что должно быть, чтобы убрать всю, вот эту, всю эту реагентику из бассейна. Uh-huh. К чему приводит длительное ношение влажного нижнего белья, в данном случае купальников, которые, в отличие от нижнего белья, гораздо хуже воздействуют на интимную зону, потому что они имеют большую плотность, они вообще не дышат, они медленнее высыхают. К тому, что нарушается как раз микробиоциноз влагалища, и как раз молочницы и всякие прочие бактериальные вагинозы как раз вот выстреливают в этот самый момент. Правильно, как делать? Вышла из воды, сходила под душ, смыла с себя бассейн или море, заодно прополоскался купальник, пошла в раздевалку, сняла мокрый купальник, отжала, одела сухой, и вышла, и показала всем, какой у тебя еще есть красивый купальник сегодня в запасе.
15: Ой, как хорошо. А давайте поговорим о том, таких серьезных моментах, если у женщин, например, в отпуске заболел резко низ живота. Ну вот как понять, это просто овуляция или вообще что-то серьезное такое?
16: Это, Наташа, вообще гениальный вопрос. Спасибо вам за него, потому что я думаю, что вот из всего того, что мы с вами говорили, это 50%, а оставшиеся 50% это как раз какие-то непонятные ощущения в животе.
15: Да.
16: Если, давай так, если женщина беременна, у нее заболел живот, то первое, о чем мы думаем. Значит, если изначально подтверждено, что беременность у этой женщины расположена в матке, то тогда возможно принять ножпу, возможно принять, поставить свечи, например, там бускапан, прямую кишку или любые снимающие спазм, и подождать 15 минут. Если через 15 минут боль не прошла, можно повторить процедуру, еще раз таблетка, еще раз свеча. На маленьких сроках этого обычно бывает достаточно. Если боль не проходит больше 30 минут и нарастает по интенсивности, а к ней еще и добавляются кровянистые выделения, вперед к врачу. Если срок больше, чем первый триместр беременности, то тогда вы тоже прислушиваетесь к себе примерно 15-30 минут. Здесь уже такие препараты, как ножпа, они очень слабо работают. Здесь просто лечь, полежать, успокоиться. Если через 30 минут боль не прошла, и тем более появились кровянистые выделения, бегом к врачу. Но если мы говорим про маленькие сроки беременности, изначально вы понимаете, что вы беременны, там у вас положительный был тест на беременность или задержка, и при этом есть боли, но ультразвуком не было подтверждено, что плодное яйцо находится в полости матки, то боль в животе может быть признаком внематочной беременности. И здесь вы ничего не ждете, вы прям вот тут же едете к врачу.
15: Вера Вячеславна, что здесь... мы да. продолжим вот все другие моменты такие очень интересные, очень важные уже после новостей. Совсем скоро вернемся.
17: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Москве возобновилась работа мобильного интернета, все ограничения сняты, сообщили в Минцифры. Они были связаны с обеспечением безопасности во время празднования Дня Победы, уточнили ведомстве. Там также заявили, что заработала отправка СМС-сообщений. Отмечается, что сейчас доступен белый список сайтов, с 13:00 все ресурсы станут работать в полном объеме. В Минтрансе сообщили о выполнении свыше 100 рейсов из аэропортов Юга России. Это данные с начала суток 9 мая. Перевезены более 14 тысяч пассажиров, уточнили в ведомстве. Там отметили, что в субботу намечены 347 рейсов между аэропортами Юга России и другими городами страны. В министерстве добавили, что все полеты выполняются штатно по скорректированному расписанию. Накануне 13 авиагаваний приостановили работу из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. На Украине поисковый запрос «Парад Победы» стал самым популярным 9 мая. Жители страны активно ищут информацию о праздничных мероприятиях в Москве, а также картинки и открытки к празднику. По данным сервиса Google Trends, который подсчитывает количество запросов по одной теме, самыми популярными комбинациями слов были «Парад 9 мая», «С Днем Победы картинки», «С Днем Победы» и «Парад Победы 2026». Кроме того, в телеграм-каналах появились фото и видеокадры того, как жители Киева и Харькова возлагают цветы к мемориалам погибшим советским воинам. С 2023 года на Украине не отмечают 9 мая. В стране, как и в Европе, установлен День Победы над нацизмом 8 мая. Московский футбольный клуб «Родина» впервые в своей истории вышел в РПЛ. Команда обыграла Челябинск в 33-м туре первой лиги и досрочно обеспечила себе участие в российской премьер-лиге в предстоящем сезоне. Встреча в Химках завершилась победой хозяев со счетом 2-0. Мячи забили Иван Тимошенко и Артур Горебян. «Родина» набрала 65 очков и возглавляет таблицу первой лиги, опережая на 7 баллов идущий третьим екатеринбургский «Урал», которому осталось провести 2 матча. Накануне воронежский «Факел» также обеспечил себе участие в РПЛ. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздники 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве в эти минуты +13. Сегодня ожидается облачная погода, местами дождь и до +15. Атмосферное давление будет выше нормы, 754 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
17: Говорит Москва. 94,8.
18: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: Право знать. Говорит Москва.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
20: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости.
21: В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
7: для пользы больного, будучи далек от всякого
22: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
11: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
15: Продолжаем наше общение. Говорим мы сегодня о женском здоровье на отдыхе. Хотя мы можем сегодня обсудить не только на отдыхе, но, конечно, в течение вообще лета, жизни. И вообще женский организм – это такой уникальный. Правда, Вера Вячеславовна?
16: Он божественный, я бы сказала, женский организм. Он так сложно устроен, что если бы, наверное, бы не только врачи, а просто обычные люди знали о том, как он удивительно скроен, то отношение к женщине было бы еще более возвышенным, чем оно иногда бывает.
15: Вера Вячеславовна, ой, как хорошо начали, да? А перед тем, как ушли на новости, между тем говорили о серьезных таких проблемах. Но если резко заболел живот. А как понять, что вот есть, ну, беременности нет, официально все замечательно, у женщины как бы просто сильно болит живот, и начались кровянистые выделения. И вроде бы середина цикла, и месячные не планируются, и она на отдыхе, в растерянном состоянии, и начинает переживать, что делать, как. Вот в такой ситуации как? Сколько лежать, либо не лежать, ждать, что делать и как действовать?
16: До ухода на паузу на новости мы с вами проговорили про все ситуации, когда болит живот во время беременности. Да. Если женщина знает, что она не беременна, у нее заболел живот, и, например, появились кровянистые выделения или не появились кровянистые выделения, первое, что такая женщина должна сделать, это вспомнить, какой день цикла у нее сегодня. То есть у нее вот только-только-только месячные закончились, или вот-вот они должны начаться, или как раз у нее ровно середина цикла. Цикл мы отсчитываем от первого дня одной менструации до первого дня другой менструации. Не от конца до начала, а от начала до начала. Если это боль в середине цикла, то это может быть так называемая апоплексия. Это разрыв яичника, который возникает в результате овуляции. Или эта боль, может такая же апоплексия появиться ближе к менструации. Страшно в этом ничего нет. Если эта боль не нарастает, если она достаточно умеренная, если при этом еще общее самочувствие не страдает, то есть если не появляется слабость, головокружение, бледность, то есть вот просто болит живот, некомфортно, и эта боль появляется достаточно резко, потом становится разлитой, то мы спокойно ложимся, лежим и бережем себя. Если чувствуем, что боль нарастает, нарастает слабость, мы едем к врачу, потому что иногда вот этот вот разрыв лопания яичника может приводить к появлению крови в брюшной полости. Если ее большое количество, то иногда, к сожалению, мы вынуждены делать операции. Хотя 90%, что такой пациентке дадут кровоостанавливающие, нож по ту же самую и отправят спокойно домой или в гостиницу, где она сейчас на данный момент находится. Если в середине цикла появляются кровянистые выделения, они могут сопровождаться болью, могут этой болью не сопровождаться, то гинекологи это называют овуляторное кровотечение. Оно может быть совсем неинтенсивное, средней интенсивности, может быть вообще как будто бы это полноценная менструация. Это вариант нормы. Такое бывает у многих женщин иногда 1-2 раза за жизнь, иногда 1-2 раза за год, у всех по-своему. Лечение это никакого особенного не требует. Просто нужно сориентироваться в том, что это именно овуляторный период. И если, ну, в общем и в целом, дальше ничего не нарастает, не увеличится, не беспокоит, то делать особенно ничего не нужно. Важно еще обратить внимание на то, появляются ли эти кровянистые выделения в спокойном состоянии или после полового акта. Боль возникает в спокойном состоянии или после полового акта. Вот любая механическая нагрузка, как, например, половой акт, является провокатором в том числе апоплексии, в том числе кровотечения в брюшную полость. Поэтому все понятно, что отпуск – это время, когда пары позволяют себе чуть-чуть больше, чем в обычной жизни, на это больше времени, на это больше настроения, больше организм отдохнул, больше отключенности от повседневных забот, которые отвлекают от интимной жизни. Но нужно понимать, что избыточная, скажем так, агрессивность в этих отношениях может приводить к появлению вот таких симптомов. Все нужно совсем сопоставлять. Ключевой вывод. Если болит сильно, к врачу. Если кровит сильно, к врачу. Если исподволь по чуть-чуть болит и не сильно кровит, мы за собой наблюдаем, отслеживаем динамику, можно измерить температуру. Если ухудшение не происходит, продолжаем отдыхать.
15: Вот так вот. А, кстати, а стресс может вызвать кровотечение? Какой-нибудь стресс такой экстренный? Либо хронический, который вот копился-копился, бах, и вот тебе вот это происходит в середине цикла.
16: Вряд ли это реализуется именно в отпуске, это может реализоваться в любой момент времени, если очень долго работать и очень долго не отдыхать, это крайне пагубно для женского организма.
15: Еще как. Вера Вячеславовна, вообще, что чаще всего женщины стесняются спросить у гинеколога на приеме и вообще, в принципе, Вот вы же знаете, вот вокруг, мы тут столько сегодня мифов вокруг поднимаем. Я не знала, что с ежедневными, просто с прокладками менструацию женщины, например, купаются. Ну, для меня это было открытие. Я понимаю, что вы много чего можете рассказать, что мы будем в легком шоке. Но а вообще, ну, какие-то вот важные моменты, которые нужно сказать женщинам, вот стесняются они, переживают, думают. Они никому не говорят вот именно, что где-то смотрят в интернете. И не всегда правильную информацию, кстати, находят.
16: Вы знаете, я сейчас, наверное, не буду сильно в контексте именно отпускных вопросов.
15: Вообще, в целом,
16: наверное, наиболее табуированные вопросы – это вопросы, касающиеся интимной жизни. Это вопросы, которые касаются, а если я у партнера увидела какие-то изменения на половых органах, как бы, ну вот, что бы это такое могло быть, они это не спрашивают ни у партнеров, ни у гинекологов, при этом наблюдают, например, да, какие-то пятна, кандиломы, ну, что-то вот смущает, но вот как-то неудобно про это спросить. Вот, наверное, эти вопросы стесняются задавать вопросы именно вот такого толка, как мы сегодня обсуждали, про незапланированные половые акты, потому что, ну, это... Не, это как бы это плохое поведение, да, такое в кавычках. То есть это же, этого так же никто не делает, это так же плохо, так же нельзя, так же осуждаемо всеми. Но в реальной жизни это происходит. Поэтому, если говорить реалистично, то в реальной жизни это происходит, и про это спрашивать можно и нужно. И лучше об этом спрашивать именно врача, а не интернет или подружку, потому что все-таки доктор более грамотно расскажет вам о тех методах контрацепции, которые не нужны вам, например, на весь год, но нужны вам на вот этот промежуток времени, да, который называется отпускной.

0: Это не касаясь отпуска. Прямо давайте скажем для женщин, напомню. Потому что это может произойти и в городе, и во время выходного дня, и просто дома. А вдруг случайно готовя суп, ну, что-то происходит с человеком, с женщиной. Я понимаю, что если что-то экстренно вызывает скорую помощь, едут. Но, тем не менее, некоторые ждут. Пьют таблетки, которые вроде как снимают боли, и вроде полегче, и полегче, и полегче. А там совсем плохо стало. Вот, либо какие-то выделения нехорошие. Вот самые такие симптомы яркие. Что нужно бежать к гинекологу.
1: Вот, вы знаете, на самом деле вы уже все их назвали. Да. Это боль, это кровотечение, это некрасивые, неприятные какие-то выделения. Вот мне очень нравится, как в неврологии есть, как мне коллеги-неврологи рассказывали, у них такое есть понятие, что если у пациента случается головокружение, если оно длится больше, чем 15 минут, это повод, или повторяется там больше, чем определенное количество раз, это повод обязательно оказаться у невролога, потому что, ну, голова может закружиться из-за того, что, не знаю, погода меняется, давление поменялось, и вот как-то себя не очень хорошо чувствуешь. Вот неврологам очень везет, потому что есть вот этот фрейм, эта рамка, да, что ты можешь сказать, что 15 минут голова кружится – это норма, а 16 – это уже не норма. Вот у нас у гинекологов нет такого, что если у тебя, например, кровянистые выделения один раз появились неожиданно, то можно не обращаться, а если два раза, то нужно обращаться. Всегда очень сложно дать рекомендацию, которая женщина возьмет ее на вооружение, будет об этом, вот у нее памятка такая будет висеть на холодильнике, она будет помнить, что вот так нужно делать такую ситуации, здесь нужно всегда взывать к здравому смыслу любого пациента. То есть, если ты понимаешь, что, например, вот у тебя отпуск произошел, да, ты из этого отпуска возвращаешься, и у тебя после этого появляются какие-то выделения с неприятным запахом, то не надо ждать, когда они пройдут. Нужно сразу идти к врачу, потому что это какая-то история, которую нужно лечить. А если, например, ты, не знаю, там просто переболел какой-нибудь кишечной инфекцией, и после этого появились какие-то неприятные выделения с неприятным запахом, цветом и всем остальным, то вероятнее всего это просто какой-то дисбиоз, то есть нарушение микрофлоры, которое связано с общим снижением иммунитета и никак не требует прям вот бегом бежать к врачу. Да, к нему нужно сходить, но только если там через день-два ситуация не улучшится. Если мы говорим про кровянистые выделения, вот, да, например, сегодня мы проговорили про овуляторное кровотечение. Если у вас появилась кровь, но вы четко посчитали и понимаете, что это период овуляции, ну зачем бежать к врачу? Да? А если это какой-то другой период, или это повторяется из раза в раз, или если вы не исключаете, что вы беременны, тогда, конечно, нужно бегом бежать. Ну вот здесь очень много именно такого здравомыслия и, ну, каких-то таких просто здравых подходов к не просто симптому как таковому, а к анализу того, когда этот симптом появился и с чем он мог бы быть связан. Я не знаю, легко ли это сделать простому пациенту или нет. Мне кажется, что это очень легко. Но вы рассудите нас, Наташа.
0: Ну,
1: скажите.
0: Женщина вообще тревожное существо. Вы же прекрасно понимаете. Ну, мы же такие же переживательные. Но не все. Есть, которые до победного. У меня даже знакомые есть, которые там на 5-м месяце беременности только вставали на учет. Даже так, да, вот так. Ну, вот, который считает, что все нормально, все тут нормально, тут нормально. Я к ним не отношусь, поэтому я тревожник номер один. Вот, и
1: вот подождите, тут я не соглашусь. Знаете, вот да. Тревожность, упертость и, скажем так, и какая-то лихость в том, как ты относишься к симптомам, со здравым смыслом не соотносится никак. То есть, если ты тревожный, это не здравый смысл. Если ты вообще к врачу не ходишь до 5-го месяца беременности, это не очень здравый смысл.
0: Ну да, вообще.
1: Я за здравый смысл. Да. Я за здравый смысл.
0: Ищем, мы все это ищем. Давайте напомним, как часто нужно посещать гинеколога. Я думаю, что сейчас ситуация в Москве с этим точно поменялась, правильно? Все чаще и чаще обращают на себя внимание. И что самое главное, сдавать. Потому что я знаю, что некоторые не сдают никакие мазки и цитологию, и как-то так думают, так как-нибудь, а потом. Нет, в этот раз нет, в этот раз нет, в этот раз нет. А тем не менее, мы уже неоднократно говорили про онкологические заболевания уже женщин, в том числе, которые в любом возрасте, к сожалению, могут быть.
1: Могут быть. К сожалению, да. К сожалению, например, рак шейки матки – это молодой рак, средний возраст заболеваемости 49 лет. Ну,
0: Вообще,
1: чтобы такая,
0: да.
1: подала, знаешь, какая-то пугалка прозвучать в нашей сегодняшней передаче.
0: Да.
1: Пусть это будет этой пугалкой. Итак, что касается плановых осмотров, обследований и всего остального, в Москве сегодня это вообще очень несложная задача. В Москве, как и в России,

0: в Москве просто по расширенному объему проводится диспансеризация. Есть такое понятие, как диспансеризация репродуктивного здоровья. Вы можете прийти к своему акушеру-гинекологу в центр женского здоровья или в женскую консультацию. У вас, в зависимости от вашего возраста и того, как давно вы сдавали те или иные мазки, возьмут фиксированный необходимый набор мазков, проведут обследование, проверят, как давно вы делали маммографию или УЗИ молочных желез, если вам это нужно сделать, и дадут направление. А маммографию сегодня в Москве можно делать непосредственно в центрах женского здоровья или в женские консультации. Для этого не нужно идти в городскую поликлинику, получать направление, потом идти куда-то в маммологический центр. Это все в центре женского здоровья непосредственно в этом же здании можно произвести. И все, что необходимо для скрининга, у вас в рамках вот этой диспансеризации репродуктивного здоровья сделают и возьмут. Но в Москве же еще сейчас действует программа «Стану мамой», которая действует уже не первый год, в рамках которой можно, если вы в возрасте до 40 лет, то есть 39 включительно, можно сдать анализ на антимюллеров гормон, гормон, который показывает овариальный резерв, сколько яйцеклеток в вашем организме, и если до настоящего времени это исследование проводилось максимально широко для пациенток от 25 до 39 включительно, а возраст от 18 до 25 это были пациентки только по показаниям, то есть это пациентки, которые были оперированы или плохая наследственность, то сейчас эту программу расширили, и сейчас этот анализ можно сдать, начиная с 18 лет. И все, и даже этот анализ можно, кстати, сдать даже без визита к акушеру-гинекологу. Просто открываете свое приложение Емиас Инфо на телефоне, личный кабинет заходите и смотрите. У вас там должно быть направление на этот анализ. Если направление у вас почему-то нету, а вы попадаете вот в этот диапазон 18-39, то, значит, тогда через визит к акушеру-гинекологу вы можете этот анализ сдать.
1: Прекрасно, Вера Вячеславовна. А вот, вот если вот возьмем возраст чуть старше, 40+, и женщина планирует стать мамой, там особый уже подход, я понимаю. Вот она приходит в Центр женского здоровья. И говорит, ну что, я уже не вхожу, антимюллер, гормон, ну много у нас таких девчонок.
0: Нет, мы просто хотим, чтобы такие девчонки до нас дошли, не просто сдали кровь на АМГ, а чтобы эти девчонки все-таки дошли до врача-акушера-гинеколога, потому что мы понимаем, что возраст 40+, это возраст, в котором уже чаще встречаются миомы, эндометриоз, кисты яичников, поэтому мы хотим такую женщину очень подробно посмотреть, тем более она хочет стать мамой, и если она этого хочет, то никто ее не будет ограничивать в сдаче антимюллерового гормона. Пожалуйста, это сегодня абсолютно доступно. Просто вы приходите к доктору, рассказываете о том, какой у вас цикл, сколько было беременностей, были ли они раньше, что у вас с половой жизнью, на что жалуетесь. И итогом вам назначают определенный перечень обследований и анализов, включая антимюллеровый гормон, если в этом есть необходимость.
1: Вот как раз вы сказали по поводу, как подготовиться, да, к гинекологическому осмотру. Может быть, еще топ-5 вопросов, которые нужно тебе заранее ответить, да, женщине, которая приходит на прием пациенту. Потому что я же понимаю, когда приходишь к врачу-гинекологу, ты уже должна раскрыться, все сказать. А многие теряются. Когда, что произошло, что, зачем, почему, какие беременности, как, чего было. В общем, может, легкий список вопросов для всех женщин, чтобы знали, что... на что ответить, чтобы не терять время гинекологу.
0: Наташа, как я люблю с вами передачи, это просто невозможно, потому что всегда такие вопросы не в бровь, а в глаз задаются.
1: Ну а как же,
0: просто...
1: ну потому что же теряются. Просто я сама была свидетелем, что женщина вспоминала в коридоре, когда у нее были последний раз месячные. Ну бывает такое же, бывает...
0: Нет, обычно они про это начинают вспоминать уже в кабинете у гинеколога. Значит, смотрите, что обычно бывает? Женщина готовится к походу к гинекологу, она как? Она, так, нужно сделать эпиляцию, так, нужно вот то-то, нужно вот это, нужно не забыть с собой носочки.
1: Обязательно,
0: нужно
1: вот то-то делать. Конечно.
0: Вот и гинекологам всегда очень приятно, что женщина к ним так готовится. Но, дорогие барышни, девочки, девушки, женщины и взрослые женщины, мы вас готовы видеть абсолютно в любом виде, главное, вы к нам уже дойдите, придите, чтобы мы наконец-то позанимались сутью вопроса, а не тем, какая у вас эпиляция. Что нужно, что нам на самом деле нужно, чтобы вы подготовили перед заходом в кабинет? Это вспомнить, в каком возрасте у вас начались менструации, по сколько дней они длятся и через сколько дней повторяются, какого числа началась последняя менструация, Сколько у вас было всего беременностей и чем эти беременности закончились? Это первый блок вопросов. Второй блок вопросов – это то, когда вы последний раз были у гинеколога, какие анализы вы сдавали. Если вы были у гинеколога последний раз в женской консультации или центре женского здоровья, то цифровая электронная ваша карта позволит доктору увидеть это без того, чтобы вы об этом вспоминали. Но если вы приходите в первый раз или вы приходите после посещения частных медицинских центров, то тогда все это желательно вспомнить. Еще это будет второй блок вопросов. А третий и заключительный, нам не надо пять, нам достаточно три вещи. Иногда, это нужно, правда, не всегда, иногда нужно, чтобы женщина сама сформулировала запрос, что она хочет от визита к гинекологу. Она хочет просто планово провериться, она хочет, чтобы подобрали контрацепцию, она хочет, чтобы решили вопрос с тем, какие выделения ее беспокоят, тревожат, еще что-то такое. И вот это базовые поверхностные вопросы, которые каждая женщина, в общем-то, формулирует для себя. Но чаще всего, практически у каждой пациентки есть еще какой-то блок незаданных вопросов, вот тех самых, например, про интимную жизнь, еще про что-то. Вот все это вместе нужно свести и задать самой себе вопрос, что я хочу получить от визита к этому врачу? Кроме того, чтобы вылечили, например, мне, там, мою молочницу. Тут все просто. Есть молочница, мы должны ее вылечить, все, на этом мы закрыли. Задайте себе вопрос, а что в итоге мне нужно от этого врача? Да, что мне нужно вот глобально, помимо сиюминутной молочницы? А может быть, мне нужна контрацепция? А может быть, у меня есть симптомы менопаузальные, которые меня беспокоят, тревожат, у меня потливость повышенная, приливы, я набираю вес? И вообще, может быть, я хотела бы сбросить вес. Это не вопрос к гинекологу, но избыточный вес часто влияет на менструальный цикл. И когда женщина приходит с запросом, что мне нужен регулярной менструации, при этом ее вес больше, чем три цифры на весах, или три и более, да, цифры на весах, то без снижения веса гинеколог практически бессилен в нормализации цикла. Да, у нас есть инструменты, как мы можем этого добиться, но это косметическое лечение, оно даст вам регулярные крестики в календарике, но не поправит ваше здоровье. Вот, наверное, чтобы как посыл мне хотелось бы такое нашим слушательницам сегодня адресовать.
1: Дарья Вячеславовна, а какие симптомы могут указывать на гормональный дисбаланс? Вот женщина, что может себе заметить? Нерегулярно цикл, это понятно. Это самый первый, самый главный симптом. А что еще?
0: Это скудные менструации, когда, например, всегда месячные длились по 5 дней, стали длиться по 2 дня. Женщина использовала по 2-3 прокладки, сейчас хватает двух ежедневок. Это показатель того, что с гормональным фоном что-то не в порядке. Иногда это сгустки во время менструации, то есть не просто обильные месячные, а еще и сгустки. На самом деле сгустки, они бывают очень часто, я бы сказала, они бывают практически всегда, но нужно обращать внимание, в какой момент они появляются, какого они размера. Если вы, например, вы спали всю ночь, да, встали, и в этот момент на прокладке, да, или в туалете вы видели, что появился сгусток, то это, скорее всего, менструальная кровь, которая просто за ночь свернулась в этот сгусток, это не катастрофа. Но если вы в течение дня отмечаете, что сгустки есть, их много, они большие, это повод обратиться к врачу. Сгустки, которые относительно нормальные, это небольшого размера, то есть не больше, чем 5-рублевая монета, такого слегка звездчатого строения, не очень толстые. Вот это может быть таким косвенным маркером того, что, например, не хватает железа в организме или прогестерона. Это не то, чтобы сильно выраженный гормональный сбой, но если помимо сгустков есть еще какая-то другая симптоматика, вот эту другую симптоматику мы можем скорректировать и исправить. Понятно, что мы, как гинекологи, не лечим сгустки, да, мы
1: да,
0: лечим
1: конечно,
0: пациента.
1: Само собой.
0: Мы лечим пациента. Поэтому, если жалобы будет, что, вы знаете, у меня 5-рублевые сгустки во время менструации, что-то еще беспокоит, нет, конечно, мы это лечить не будем. Но если женщину при этом беспокоит, что у нее цикл сократился, у нее, она отмечает, есть нагрубание молочных желез, то есть грудь становится более чувствительная и болезненная, например, перед менструацией, вот это это все симптомы того, что немножечко не хватает прогестерона в организме, и мы можем эту историю подправить.
1: Угу. А, кстати, по поводу вот питания и всего прочего, витаминов. Какие вообще витамины важны для женского здоровья? Мы поняли, что же без железа же никуда же это. Тем более мы его теряем. Кстати, будут какие-то рекомендации? Уже не так много времени до конца эфира осталось. Ну что, во время менструации нужно принимать все-таки железо? Либо нет? Тут уже два лагеря каких-то. И по гинекологам тоже, не только по пациентам. Потому что какие-то гинекологи говорят, так, пьем, другие, да что, отстаньте, все нормально, не пейте потом. Что там с железом?
0: Я примкнула уже давно к одному лагерю, и меня из этого лагеря никак вытащить не могут. Я за тот лагерь, в котором восполнение дефицита тех или иных витаминов и микроэлементов нужно тогда, когда есть их дефицит. Вот если есть дефицит чего-то, этот дефицит нужно восполнить. При этом у нас некоторые дефициты могут быть прогнозируемыми. Например, пациентка про себя сама знает, что у нее менструации обильны. Или они, может быть, не обильные, но раньше в анализах отмечалось снижение гемоглобина или очень важного маркера, который называется ферритин. Это не сывороточное железо, а это именно ферритин. Это показатель, который характеризует запас железа в организме. То есть это наша кладовка с железом, в которой вот оно там лежит на случай, когда понадобится, мы оттуда его расходуем. Вот о латентном железодефиците, то есть скрытом, который еще даже на уровень гемоглобина не влияет, говорит уровень ферритина 15 и ниже. И вот если женщина знает, что у нее менструация обильная и у нее ферритин в районе 16, то каждая следующая менструация – это вызов организму. И она даже без анализа, в принципе, понимает, что железо будет расходоваться. Вот такой пациентке на менструацию профилактически можно назначить железо. А вот если это какая-то девочка, девушка, женщина, которая просто слышала от кого-то, что хорошо бы во время месячных пить железо, но при этом менструация не больше 8 дней, интервал между менструацией не меньше, чем 23-24 дня, она себя чувствует прекрасно хорошо, у нее не шелушится кожа, у нее не выпадают волосы, не слоятся ногти, что является косвенным признаком железодефицита, то для нее прием этих препаратов – это бессмысленная трата денег, времени, и самое главное, что препараты железа не всеми хорошо переносятся, иногда они вызывают запоры.
1: О, Вера Вячеславовна, эфир заканчивается. Благодарю от души. Хочется второй, третий, четвертый. Уже в студии жду. Благодарю от всей души. Главный внештатный специалист по гинекологии Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель главного врача МКНЦ больницы 52, кандидат медицинских наук Вера Вячеславовна Коренная была с нами. Спасибо.
0: И всем хорошего отпуска. Счастливо.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве час дня. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Кремле упрекнули ФРГ в умалчивании роли СССР в победе над нацизмом. Германия встает на, цитата, «слишком опасный путь», отказываясь признавать решающий вклад Советского Союза. «Это происходит не в первый раз», заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии журналиста ВГТРК Павлу Зарубину. По его мнению, нынешнее поколение немецких политиков совершенно не красит Германию. При этом Песков выразил надежду, что в ФРГ еще остались политические деятели, которые, цитата, «сохраняют здравость ума и помнят о подвигах героев, освобождавших мир от фашизма». В центре Москвы начали снимать ограничения на движение транспорта. Открытые Тверская и Маховая улицы сообщили в столичном Дептрансе. Также можно проехать по Пушкинской площади, по Софийской, Раушской и Садовнической набережным. Автомобилистам стали доступны Старая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая набережная по направлению к Садовому кольцу, Котельническая набережная в том же направлении. Перекрытия вводились в связи с мероприятиями по случаю Дня Победы. В Ивангороде с берега для жителей эстонской Нарвы транслировали парад в Москве. Были установлены 3 больших экрана. Кадры публикуют телеграм-каналы. Сообщается, что жители и гости Нарвы собрались на набережной, чтобы посмотреть прямой эфир из российской столицы. Известно, что полиция Эстонии следила, чтобы у собравшихся не было георгиевских лент и других символов Дня Победы. США вывезли из запаса обогащенного урана из Венесуэлы. Он был произведен на исследовательском реакторе RV-1. Как сообщило Национальное управление по ядерной безопасности США, специалисты безопасно извлекли 13,5 килограмма урана менее чем через 6 недель после своего первого посещения площадки. Его упаковали в контейнер для отработанного топлива. В мае специальное судно доставило материал в США. Затем контейнер был перевезен на предприятие Savannah River в штате Южная Каролина, занимающиеся хранением, дезактивацией и переработкой радиоактивных отходов. Там специалисты перерабатывают материал для получения высококонцентрированного низкообогащенного урана для ядерных нужд США. Далее, в валюте и погоде. Курсы юаня на праздничные дни 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве в эти минуты плюс 13, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 16, атмосферное давление будет выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Болезни вен и сосудов». В эфире врач сердечно-сосудистый хирург, член исполнительного совета Ассоциации флебологов России Хачатур Кургинян. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
7: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
7: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
6: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет». Свет.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Здравствуйте. В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Антон Гладилин, агроэколог, руководитель движения «Стоп борщевик». Антон, привет.
4: Андрей, привет.
9: Антон у нас уже далеко не первый раз, и у нас уже такая сформировалась добрая традиция. Май – супер важный месяц для работы с борщевиком, и опять май, и нам опять есть о чем поговорить. Антон рассказал мне, что есть куча новых новостей, причем прежде всего в законодательной сфере, то, чего мы до этого никогда не обсуждали. А я предлагаю вот с этого и начать. Расскажи, Антон, чего вообще поменялось в законах, и какова роль ваша в этом?
4: Да, действительно, изменений очень много. Ну, самое, наверное, яркое, да, то, что с 1 марта 2026 года вступил в силу 294-й федеральный закон. Вот так обычно эту новость обсуждают. Что это такое? Да, появилось вот это вот определение, да, собственно, инвазивный вид растений именно на федеральном уровне, то есть в земельном кодексе, собственно, поправки, еще ряды, собственно, законов на федеральном уровне тоже поправки. И теперь все это регулируется, понятно, да, введены везде, понятно, некая база подведена. То есть можно сказать, что сбылась хрустальная мечта борщеборцев. Мы давно к этому подводили, отправляли разные там петиции, предложения и прочее. Потому что раньше ситуация была немножко странная. Какие-то по отдельным регионам были законы, да, именно про борщевик. Там везде был указан борщевик, и как бы вот, что мы будем штрафовать, что мы будем с ним бороться и так далее. Он вообще борщевик сосновского, он раньше был как категория сорного просто растения. То есть если отдельные градации, отдельные списки, да, опять же. Это действительно было с там 2015 года, вот, соответственно, штраф с 2018 года, ну и как-то вот ситуация не сдвигалась, она, наконец, в прошлом году началось, приняли как-то очень быстро закон этот, вот, он не идеальный, там много проблем, но, тем не менее, это хорошо, это шаг вперед.
9: Хорошо, а какие могут быть опасения у обычных людей по поводу вот этого закона, потому что ну, когда у нас что-то принимают, это все сразу звучит страшно, опять что-то запретили, инвазивные виды запретили. Вот поясни, чего стоит бояться, а чего на самом деле, наоборот, хорошо и чего можно смело не опасаться.
4: Ну, я, во-первых, хочу сказать, что у нас новостные сюжеты, да, часто пугающие, так они устроены, чтобы лучше вообще что-то продать, там какой-то продукт, иногда рекламу, чтобы человек кликнул и так далее. Пугаться вообще сейчас пока ничего не нужно. Вот я общался с чиновниками, идет перестройка, в общем-то, законов. Скорее, это головная боль сейчас для чиновников, потому что они не понимают теперь, как будет штрафовать, кто будет штрафовать. По идее, градации штрафов не поменялись, они берутся с того же КАПа, Кодекса административных правонарушений по регионам. То есть для обычных людей ничего не поменялось, но знаешь что, вот, допустим, под ЛЭП, да, земли, а раньше не боролись с борщевиком, потому что у энергетиков не было норматива. И это было очень грустно, потому что вот реально везде
9: такие
4: все борется.
9: Такие просеки, да, образовывались борщевиком заросшие.
4: Да, это было просто ужасно, потому что, знаете, у нас есть норматив с древесно-кустарниковой растительности, а это трава, вот извините, у нас нет денег на это. И борщевик, естественно, распространялся. Вот к этому закон, да, подводит, что, в общем, все землепользователи должны бороться. Но что вообще пугает людей? Скорее не борщевик, а там градация другие инвазивные виды. То есть и там, соответственно, клёны синелистные, да, его действительно много. Там, допустим, не знаю, люпин, допустим, таких там даже выращивают, да, там золотарники канадские, гигантские, по идее, вот они теперь по областям введены в эти списки, и вот это пугает скорее людей, то есть не борщевик. Значит, да, как вообще устроен закон, по каждому региону должны быть 4 списка чужеродных видов растений, да, и, собственно говоря, 2 списка по особо охраняемым природным территориям, вот, как раз мои коллеги участвовали в составлении этого, вот. Там вообще по федеральным округам, но не суть. Вот, значит, один список по Рослесхозу. Наверняка вот слышали новость, что Рослесхоз теперь будет бороться с борщевиком, клёном и синелистным. Там действительно всего 2 вида указано. Указано, по-моему, в 15 лесных регионов из 42. То есть даже не во всех есть. Но есть некий общий список, да, иные земли. И вот с иными землями, да, соответственно, вот к ним относятся дачные участки. Значит, здесь пока вопросы, потому что должны были к 1 марта эти списки по всем регионам принять. Приняты не во всех еще регионах. Есть регионы, в которых они сказали, что у нас нет инвазивных видов этих растений даже такое, в некоторых непрофессионально составленные. Там, например, вот указано ринутрия сахалинская, да, или гречиха-сахалинская еще называют. Она вообще не очень-то инвазивный вид. Инвазивны другие ринутрии, это японская и богемская. Да. То есть явно ошибка здесь. Вот. И, в общем, вот это все еще наверняка будет меняться, но вызывает, конечно, вопросы у людей. И там вот есть, например, такое понятие юридическая коллизия. Дело в том, что очень всеобъемлющее, много описывает повседневных процессов, когда противоречие законов. Один закон не стыкуется с другим. Так и здесь. Там, значит, определение, да, что, во-первых, значит, инвазивный вид чужеродных, ну, в общем, чужеродное растение, да, или инвазивные виды растений, в общем-то, что они вредят природе, там классическое определение. И там такое «и» добавляется. Обязательно должен быть экономический ущерб. Вот. Проблема в том, что могли «или» написать, да, более мягкое определение, написали «и», это вот важно. И экономика обязательно должна учитываться. Нет методик учета, это раз. Второе, вот в этом же определении есть проблемный момент, что, значит, там указано как бы в значимых количествах. То есть, условно, если в регионе чуть-чуть там борщевика единичной особи, это не считается. И он, соответственно, не входит туда в списки инвазивных. Тоже такой проблемный момент. Ну и главное то, что должны вноситься в списки вот этих инвазивных видов растений, не относящиеся к карантинным и сорным. И, собственно, карантинная, да, это у нас, например, амброзия полынолистная, которую вот если у нас кто с юга России сейчас слушает, понимает, о чем речь, очень вид,
9: на который аллергия, вот, по-моему, еще сильная.
4: Жуткая аллергия, у них борщевика нет, а как раз вот в Ростовской где-нибудь области, да, это проблема даже, ну, в южных регионах люди уезжают оттуда, потому что невозможно, вот. Вот, получается, закон не касается этого вида, то есть он, поскольку в списке карантинных, он остался в списке карантинных. Хотя, по идее, это чужеродный вид, да, и масштабы, конечно, огромные, вот здесь проблема. Но главное, вот к борщевику переходя, да, дело в том, что борщевик у нас был в списке сорных с 2015 года, вот, и получается, что он не мог быть отнесен к списку инвазивных. Значит, сейчас постановление на федеральном уровне, да, что очень исключаем из списка сорных, чтобы причислить к списку инвазивных. Но то есть проблема в том, что по многим...
9: Да. То есть, прости, что тебя прервал. Для наших слушателей подводим черту. То есть борщевик больше не сорняк, он теперь враг. Он теперь инвазивный вид.
4: Совершенно верно. Но проблема в том, что по многим регионам все осталось по-прежнему, они ждут регионального постановления, так что пока еще сорняк даже в многих регионах. Вот. Ну вот, подвижка законов. Друзья, короче, не пугайтесь пока, штрафы пока все так же. И вот сразу такой вопрос, да, там, как избежать штрафов, потому что, вот, допустим, приходит обычный инспектор где-то в середине лета, и вот проблема. Вы, допустим, обработали гербицидами, разрешенными марками, да, у вас на участке, но они действуют, гербициды, там, на 3-4 неделю, не сразу. Вот, или, допустим, там еще что-то, ну, вот, явно, да, вы запланировали, допустим, обрезку зонтов, но, соответственно, зонтики у вас есть. Поставьте табличку, что, допустим, запланированы какие-то мероприятия или, допустим, проведена обработка гербицидами, да, чтобы вот инспекторы, если что, видели. Говорите с соседями, да, предупредите их, что вы боретесь, то есть у вас есть некий план работы, да, если вдруг что. С какой-то держите контакт, и я думаю, избежать можно этого. Что еще? Вот изъятие земель. Да, по новому вот закону там
9: могут
4: есть...
9: Могут ли изъять землю?
4: Могут, могут, но это пока там два только случая, причем такие случаи очень, там человек много раз не платил штрафы, допустим, в Ярославской области есть там примеры, там штрафы накопились довольно большие. Сразу скажу, в новостях все переврали, там указано, по-моему, 170 гектар, по факту оказалось 17 гектар, вот, и далеко не фермер, там какая-то немножко сложная ситуация. Вообще там есть более заросшие вокруг участки, но зарастать еще начало в 2020 году, то есть уже мы, видимо, по спутниковым снимкам давно все это тянулось. Может быть, участок был заметен, может быть, какие-то, мы точно не знаем, что там происходило, но это явно не рядовой был случай, вот везде распиаренный, да, то есть у любого человека вот так сходу не изымут, конечно, то судебное решение, и там нужно очень много что нарушить долго, да, если платить штрафы, то у вас, конечно, не произойдет этого. И с этим, конечно, там проблема, там чиновники стали сразу тоже потом, как бы сказать, идти на попятного, они сказали, да, там особо у нас ситуация, вот. Я не знаю, что там происходило, но, в общем, не пугайтесь. Значит, да, в любом случае, прям сильно пугаться этого не стоит. Но, допустим, вот изъяли землю, да, заброшенную, Что будет происходить дальше? А дальше упирается все то же самое, то есть, собственно, денег на это нет. Потому что деньги нужны большие на борьбу. Поэтому пока, конечно, вот в этом плане я не вижу каких-то сильных подвижек, что вот все испугаются. Да? Я вообще против того, чтобы пугать людей. Скорее нужны четкие инструкции, да, рекомендации. Конечно. Там, если список инвазивных видов, да, они должны быть более четко обоснованными. И сразу вот как мы боремся, да, с каждым из видов, пока этого нет, нет, собственно, рекомендаций. Пока вот в процессе перестройки системы вообще, ну, пока не пугайтесь. Там просто у чиновников идет перестройки, вот у них, скорее, главная боль, потому что даже пока не понимают, как будет штрафовать толком.
9: Слушай, а ты сказал, по спутниковым снимкам видно. А вообще вот спутниковые снимки используются для обнаружения больших очагов борщевика?
4: Да, конечно. Причем, в принципе, такие проекты уже были. Там мы тоже это пытались сделать как-то научно обоснованно, чтобы это было методику даже создавать в Московской области. Есть там Калужской области свои, допустим, карты очень неплохие. Это уже было. И борщевик виден со спутникового снимка. Да, это правда. Там прям открываешь и считывается. Если лучшего качества снимок, еще лучше считывается. Но была проблема, значит, такая существенная, да, что мы это видим, мы это можем вручную обвести. Но, как бы сказать, муторно и, скажем так, сложно, да, все равно вот это вот затратно по времени ресурсам, это нужно человек все-таки думать, вводить, вот. И как у нас там лень двигателя прогресса, поэтому мы предложили проект как раз Яндексу, и Яндекс это поддержал, у них есть, значит, ШАД, аббревиатура как раз-таки.
9: Школа анализа данных.
4: Да, школа анализа данных, там еще тоже у них эксперты поддержали. И они разработали вот такой же теперь алгоритм с помощью ИИ, чтобы вот взять, допустим, спутниковый снимок туда, пригрузить куда-то в систему. И вот искусственный интеллект сам это обрабатывал.
9: Это крутая идея.
4: В общем-то, алгоритм. Да, то есть это очень логичная идея, потому что у нас искусственный интеллект, вот, собственно, для этого он и создан, да, чтобы упрощать какую-то такую муторную, такой скучной задачи.
9: Да,
4: и, в общем-то, он работает.
9: Обрабатывать огромное просто количество данных однотипных.
4: Вот, он работает, там есть, да, можно даже посмотреть карту. Значит, пока еще алгоритмы, ну, там не очень совершенен, вот, там как раз очень был большой наплыв, по-моему, людей, там пришлось даже там что-то делать серверами, чтобы все стали смотреть, потому что новость такая довольно громкая. Но, может быть, обычному человеку это не очень интересно, это интересно там тем, кто занимается наукой, особо охраняемой природной территории, для них этот инструмент прям вот, собственно, для них и создавали, да, что проще теперь такие карты делать для муниципалитетов и так далее. Там планируется потом не только борщевик, другие инвазивные виды, киноцистис, например, и золотарники, тоже по спутниковым снимкам хорошо их видно в конце лета. Вот. Ну, в общем-то, легко ищется проект.
9: Давай для тех, кто, вот, может быть, впервые подключился, впервые тебя услышал и до этого никогда не слышал про борщевик, ну, или слышал, что есть такое название, все-таки, мне кажется, это необходимый элемент. Ну, коротенько, да, чтобы это сегодня не самая главная тема нашей программы, но все-таки напомним. Что это за растение такое? И почему так все строго? Аж землю у кого-то изъяли, штрафы, вот потребовалось законодательное внесение его в список инвазивных видов. Почему это такая большая проблема?
4: Да, значит, смотрите, борщевик сосновского, да, он, собственно, вид родом из Кавказа, из гор Кавказа. Вот. Вообще борщевики у нас бывают разные, да, например, есть борщевик сибирский, который растет по всей средней полосе, с Сибирью никак не связан, ну, так уж получилось, еще путаница времена Карла Линнея, так назвали. Маленькая трава, желто-зеленоватые соцветия, другие листья, ребристый стебель, ну, в общем, теряется в траве, вот точно увидели, ну, даже не понимали, что это борщевик, он не опасен, он ожогов не оставляет. Вот из него когда-то делали борщ, название супа от борщевика сибирского. Есть в Сибири борщевики, там, например, в Томской области растет очень похожий на борщевик сосновского, внешне, да, борщевик рассеченный или Мелендорфа, тоже съедобный местными жителями, любимый, не вызывающий ожогов. То есть можно перечислять, да, видов очень много. Мы говорим именно о борщевике сосновского, который, в общем-то, был назван в честь Дмитрия Ивановича Сосновского в 1944 году, и Домандинова такое название, в честь своего учителя, в общем. Дмитрий Иванович не виноват. Он, если бы знал, к чему все это приведет, он был в полном ужасе. Вот. А вообще, конечно, открыли его раньше, там, с 19 века он был известен. Борщевик по другим названиям, да, там, прям борщевик гигантский, проник в итоге, выращивался в ботанических садах, например, усадьбы Горенки, графа Разумовского уже в коллекции было, проник в Европу. То есть в Европе тоже проблема с борщевиком, это почти как у нас есть, но масштабы немножко поменьше. Значит, у нас какая ситуация? Он, в общем-то, где-то в 30-е годы был известен как борщевик пушистый, Гераклеон пубесценс, так тогда называли. И возникла идея, да, вот на севере, например, открыли месторождение фосфоритов на Кольском полуострове. Соответственно, рабочие городки. И возникло две задачи, да, нужно было как-то озеленять эти, вот этот рабочий город, допустим, да. Второе, чтобы было как-то позитивное настроение людей. Второе, как-то кормить, например, в том числе мясом. И проблема в том, что возить, соответственно, корма, да, средней полосы невыгодно, надо выращивать что-то там. И вот что же можно вот в таких сложных условиях для растения, да, длинный день летом для растений тоже не очень хорошо, короткий вегетационный сезон и так далее. Изучали там 12 культур разных, и в том числе вот обратили внимание на борщевики, то есть с конца 30-х годов уже начинается эта история, по большому счету. И вот в том числе на вот борщевик пушистый, так его тогда называли. В общем, во время войны, ну, тоже это продолжили. Первый опыт как раз по кормлению коров этим борщевиком пушистым, так его называли. Потом, собственно говоря, война постепенно заканчивается, да, у нас 44-й год как раз названо вот это вот название борщевик Сосновского появляется. Но, кстати говоря, на Кольском полуострове продолжили называть борщевик пушистый до 53-го года. Это тоже такая хохма. Вот, по таким названиям выращивали. И, в общем-то, после войны работы ускоряются, усиливаются, да, окончательно давайте вот борщевик Сосновского. Он большой, хорошо севосуется, на первый взгляд идея была классной. Вот. Но проблема, да, напомню, что борщевик Сосновского опасен тем, что в нем содержится фуранокумарина, то есть это вещества, которые при попадании на кожу, при одновременном воздействии света, ну, солнечного света, вызывают ожоги, причем не сразу, то есть там на второй день, да, покраснение, потом ожог довольно сильный второй степени, вот, с отслоением эпидермиса. Вот. И, в общем-то, они, конечно, знали об этом, да, ученые, но подумали, что можно справиться путем селекции. Они будут скрещивать разные виды и выведут нежгучие. Это оказалось ошибкой. Вот, оказалось, что либо борщевик большой и жгучий, ну, то есть можно его использовать, но ожоги будут, да, либо, соответственно, не жгучий, но маленький, тогда он неинтересен для сельского хозяйства. Вот. Ну, в общем, так получилось, что там поддержал несколько людей в высшем руководстве, руководство ВАСНИЛ поддержало. Потом, вроде бы, когда уже можно было отказаться, пришел Хрущев, вот, а Хрущев тоже, он там кукурузу увлекался, но с кукурузой как-то все не срослось. Вот, а тут вот такая огромная трава, и там вот действительно, да, огромная как бы уроженец на первый взгляд, и он тоже продолжился, эта линия. Вот, и, ну, много можно об этом рассуждать, то есть я, в общем-то, такую, может быть, аналогию с бритвой Хенлона хочу применить, то есть это вообще такой, ну, философский закон, да, что если можно что-то объяснить глупостью, не нужно объяснить заговорами, потому что у нас сейчас и чиновники иногда там рассуждают о том, что борщевик – это якобы биологическое оружие, нам подкинули специально вообще в этом. Нет, ученые – это были стандартные ученые, они действительно хотели сделать как лучше, но там несколько было ключевых ошибок. То есть именно вспоминаем бритвы Хенлона, да, то есть просто глупость. Потом, собственно говоря, административный аппарат мешался, да, и тоже глупость продолжилась, хотя можно было отказаться. Ну, в общем, до 1984 года внедряли борщевик Сосновского у нас. Как раз вот там умирает один из ключевых людей, кто, на кого возложили всю эту, собственно говоря, обязанность внедрять борщевик. Вот. И, в общем-то, вроде бы все, сворачиваем программу. Но 80-е годы, перестройка. Вот, и поскольку выращивали по всем областям, да, очень большие были площади, дальше эти площади оказались заброшенными, и он сбежал, 90-е начал распространяться. Ну и, в общем, длительное время с ним не боролись, потому что даже до 2012 года он был в реестре сельхозкультур, сельхоздостижения вот только исключили. Вот в 2015 году, как я уже сказал, да, значит, в реестр сорных растений. Где-то с 2018 года какая-то системная борьба с ним, вот первые штрафы с того, с чего мы начали, собственно говоря, вот, сегодняшнюю передачу, да, вот с той ситуацией, которая была, вот, собственно говоря, первый штраф в Подмосковье, да, там, 18-19 год, и дальше по всем регионам региональные некие постановления. Вот вкратце история. И, да, вот что еще важно сказать, помимо того, что он вызывает, конечно, ожоги, почему мы так, вот, почему такой опасный, природа не знает, как его сдерживать, и он придет на ваш любимый луг, пляж и так далее, достаточно одного семечка, природа пока не знает, как с ним бороться, то есть это инвазивный вид, от английского invasion, вторжение, вот, общемировая такая крупная проблема, и просто один из ярких видов в средней полосе России.
9: Спасибо тебе за такой экскурс. Коротко получилось, но мне кажется, все понятно. А, да, видите, борщевик, основная проблема в том, что он все-таки сейчас так распространился, и только сейчас пришло понимание о том, что это большая проблема, но теперь уже немножко поздно. Антон, скажи, пожалуйста, а вот ты говорил, что борщевики изначально предполагали в качестве корма для животных, например, коров. Вот, во-первых, не влияет ли это все-таки на самих коров? И вот ты еще сказал, что есть сейчас новые данные по лошадям. Расскажи про это.
4: Да, действительно, во многих даже источниках указано, да, что коровы ели плохо, неохотно, и потом стало страдать у них здоровье, то есть портилось качество молока. Значит, мы, самое интересное, не смогли найти подтверждение вот этим данным о том, что портится здоровье. То есть косвенное подтверждение есть, но напрямую нет. Вот. Но если сейчас фермеры, они сообщают о том, что если корова наелась борщевика, то, в общем-то, молоко начинает очень неприятный запах и вкус. Вот. Но это спорно, там, может быть, там нарушена какая-то еще технология, вот, может быть, от этого тоже зависит, может, там молоко постояло где-то не там, потому что вот, тоже может влиять. Значит, но что оказалось, да, что, в общем-то, козам и овцам не опасно потребление борщевика, они могут, и это как один из методов борьбы, это тоже можно даже обсудить отдельно. Но вот выяснилось, что лошади страдают, причем страдают, если лошадь белой масти, вот, там есть так называемая изабелловая масть, да, она очень светленькая, у нее розовый, получается, носик, там розовые губки, все вот это вот, и она вот в первую очередь страдает.
9: Видимо, поэтому нет меланина. Она тоже может получить фотоожог такой же в силу светлости.
4: Совершенно верно. И вот если белые ноги у лошадей тоже, вот они, допустим, ходят рядом со скошенным борщевиком, вот, и, значит, обжигаются, именно даже есть, если шерсть, все равно ожоги возникают, вот. И, в общем-то, это проблема, то есть надо как-то закрывать, учитывать, вот. И, в общем, да, такие данные, что, в общем, косить борщевик рядом с ливадами не самая хорошая идея, лучше другие методы применять, допустим, не знаю, гербициды, как ни странно, лучше.
9: А овцы, они просто покрыты толстым слоем меха, и, наверное, просто при контакте она, ну, не происходит соприкосновение с кожей. Ну, это я так из головы сейчас фантазирую. Может быть, там и другой какой-то механизм. Может быть, эти виды животных, они выработали какие-то защиты. Может, они просто в силу того, что как будто бы козы и овцы могут жить в более горных условиях, может быть, эволюция там как-то их защитила. Окей.
4: Да, вот может быть, да.
9: Ну, то есть мы не понимаем, на самом деле, ухудшается ли там молоко, но говорят, что вкус и запах страдает. То есть,
4: да, да.
9: То есть их вот это, видимо, вещество, которое они употребляют, оно может переходить, соответственно, в молоко. Потенциально.
4: Да, да, именно так.
9: А никто, кстати, не исследовал химический состав, условно, молока, вот если корова, например, ну, случайно наелась борщевика?
4: Значит, были такие работы еще в советский период. То есть мы находим, это такая очень разновидность научной археологии, потому что, mm-hmm. понятно, что ничего не оцифровано, да, это очень иногда странно выглядит, куда-то там надо пойти, найти где-то, вот, в общем, совершенно архиве. Вот, ну, вроде как не страдает органолептика молока, но если правильная технология. Там нужно немножко поменять технологию вообще, да, то есть если... Опять же, там правильно все это силосовать, то есть там не свежий борщевик, допустим, силос, mm-hmm. да, опять же. Ну, в общем, есть свои нюансы, то есть там нужно кое-что подкорректировать в технологической карте, и вроде будет нормально. Вот так везде во всех работах пишут. Вообще, надо сказать, что фуранокумарины, да, они же есть не только в борщевике, а в многих других там, представителях, там, цитрусовых, да, или, допустим, зонтичных,
9: мой
4: тоже
9: любимый,
4: много.
9: Мой любимый пример про коктейль «Маргарита» и словосочетание «Маргарита Бёрн». Ну вот об этом, может быть, начнем с этого во второе, в качестве приманки. Во второй половине программы мы поговорим о воздействии все-таки на человека. Опять же, если кто-то только подключился. Я напомню нашим слушателям, у нас в гостях Антон Гладилин, агроэколог, руководитель движения «Стоп борщевик». Обсуждаем мы сегодня, конечно же, борщевик, но май – время подумать о нем, может быть, начать работы какие-то, связанные с борщевиком. Ну, слушайте нас тогда после новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте.
3: Кремле начались переговоры Владимира Путина и Роберта Фицо. Президент России принял премьера Словакии в зале ордена Святой Екатерины. Как сообщает корреспондент ТАСС, в делегацию нашей страны вошли глава Росатома Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Перед началом официальных переговоров Владимир Путин и Роберт Фицо кратко пообщались. Их сопровождал один переводчик. Ранее в Кремле сообщали, что во время переговоров стороны намерены обсудить перспективу возобновления работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Премьер Словакии прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В Кремле заявили о желании США быстро урегулировать конфликт на Украине. Вашингтон слишком спешит, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину слова госсекретаря Марко Рубио о возможном отходе Белого дома от украинской темы. Песков призвал набраться терпения в вопросе разрешения существующих конфликтов, в том числе вокруг Ирана, обратив внимание на то, что выход на то или иное урегулирование – долгий и сложный путь. Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы. Мэр отметил гордость за подвиг тех людей, которые отстояли столицу. Цитата. «Дорогие ветераны, дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – важный и дорогой день для каждого из нас. День единства и мужества народа, прошедшего тяжелые испытания Великой Отечественной войны», написал мэр в мессенджере Макс. Собянин подчеркнул, что и для молодых, и для людей постарше, для всех 9 мая больше, чем просто красная дата календаря. Это память о том, какой ценой была завоевана победа. Wall Street Journal узнала о скором возобновлении переговоров США и Ирана. Консультации могут продолжиться на следующей неделе в Исламабаде. Как сообщает Wall Street Journal, стороны при участии посредников разрабатывают меморандум о взаимопонимании, включающий 14 пунктов. По информации источников газеты, этот документ ляжет в основу переговоров, направленных на прекращение войны. По данным собеседников издания, Тегеран выразил готовность обсуждать свою ядерную программу. Вместе с тем, Иран по-прежнему выступает против передачи радиоактивных материалов Соединенным Штатам. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве в эти минуты плюс 13, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 16, атмосферное давление будет выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
10: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины. В программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
10: 94,8. Какая она, современная научная картина мира?
11: рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
9: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи. У нас в гостях Антон Гладилин, агроэколог, руководитель движения «Стоп борщевик». Антон, привет еще раз.
4: Андрей, привет еще раз.
9: У нас традиция, у нас май, мы говорим о борщевике, потому что это серьезная проблема. Ну, если кто слышал первую часть программы, там, в общем, у борщевика такая довольно печальная история, так сказать, долгая дорога была от оптимизма, что это такие прекрасные растения, которые дают такую большую зеленую массу, растет в таких экстремальных условиях, и можно кормить скот. До, конечно, пессимизма. Оказалось, что это инвазивный вид, который заселяет большое количество собой площадей, и после этого, конечно, там опасно находиться. Вот, кстати говоря, давай еще немножко поговорим о воздействии на людей. В принципе, многие, наверное, слышали, что лучше борщевик не трогать. Но, тем не менее, вот все-таки какая опасность подстерегает людей? И раз май, что мы с этим можем сделать?
4: Да, совершенно верно ты сказал. То есть главное, конечно, это опасность, да, это ожоги. Ну и в целом она опасна для природы, потому что инвазивный вид все заполоняет собой. И вот, допустим, мы идем, и у нас зарастает дорога, тропинка, допустим, да, нам хочется попасть в лес. И вот что делать, да, можно ли вообще его касаться или нельзя, и вообще какие меры предосторожности? Ну, во-первых, очень прям вот сильно переживать не стоит. Там есть люди, которые там боятся вообще даже подходить ближе, чем на 20 метров борщевику. Нет. То есть его можно даже трогать, но с осторожностью. Там дело в том, что у него есть волоски, похожие на волоски крапивы, ну, немножко по-другому устроены, трихомы они называются. И вот если резко за них взяться, да, вот, собственно говоря, схватить борщевик или там хлестать по нему, да, допустим, резко, то эти волоски обламываются, и оттуда выливается сок на кожу. И вот это плохо. Но аккуратно, аккуратно можно, да, вот как бы к нему прикасаясь, так очень нежно, тогда проблем не возникнет. Вот, опять же, нельзя там его рвать, вот это все, как там бывает, там дети иногда там на дудочке, это совсем плохо, да, потому что сок хлещет на кожу. И самое, конечно, опасное, что человек ничего не чувствует, то есть вначале, да, это не как крапива, то есть аналогия с крапивой здесь заканчивается. Вот, что, в общем, вначале все вроде хорошо, он идет дальше, там, допустим, отдыхает на пляж, вот, а потом через два дня появляются жуткие ожоги. Вот, очень часто вот так обжигаются, человек не знает, что перед ним борщевик, косит, допустим, триммером, вообще триммером нельзя, но он просто косит, он не знает, что борщевик. Летит все это ему на ноги, потому что в шортах жара, да, потом идет отдыхать на пляж. Вот, солнце. То есть здесь сок плюс
9: и
4: солнце.
9: Тут можно, да, получить, да, очень тяжелые ожоги, насколько я понимаю.
4: Да. И вот так, конечно, делать ни в коем случае не нужно. То есть когда человек целенаправленно борется с борщевиком или просто знает, что он опасен, зачастую он уже защищен. То есть знания, да, в данном случае это сила. И, значит, что там происходит? Можно прочитать различные пугающие, в общем-то, вещи, что там воздействует на ДНК, ДНК нарушается его работа, и, в общем, там вообще мутации, и, в общем, что только не происходит. На самом деле, ожоги, скорее всего, возникают не из-за этого. Дело в том, что вещества, которые воздействуют, да, именно они называются фуранокумарины. Там основных там, 4, грубо говоря, этих веществ, но там есть и поменьше концентрация, там много, большой спектр. Вот, борщевики, да, основные там 4 вида. И, грубо говоря, вот эти фуранокумарины, они, попадая под ультрафиолетовое излучение, активизируются. Вот, и там, грубо говоря, атомарный кислород образуется. Вот, значит, вообще свободные радикалы, которые воздействуют на фосфолипиды клеточных стенок и, собственно, их при этом нарушают. И, вот, собственно, из-за этого клетки повреждаются и возникает ожог. То есть вот такой механизм. И надо сказать, что эти вещества фуранокумарина не какое-то изобретение борщевика, просто борщевики их много, да, очень много, особенно на пике цветения. И мы постоянно потребляем эти фуранокумарины. Даже в морковке они есть, но в следовых количествах очень мало. Опять же, много, допустим, там вот коктейль Маргарита, да, когда делают, соответственно, происходит часто на пляже, да, там сок лайма и бергамота, это цитрусовый, там тоже фуранокумаринов много. Нередки случаи, когда вот случайно попал соком, да, лайма на кожу, пляж, и потом ожог похожий на борщевичный. Вот. У нас есть, например, другие растения, например, там пастернак посевной, который у нас повсюду растет, от него тоже можно получить ожоги. когда он цветет, то есть когда он не цветонос, у него появляется много фуранокумаринов, когда их случайно обламывают, да, или косят. Вот ожоги. У нас часто люди обращаются, вот борщевика не было, чем-то еще обжегся. Да? Скорее всего, это было вот как раз пастернак или какое-то еще зонтичное. Там много вариантов. Вот. Вот как-то так я бы, наверное, сказал. Но важно что еще помнить, что борщевик, к сожалению, да, в отличие от пастернака, который, допустим, первый год жизни не опасен, борщевик опасен всегда. То есть в нем всегда есть эти фуранокумарины, даже в маленьком борщевике. Но разная концентрация. Вот. Конечно, максимально он опасен где-то там в конце июня, в начале, ну, в июле, когда он цветет, там даже этот запах химический немножко он, его слышно, вот, когда идешь, может першить горло. Вот это раз. Вот здесь, конечно, надо быть максимально опасным. Как защититься, да? Вот все-таки ты планируешь бороться с борщевиком. Все-таки вот как же мне быть? Но, опять же, без фанатизма. Не нужно одевать костюм химической защиты там всячески, да, нет. Просто закрытая одежда, закрытая обувь, а рабочая, да, опять же, ну, чтобы просто, допустим, руки тоже были закрыты. Обязательно резиновые перчатки, водонепроницаемые перчатки. Они могут из разного материала, ну, в общем, какой-то полимер. Вот, и все, в общем-то, работаем в них, собираем, допустим, если мы выкапываем, собираем дальше как-то в кучу или в пакеты утилизируем, ну, об этом еще можно поговорить позже. Но главное, что если вдруг видим, что сок попал на кожу, то не нужно прям сильно переживать, достаточно взять спиртовую салфетку, она, желательно, чтобы она заранее была, да, и протереть это место там, в течение там, несколько минут, точно результат будет хороший, мы смываем фуранокумарин с кожи, ну, либо теплой водой с мылом. Просто водой смывать недостаточно. Почему? Потому что фуранокумарин – это жирорастворимое вещество. Если, допустим, срезанный корень борщевика отмыть в луже, то там будет образовываться такая пленка, как будто как бензиновая пленка, да, там, по внешнему виду. Это как раз вот видно, что они не растворяются в воде, эти вещества. Поэтому спирт или

0: Вот у тебя, я знаю, один из выпусков был с химиком Любовь Оболенская, да, который, собственно, усовершенствовал
1: Да.
0: один из препаратов для лечения как раз ожогов и довольно успешно опробировала. Но это немножко уже такая другая история.
1: Да, был такой, она же еще и доброволец в пожарной команде, в пожарной бригаде. А что делаем с борщевиком? Вот май месяц, вдруг мы знаем, что где-то там на участке появился у нас борщевик.
0: Да, очень-очень хороший вопрос. Ну, как, борщевик победить непросто. Он, в общем-то, у него такая идеальная жизненная стратегия, так называемая, да, очень мало каких-то таких моментов, да, слабых сторон, на которые можно воздействовать. То есть на любую слабую сторону, несколько сильных, которым пытается защищаться, и он очень живучий. Вот, значит, ну, во-первых, еще добавлю, конечно, что там аллергикам, да, если у вас сильная аллергия, лучше, конечно, не контактировать с борщевиком. Вообще чувствительность может быть разная. Есть люди, допустим, которые рвут даже голыми руками борщевик, вроде сок упадает, а ожогов нет. Такое тоже может быть. Вот. И лучше не обжигаться, потому что были случаи, когда вроде бы человек с маленькой чувствительностью обжигается много раз, а потом у него приобретенная уже аллергия. Такое тоже было. Поэтому лучше, конечно, технику безопасности соблюдать. Это важно. Вот. Так вот, что же все-таки делать? Ну, самый такой простой, наверное, понятный метод, ну, не скажу, что он не трудоемкий, скорее наоборот, это выкапывание корней. Вот, если у вас, допустим, единичные экземпляры, или, допустим, борщевик еще, ну, его много, но еще не цвел, куда-то семена занеслись, но пока цвести не успел, да. Вот, можно выкопать, для этого нужна остро отточенная лопата, вот, штыковая, вот, которую можно так удобно давить, вот. И нужно, собственно, вдавить в почву и срезать, собственно говоря, верхушку корня. Весь корень выкапывать не надо. Вот ту часть, которую мы выкапываем, называется стеблекорень. Или еще второе название – каудекс. Значит, выглядит как будто, знаете, верхушка морковки, да, вот стержневой корень у борщевика часто похож. И, собственно говоря, ближе к верхушке какие-то кольца. Вот, они спрятаны под почвой где-то на глубину 5-10 сантиметров. Значит, там, грубо говоря, какие-то вот кольца при отмывании, на них беленькие какие-то пятнышки, пупырышки – это почки. Вот если эту точку роста, да, со всеми почками срезать, то есть основной корень ничего не даст, он погибнет. Он может быть там метровый, двухметровый, вот его выкапывать уже не нужно. Это его слабая сторона. Вот, что еще можно сделать? Если, допустим, борщевика много, и он уже цвел, и, в общем-то, это ваш участок, значит, и много, да, то можно применить гербициды. Вот, гербициды – это, в общем-то, яды, которые воздействуют на растения, то есть проникают через, значит, через устьица проводящей системы растений, попадая, допустим, в корень, и дальше корень погибает борщевика. Вот, у нас разрешены только два гербицида на данный момент. Вот, ну, я действующие вещества могу назвать, да, собственно, метсульфурон-метил и пиклорам. Вот. Uh-huh. Это именно химическое вещество, которое, собственно говоря, убивает растения. Вот. Но два препарата, я сейчас называть их не буду, но, в общем, да.
1: Их можно поискать.
0: Да, их, в общем, можно поискать по этим действующим веществам. Значит, и что важно помнить, что, допустим, метсульфурон-метил, он избирательного действия, как, в общем-то, пиклорам, он действует на двудольные, то есть, допустим, ромашки, одуванчики, колокольчики тоже погибнут не с борщевиком, но злаковые при этом не погибнут. То есть, в общем, как будто бы зеленый лужок. Вот, и действует, например, первое вещество, метсульфурон-метил, не сразу, на 3-4 неделю. И вообще, когда вот его разводишь, такое ощущение, там концентрация небольшая, как будто ты поливаешь водой. Там буквально 3 грамма на 3 литра воды. И без запаха ничего, в общем-то, не происходит. Но важно все равно соблюдать, конечно, регламенты, как прописано в рецепте, да. Ну, не знаю, я респиратор, честно скажу, не применяю. Вот когда нет запаха, то можно не применять, потому что душно, тяжело применять.
1: Ну, да,
0: перчатки, да, закрытая одежда. Аккуратненько применяем, стараясь не попадать на другие растения. То есть можно точечно. Вот, ну, конечно, иногда бывает, что все равно попадаешь, да, и что-то рядом страдает, вот, но тем не менее. И первое вроде время ничего не происходит. Борщевик такой же зеленый, вот, это все нормально, это значит, он подействовал, но он останавливается в росте. Вот, когда вы видите, что необработанные борщевики дальше растут, а вот эти обработанные нет, значит, все хорошо. И где-то через 3-4 недели начинают жухнуть, постепенно вянуть, вот. Но не все борщевики завянут, скажу сразу, там какой-то будет процент небольшой резистентных особей устойчивых. Они будут, возможно, какие-то поврежденные, но живые. Вот их надо будет обработать еще раз или даже выкопать. Вот. В общем, гербициды, многие не любят этот метод, но, тем не менее, он действенный. И можно действительно вот в одиночку можно сдерживать огромную площадь. Просто там есть у нас определенный регламент, их нельзя применять на особо охраняемых природных территориях, нельзя в

0: рек применять, у нас законодательно запрещено.
1: Ну, потому
0: опять
1: что
0: же,
1: в
0: вот я
1: воду,
0: сказал,
1: попадет.
0: Совершенно верно. Я уже как сказал, да, у нас регламент на разных категориях земель свои гербициды. Вот у нас, грубо говоря, ЛПХ, личное подсобное хозяйство. Вот. И там всего два разрешенных сейчас гербицида. Там все остальное, если вдруг слышите, кто-то вам предлагает, да, там разные препараты, марки, большие какие-то бутылки, это для сельхозземель и, в общем, для служб. Вот они могут другими препаратами применять. Вот. Там, собственно, есть сплошного действия препараты, которые выжигают все. У нас они как бы запрещены для нас с вами. Вот. Гербициды. В общем, гербициды
1: да.
0: – метод. Да. Что еще можно?
1: Да.
0: Да. Можно покрыть черной пленкой, то есть если вы не хотите гербициды или не можете. Черная пленка, она просто расстилается на земле, ее надо закрепить, собственно говоря, там, ну, как правило, ранней весной лучше всего, как-то, чтобы ее не сдуло ветра. И все, и она лежит, и свет не попадает, вода тоже не проникает, борщевик там погибает вместе с другими растениями. Вот. Спанбон, геотекстиль в этом плане хуже, потому что проникает вода, и, в общем, борщевик все равно старается прорвать спанбон. Черная пленка нет, мы проверяли. Метод, в принципе, действенный, но он не для небольших площадей, потому что покрыть большую площадь трудозатратно и энергозатратно. Да? Что еще можно? Можно, значит, срезать зонтики. То есть, если вы вдруг поняли, что все, вы не успели, все, гербициды поздно уже, вот, пришли в середине лета, вот, редко появляются на участке, а уж зонтики. Можно вот здесь, важно правильно экипироваться, закрыться, закрыть полностью лицо щитком, шею закрыть, более так основательно, да, следить за техникой безопасности, и наклоняем зонтик и срезаем как можно выше к завязям. Вот. То есть зачем это важно? Чтобы борщевик думал, что у него, грубо говоря, все получилось, вот, а мы у него собираем все семена. Почему вообще этот метод действует? Борщевик – это монокарпик. Он цветет один раз в жизни, на третий-пятый год, минимум на второй. Вот. Но это вот цветение борщевика – это конец его жизненного цикла.
1: А, то есть он потом вот. Сам отмирает.
0: Да, именно так. И можно его обмануть. Можно так сделать, чтобы его срезать, да, что вот как будто у него листья, все. Мы срезаем вот эти вот завязи семян, это уже идеально, да, когда они уже зеленые в июле, да, уже он вроде отцвел, даже семена формируются, мы этот момент чик, и вот у него забираем. Вот, и все, и мы решаем таким образом проблему. Выглядит это немножко странно, но действенный метод, вот. Правда, вот важно правильно в сроки попасть. Если борщевик цветет, он будет стремиться из боковых пазушных почек, у них зонтики новые пойдут, из стеблекорня пойдут зонтики. Ну, просто можно приходить следить и новые зонтики срезать. Вот.
1: Главное, наверное,
0: вот
1: еще
0: метод.
1: Сделать так, чтобы он свои эти семена не рассыпал во все стороны.
0: Да, вот самое главное, не дать ему распространить семена. Что еще можно, ну, точнее, что не стоит делать, косить. Кошение борщевика – это не метод, это скорее временное такое, временный прием для сдерживания. Вообще там больше минусов, чем плюсов, потому что зонтики он все равно образует, но они прячутся в листьях, их сложнее заметить. И, в общем-то, служба часто очень косит борщевик, да, в общем-то, с нулевым эффектом, к сожалению. Вот, что еще можно? Можно применить животных, например, там козы и овцы, они едят борщевик. Правда, им надо показать, их надо научить, что им именно борщевик нужен. Ну, особенно с козами это просто. Коза, в общем, очень умное существо. И если показываешь, что ты от него хочешь, да, это в формате игры, она начинает даже искать прицельно борщевик, есть именно его.
1: Здорово.
0: Вот, для козы это не опасно. Вот.
1: Кстати, вот ты в контексте новых каких-то данных, ты упоминал, что есть еще СВЧ-излучение, ультрафиолет, и мы когда-то еще обсуждали бактерии. Вот расскажи, что тут можно по поводу этих методов борьбы сказать?
0: Да, ну, в общем-то, здесь тоже вспоминаем, да, тезис, что лень двигатель прогресса, сложно, допустим, выкапывать борщевик все равно, да, вот там, кстати, вспашка, еще один метод, из методов борьбы, забыл сказать, вспашка, то есть, если мы вводим заброшенные земли севооборот, вот в Тверской области таких много особенно, да, бывшая сельхозземль, если опять там что-то начать выращивать, мы видим борщевик просто как бы большой двудольный сорняк, то есть, это не является проблемой, но там надо что-то полезное другое выращивать, постоянно должна есть техника, да, обрабатывать поля. Вот. Но, опять же, это все равно очень энергозатратно, ресурсозатратно, да, точнее. Вот хочется как-то проще какую-то, не знаю, там, банку с бактерией, да, найти, грубо говоря, биологического вредителя борщевика, да, из родины, допустим, открыть эту банку, и потом раз, борщевика нет. Вот, ведутся
1: да,
0: поиски,
1: конечно,
0: в этом направлении, вот. Ну, вот, собственно говоря, мы пока нашли, что есть фрачник обыкновенный, это наш родной жук, который, в общем-то, раскусил борщевик. Но мы пока просто наблюдаем за этим процессом. Но придумали, да, бактерия, так называемая живая бактерия, ее даже можно купить. Там, в общем-то, не только бактерии, но и грибы, в общем-то, смесь, там состав указан на упаковке. Но Вроде бы при том, что там лицензируется, все это продается, мы протестировали, результат не очень хороший, вот, пока. То есть в будущем, возможно, если это еще усовершенствуют, это будет работать лучше. Там какая технология была? Значит, срезается борщевик как раз, да, скашивается, и на него, собственно говоря, распыляются препараты. По идее, бактерии, они проникают через срез листьев, да, и стеблекорни, проникают в стеблекорень, и вот стеблекорень заражается, погибает. Ну, пока не очень хорошие результаты. Вот, что касается СВЧ, ну, это вообще такая идея, в прошлом году много обсуждали, что придумали в Курске, значит, робота на гусеничной платформе, и заранее мне там какой-то тоже искусственный интеллект уже обсуждаю, да, что он будет находить борщевик сам и как бы уничтожать. Ну, и хочется что-то такое тоже технологичное, да, потому что СВЧ-изучение так раз немножко так на него наставил это, направил, собственно говоря, устройство, да, и борщевик погиб. Вот, ну, по факту тоже много вопросов, потому что, конечно, искусственный интеллект пока путает борщевик с другими растениями, может, какими-то ценными травами, да, перепутать. Ну, применяют, собственно говоря, летающие, конечно, дроны, вот. А вообще, изначально там идея была в том, что ультрамалообъемное опрыскивание, то есть в дрон, там где-то можно загрузить не так много рабочего раствора жидкости, да, там где-то 6, 8, ну, максимум там 10 литров, это немного. Поэтому придумывают смеси препаратов, гербицидов, да, мы про гербициды говорим, тоже яды. И вот, собственно, дрон летает через опрыскиватели небольшие, в небольшой высоте распыляет борщевик. Это, в общем-то, на неудобьях, на каких-то вот сложных таких землях это имеет смысл. Вот. Ну и, в общем-то, вот гусеничный робот, да, это, в общем, развитие этой технологии, но только уже надземное, какие-то наземное устройство, которое, собственно, ездит, а не летает. Соответственно, на него можно тоже бак с гербицидами, да, ну, либо вот СВЧ-излучение. Ну, пока тоже вопросы, потому что есть вопрос по безопасности, да, этого СВЧ-излучения, вот, не всегда эффективно он убивает борщевик пока что, пока, в общем-то, вопросов тоже много, вот. Ну, в общем-то, такие разработки ведутся. Да, в общем-то, я вот 1 апреля, мы в этом году даже там розыгрыш такой сделали в группе, что зачем гусеничные, да, вообще гусеницы как бы сложно на неудобьях, как им проехать, да, что лучше шагающий робот, антропоморфный. Сейчас это тоже да, модная тема, да, там, допустим, Илон Маск тоже по этому поводу, да, что он будет там армию этих роботов выпускать. Вот, и мы там разыграли, да, что вроде бы там вместе с китайцами сделали такого робота, ему сделали искусственный интеллект, вот. Но робот устал в процессе, ему стало очень сложно, он осознал себя как личность, вот, и, в общем-то, провозгласил себя борщинатором, вот, как по аналогии с терминатором. Вот, да, что, в общем, такой юмор.
1: Это,
0: ну,
1: да,
0: пока
1: это...
0: такие разработки пока ведутся. В принципе, это хорошо, что это обсуждают. Вот, но пока оно не слишком совершенно.
1: Да, представляю себе ближайшее будущее. Я думаю, что это не самое далекое, когда антропоморфные роботы ходят по лесам и по полям и уничтожают борщевик по всем правилам. Да, главное, чтобы они все-таки научились различать, где дачный участок, где там. В общем, много может быть казусов на первоначальном этапе. Хорошо, ты еще говорил, что в Битцевском лесу завелись какие-то борщевики-мутанты. Расскажи про это.
0: Да, это очень интересная история. Дело в том, что, как я уже говорил, да, в начале вот как раз первой части, что есть борщевик Сосновского, да, все про него знаем, а есть борщевик сибирский, которого мы недооцениваем, это очень наш вид борщевика, который повсюду растет. И был всегда вопрос, а могут ли они скрещиваться друг с другом, вот, два вида борщевика. И, в общем, такой был вывод, что, наверное, не могут. Они слишком разные. Вот. Но это было не точно. И, в общем-то, в прошлом году у нас один из участников сообщества, Алексей Селяков, он нашел поляну в Битцевском лесу с очень странными борщевиками. Они были похожи как будто борщевик Сосновского, но как будто бы вот искусственному интеллекту дали задание нарисовать борщевик Сосновского. Как-то вот он был вроде большой, с белыми цветками, но странный, какие-то странные признаки. И мы собрали как раз такие образцы несколько и отдали на генетический анализ. Дело в том, что есть группа ученых, которые занимаются изучением генетики борщевиков. Вот статья должна, я думаю, скоро выйти, вот в мае. И действительно показал анализ, что это гибрид. Это подтвердился этот случай. Причем их сразу много получается гибридов. Причем в одном случае борщевик был похож на сибирский, а он оказался ближе по генетике к Сосновскому, чем к сибирскому. То
1: Вот, то
0: есть
1: есть
0: мы
1: э...
0: знаем о том, что они скрещиваются. И вот что еще интересно, значит, осенью пришли на это же место, вот как раз вместе с учеными, и поняли, что большевик Циол, он вроде бы как бы образовал семена, но семена пустые, там просто пленки без семян. То есть эти экземпляры стерильны, и это открывает некоторые интересные перспективы.
1: Это открывает, да, их можно попробовать переопылять, ну и таким образом, чтобы они потом были бесплодны.
0: Именно так. То есть вообще, ну, не все ученые, скажем так, хорошо относятся к этому методу. Вообще есть такое даже название генный драйв. Вот. Но, опять же, не все любят это название. Идея в том, что ты делаешь какой-то вот видоизмененный, да, организм, грубо говоря, гибрид. Вот. Но он при этом более сильный по отношению к родительским. Да? И он, допустим, у него более сильная пыльца, которую все вокруг перепыляют. Но при этом они дальше не дают потомства. Да? То есть некая стерильность там, где-то на каком-то уровне в генах, да, или в самом способе, собственно говоря, передачи этих генов. Вот. И получается, что ресурсы вида затрачиваются. Да? То есть при этом борщевики, допустим, цветут, но при этом ничего не давая, да? Не давая дальше семян. И теоретически, да, на обычный там пример с комарами приводит, да, что если несколько таких популяций комаров выпускать, самцов, да, которые, собственно, не дают дальше потомства, то можно вот за несколько итераций, собственно, вывести комаров условно. Вот. Ну вот хотелось бы, конечно, придумать такое что-то с борщевиком, вот, но ученые говорят, что да, борщевик там найдет какие-то лазейки, как, собственно, из этой ситуации выпутаться. Вот.
1: Да, мне тоже так кажется, что эволюция предусмотрела всякие штуки, с помощью которых это может быть, ну, можно обойти, он же заинтересован в том, чтобы все-таки сохраняться. Слушай, как всегда, время пролетело незаметно, у нас уже завершение программы, я хотел тебя поблагодарить. Как всегда, было интересно, и пожелать удачи в этом благородном деле, с моей точки зрения. Напомню нашим слушателям, у нас сегодня в гостях был Антон Гладилин, агроэколог, руководитель движения «Стоп борщевик». Спасибо, Антон.
0: Андрей, спасибо огромное, было очень приятно общаться, время пролетело действительно незаметно.
1: Как всегда,
0: до
1: интересно.
0: До новых встреч.
1: Да, до новых встреч и до следующей субботы.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 2 часа дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин дал оценку параду на Красной площади. По словам президента, цитата, «все получилось спокойно, достойно, без лишней милитаризации», конец цитаты. Об этом глава государства сказал во время неформальной беседы с премьером Словакии Робертом Фицо перед началом официальных переговоров. В Москве сегодня прошел парад в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В связи с текущей обстановкой в мероприятии не участвовала военная техника. Смотр завершил пролет авиации. Владимир Путин поблагодарил Роберта Фицо за визит в Москву. Поездка премьера Словакии состоялась, несмотря на сложности, отметил президент России. На встрече в Кремле он также выделил твердую позицию собеседника насчет роли Советского Союза в освобождении Европы от нацизма. Владимир Путин напомнил о вкладе в победу словацких антифашистов. Кроме того, глава государства заявил, что Евросоюз и НАТО навязывают конфронтационную линию, из-за которой отношения Москвы и Братиславы осложнены. Отдельно Владимир Путин поблагодарил народ и руководство Словакии за бережное сохранение памятников и мест захоронения воинов Красной Армии. Помимо этого, глава государства заявил, что Россия будет делать все, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах. В Минобороны сообщили о строгом соблюдении перемирия. С полуночи 8 мая режиму прекращения огня следуют все группировки в зоне СВО, подчеркнули в ведомстве. Там рассказали, что перемирие со стороны ВСУ было нарушено 8970 раз. Украинская армия 1173 раза открывала огонь из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Зафиксирован 7151 удар беспилотниками. Отмечается, что российские военнослужащие реагировали зеркально и наносили ответные удары. За сутки Киев потерял 940 солдат, средства ПВО сбили 467 беспилотников, 8 управляемых авиабомб, 1 реактивный снаряд РСЗО «Хаймерс». Дональд Трамп заявил о готовности направить делегацию США в Москву для переговоров по Украине. Такое мнение американский президент выразил в беседе с журналистами. Слова Трампа прозвучали после того, как ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Москва согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате 1000 на 1000. С начала года делегации России и Украины при участии США провели 3 раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве в эти минуты плюс 13, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 16, атмосферное давление будет выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
5: для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
8: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
9: В эту субботу тема программы «Женское здоровье». В эфире главный внештатный специалист по гинекологии Департамента здравоохранения города Москвы, кандидат медицинских наук Вера Коренная. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8 FM.
12: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый праздничный московский день. Всех вас, конечно же, сразу хочу поздравить с нашим великим праздником, пожелать вам всего самого доброго и хорошего. Я получил очень много от вас посланий из ВКонтакте, в Телеграме, я очень вам благодарен. И хочу, как говорится, поблагодарить всех, кто... прислал мне очень милые открыточки. Всех вас тоже от всей души поздравляю. И, конечно же, желаю всего самого доброго, хорошего. И нам, конечно, желаю скорейшей победы и скорейшего наступления мира. Сегодня у нас необычная передача, у нас не музыкальная страничка. Я вам расскажу просто, что сейчас происходит, как готовится в Соединенных Штатах отмечать этот день, потому что это... праздник, помимо того, что 8 мая, это как бы такой официальный день, об этом, кстати, очень неожиданно, приятно напомнил всем нам Дональд Трамп, Вот. Но 9 мая, вот сколько я помню, там каждый день, каждый раз вот в этот день, там за редким исключением, когда в силу служебной необходимости меня не было в Нью-Йорке, мы, конечно, приезжали все на Брайтон, это центр нашей диаспоры был, и это, конечно же, был день единения, ну, всех народов Советского Союза, потому что на Брайтоне проживает огромное количество людей, выходцев из Советского Союза. И это там, ну, действительно такой маленький Советский Союз был. И, соответственно, это отражалось на этом празднике. Праздники были разные. Кто-то на Новый год, под Новый год встречал Рождество, кто-то католическое, кто-то православное, кто-то Хануку, кто-то Рамадан. То есть, так сказать, там все это, конечно, было. Но вот был этот день, один день, который объединял абсолютно всех. Выходили с развернутыми красными знаменами. Я убежден, что вот сейчас... Сейчас в Америке 6 утра, я думаю, что через несколько часов, по крайней мере, я вот разговаривал, там готовится, конечно же, торжественное мероприятие такое. Были там попытки некоторых нехороших людей сорвать это, но мне кажется, что ничего не получится. Опять же, как и много лет назад, кстати, как каждый год, независимо от того, откуда приезжали люди, они проходили с развернутыми красными знаменами, американские флаги были, конечно, но там были и красные знамена частей, которые, собственно говоря, вот воевали против нацизма, ветераны были, вот, они еще есть на Брайтоне, остались, это, так сказать, есть люди, которые помнят об этом, и, конечно, эту память передают очень-очень бережно, особенно если учесть, что на Брайтоне все-таки в основном живут евреи, выходцы из Советского Союза, наши советские русские евреи, то, конечно же, для их, собственно говоря, вы по поводу Холокоста и по поводу всего, вы их никогда не запутаете. Там все прекрасно знают, кто был злом, а кто был добром. Там все это прекрасно знают. Я вспоминаю встречу, как раз тогда на Брайтон приезжал Стивен Спилберг, как раз он выпустил свой знаменитый фильм «Список Шиндлера», и он по крупицам, так как он сам, собственно говоря, из семьи пострадавших во время Холокоста, его, если мне память не изменяет, он рассказывал... Его тетя, дядя, и там некоторые, ну, да, кузены, как он говорил, двоюродные, троюродные, то есть многие из них сгинули в Холокосте. И он тогда, вот, помимо всего прочего, он собирал еще информацию вот, у наших выходцев из Советского Союза, евреев, которые пережили тоже это. И вообще, кто воевал, вот это было очень любопытно. Стивен Спилберг потом сделал документальный фильм по этому поводу, очень трогательный. Вот, и, ну, «Список Шиндлера», вы знаете, это оскароносный фильм, который с успехом прошел по всему миру фактически, стал таким уже нарицательным, скажем так, нарицательным названием для всего того, что тогда происходило. Ну, фильм для меня немножко спорный, я честно вам скажу, потому что, конечно, это заключительная сцена, когда там один одинокий советский воин на лошади с винтовкой подъезжает к Освенциму, ну, вернее, концлагерь, вот где были люди из этого... с предприятия Шиндлера. Конечно, это немножечко, как говорится, too much. Ну, не, понимаете, не могут они показать, вот, так сказать, вот такую победоносную армию. Армия, которая была... Прежде всего, это экономика. Экономика, инновации, которые выиграли, обыграли по многим образцам вооружения. И уж, конечно, там... Ну, конечно, на лошадях лошади использовались. Но, простите меня, мы войну выиграли не на лошадях. Я думаю, что это прекрасно понятно. Я хочу еще вам напомнить, что во время, после капитуляции был не парад, парад победителей, как раз вот, который прошел в Берлине после подписания капитуляции, и там как раз вот прошли тогда французы, прошли англичане, американское было, так сказать, подразделение были, вот, и там же как раз вот мы, ну, это вот какой, представьте себе, 45-й год, мы показали свои новейшие танки, ИС-3, по-моему, если мне память не изменяет, тяжелые танки, у союзников не было такого вообще рода вооружений. Конечно, это произвело фуроры. Очень многие отмечали, американские генералы потом отмечали о том, что, конечно же, это, ну, не ожидали они увидеть такую мощную технику. Конечно, к концу войны наша экономика уже полностью встала на рельсы и, конечно, производила не в достаточном количестве, а именно то, что было нужно для победы. Даже, что называется, еще и с запасом определенным. И, конечно же, наша, прежде всего, Т-34 и «Катюши» наши, которые потом стали родоначальником целой серии, огромной, ну, такой серии вооружений, которые, в принципе, даже до сих пор используются. Я помню, что танкисты говорили, что вот знаменитый двигатель дизельный Т-34, он использовался, в принципе, его варианты на многих наших машинах Т-62, Т-64, если мне память не изменяет, они использовались тогда. То есть это вот был такой вот прорыв не только в вооружениях, но и, конечно же, в целом вот, и в новые сплавы, новые металлы появились. Победа, вот она, понимаете, она впитывает в себя. Это не только была победа на поле боя, помимо всего прочего, прежде всего там, но это, конечно, еще и была победа, я говорю, и духа, и самое главное, это и мысли. Мысли, потому что, конечно же, если мы с вами говорим о нашем ядерном проекте, об атомном проекте, если о космосе, это все там зарождалось. Королев был как раз вот у истоков наших «Катюш», он там ракетные, так сказать, вот технологии, которые отрабатывались, они потом именно там пришли. Сплавы эти новые, которые потом использовались в космической нашей промышленности, и которые нас, собственно говоря, и привели первыми к звездам. Это же все не случайно было. Это вот это была вот эта грандиозная, она метафизическая, конечно, победа всего. То есть когда просто по всем статьям, когда просто добро победила и полностью низвергла зло во всех отношениях, и по технологиям, и по всему. Я вам хочу напомнить, что многие образцы нашей техники, если вот в 41-м году немцы смеялись над нашей техникой, когда они наступали, то потом в 42-43 год они очень прекрасно воровали технологии, в частности, танковые технологии, наша Т-34 с ее конфигурацией башни, это там, я знаю, специалисты лучше знают, но там, по-моему, то ли Пантера-3, то ли Пантера-2, там некоторые, да, они были просто копии фактически, по дизайну, по всему это, и уж по всем остальным показателям. Ну, собственно говоря, время все расставило на свои места, а уж Курская битва, она подтвердила это все. У нас передача «Диалог», уважаемые радиослушатели, сегодня, в отличие от предыдущих, смс-портал 925-88-88-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал, я не знаю, надеюсь, работает, говорит Москва. В Дзене у нас говорит Москва. И, конечно же, не забывайте, что на нашем сайте есть уже иконка новой социальной сети Макс, так что через нее тоже подключайтесь. Хочу еще раз повторить, понимаете, вот так получается сейчас, что наиболее доступный вид связи сейчас наших коммуникаций стало доброе старое радио, которое невозможно перехватить, заблокировать или еще что-то. У нас, естественно, сегодня прямой эфир. Так что, видите, вот радио, оно так неожиданно вернулось в такой немножко новой ипостаси, отодвинув немножко подальше все эти социальные сети, даже некоторые телевизионные, скажем так, ресурсы, потому что это все-таки наиболее простой и наиболее доступный способ посмотреть. Да, потому что я, насколько вот знаю, по крайней мере, вот мои студенты, многие из них говорят, мы не покупаем телевизор. Ну, почему? Ну, потому что, вот, так сказать, зачем, когда через интернет можно смотреть любую программу. Ну, и как вот вы сейчас посмотрите интернет, допустим, как вы телевидение посмотрите. А радио вы можете включить даже на наших телефонах, которые на смартфонах есть. Вы можете там подключить эту функцию и спокойно слушать радио. Я, кстати, это вот часто делаю, особенно, когда за город с семьей выезжаю. Так, у нас уже звонки, давайте возьмем. Да, слушаю вас.
11: Добрый день.
13: Добрый.
11: Я хочу внести некоторую поправку в то, что вы говорили, но виноваты в этом не вы, а в силу, ну, скажем так, общественной психологии.
13: Ну, спасибо хоть на этом, а то я уже стал переживать немножко. Вы скажите конкретно.
11: Нет, подождите, переживать, до конца дослушайте.
13: Так вы сразу говорите такая, без прелюдии, ну, пожалуйста.
11: Значит, начальником общего войскового цикла на военной кафедре, которую я окончил в свое время, был полковник-танкист Захаров, который прошел всю войну, и, значит, когда у нас на занятиях студенты заговорили вот в таком ключе, что там вот 34-ки, значит, там выдающиеся танки, он с обидой сказал, а при чем здесь 34-ки, когда есть определенная классификация танков, легкий, средний, тяжелый, и у каждого, значит, свое предназначение, своя функция. На одних легких танках, значит, бой, войну не выиграть. И вот эти вот...
13: У меня, ради бога, извините, уважаемый радиослушатель, я не хотел вас прерывать, я, по-моему, достаточно терпеливо выслушал все, что вы сказали. Я, конечно, понимаю, что, наверное, для вас ваш педагог с кафедры, с какой-то военной кафедры, я так понимаю, даже не военного училища, а где-то в институте, он для вас очень большой авторитет, но просто для вашего сведения, я абсолютно дилетант и ни в коей мере не притворяюсь военным экспертом, но Т-34 это был средний танк. Это был средний танк. И вот средние танки, которые были среди этой классификации, как вы говорите, я не знаю, зачем вы вообще уходите в эту, я, собственно, не претендовал ни на что. Тяжелые танки, такие там танки, сейчас мы что с вами будем разбирать. Факт заключается в том, что это я уже столько рейтингов смотрел, Т-34 признана лучшим танком Второй мировой войны. Даже не Великой Отечественной, а Второй мировой войны. Я это в Америке видел, я был на паре мероприятиях в этом. Поэтому, пожалуйста, прежде чем читать такую лекцию, особенно так достаточно медленно, нединамично, вы лучше, как говорится, вот подумайте немножко над этим. И если вы что-то действительно хотите сказать, потом я так и не могу понять, вы в чем меня хотели исправить-то? Что Т-34, что плохой танк, что ли? Ну, я сейчас даже, во-первых, не об этом говорю, с одной стороны. А с другой стороны, это очень странно вообще-то отрицать, ну, настолько очевидно вещи, что мне даже пришлось вас немножко прервать. Нью-Йорк, безусловно, Лос-Анджелес тоже готовится, но это уже попозже будет, там я был звонок, я разговаривал с моим, так сказать, коллегой, он говорил о том, что, кстати, он американец, он, так сказать, даже не выходец, но у него семья, так сказать, жена русская, так что они тоже там это все очень постоянно отмечают, прекрасно понимают это. По-разному оценка, конечно, идет. Вот я посмотрел такие называемые паблики, которые, в которых просто люди высказывают свое мнение. Американцы, прежде всего, я хочу, конечно, об этой категории сказать, потому что я просто более, так сказать, подробно узнавал об этом. Конечно, очень много людей, которые, американцы, которые, ну, вот в силу тоже, я даже не могу сказать, что это какой-то информационный вакуум, нет. Но дело в том, что очень многие из них пишут о том, что, конечно же, вот без поддержки американцев, конечно же, вот Советский Союз якобы не смог бы победить. То есть это вот в таком ракурсе подается. Это общепринятая такая-то. Это практика, это действительно вот то, что говорилось по поводу, знаете, общественного знания такого. В Америке это очень укоренилось, это знание. Вы знаете, я когда это слышал, всегда я особо не спорил по этому поводу. Я приводил только один довод, что 2/3 всех ресурсов и человеческих, и оружейных, и экономических, и промышленных, верм вообще Третьего Рейха, 2/3, то есть, ну, более 60%, они были сконцентрированы на Восточном фронте. А вот французам, американцам, англичанам, которые там было, там досталось только вот это. Поэтому вторая цифра, которая есть, это тоже официальная цифра, она достаточно, так сказать, все известна всем. Из общего количества техники, которая была поставлена нам, и спасибо огромное, я хочу сказать, ни в коей мере не хочу, так сказать, умалять значение той помощи, которую в нужный момент оказывала Америка. Другое дело, что они прекрасно понимали, что пока Советский Союз занят Третьим Рейхом, то и они могут, как бы, так сказать, сгруппироваться и, так сказать, сконцентрировать свои войска. Мы же с вами помним, сколько они Второй фронт готовили. Вот. Но в любом случае, спасибо. Особенно отдельно, я считаю, вот именно в наш День Победы надо сказать отважным американским, английским и канадским, кстати, морякам, которые с огромным риском, погибая, проводили эти конвои в Мурманск с необходимым стратегическим оборудованием, вооружением, самолеты много было. Летчики Америки, как и наши летчики, через Аляску, через вот тот восточный коридор поставляли нам самолеты, переправляли их туда. Это все было, и никто ни в коей мере не хочет отрицать. Но из общего объема это было 4%. Да, это было в начале войны, это было действительно очень нужно. И еще раз я хочу повторить, ни в коей мере я не хочу даже умалять сейчас значение говорить. Но когда Дональд Трамп говорит, что Америка победила нацизм, Америка и союзники, ну, это, конечно, немножечко, я все-таки думаю, даже для Дональда Трампа это чересчур уже. Ну, так все-таки нельзя говорить. Мы даже, кстати, не позволяем себе говорить, зная, что основной театр действий в Америке был на Тихом океане, мы не говорим, что мы победили Японию с нашими союзниками. Нет, мы всегда отрицаем тот вклад, который в разгром Японии вложила Америка. Ну, правда, там, вы знаете, Хиросиму и Нагасаки тоже ведь никто не отменял. Так, извините, у нас полная линия, давайте я буду брать. Да, слушаю вас.
14: Здрасте. Я как на народном... с праздником вас.
13: Спасибо, и вас тоже с праздником великим.
14: Спасибо. На Народном радио я слышал информацию, что недооценивают ленд-лиз, потому что в 41-м году 98% авиационного бензина, на котором летали наши самолеты, это был бензин американский. А из другого источника тоже наше радио сказало, что американцы нам за войну поставили 200 эсминцев, 90 подводных лодок, и очень важные они какие-то химические компоненты поставляли для производства наших порохов, вот, в частности. Mm-hmm. То есть не только чисто военную технику, а вот какая-то химия, которая была важна для производства боеприпасов.
13: Дюраль поставлялась, я знаю, для наших самолетов, было это точно так, что да, это... Я же упомянул, я просто еще раз хочу повторить, я не настолько подготовлен, чтобы вот в специфику эту, я же говорил, стратегические материалы, да, тоже поставлялись, и я, насколько знаю, да, там было топливо, я уж не знаю, там в проценте, но учитывая масштабы все-таки, конечно, и я здесь хотел бы, так сказать, спасибо вам большое за звонок, я сейчас тоже попытаюсь, как говорится, объяснить. Дело в том, что двигатели на наших самолетах, они были, ну, под наше топливо, что называется, заточены. Я, опять же, не хочу сейчас в химический состав торгаться, но, безусловно, помощь была в этом. Я убежден, что, потому что химическая промышленность в Америке была гораздо более продвинута, и, конечно же, здесь специалисты помогали, вне всякого сомнения. Так что я еще раз хочу повторить, никогда мы не забудем это, и никогда, точно так же, для меня, допустим, ветеран войны американец, который воевал вместе с нами против нацистов, это точно такой же ветеран, как и наш. Это здесь мы не должны, кажется, различить. Точно так же, как, я надеюсь, мы никогда не будем различать героев Корейской Народно-Демократической Республики и наших солдат, которые пали, которые сражались за нашу землю. Это святые, понимаете, это наднациональное, надконфессиональное значение, с моей точки зрения, по крайней мере, вот это звание ветерана и участника, это, конечно же, это именно сакральная все-таки вещь. По крайней мере, я так это себе представляю, без национальности. Слушаю вас.
15: Здравствуйте, Рафаэль
13: Вась. А, да, здравствуйте, Вась.
15: Праздником вас всех.
13: Слушайте, спасибо, вас тоже.
15: Я просто перечислил предыдущий слушатель, это как раз промывка мозгов американцев и британцев. Были словно преувеличивать ту помощь, которая осталась, тем более, на дне многих морей и океанов.
13: Вась, извините, я вам сейчас дам слово. Единственное, Вась, пожалуйста, не забывайте по поводу критики радиослушателей, хорошо? Просто скажите свое мнение, а люди поймут, что оно у вас противоположно. Не надо не таргетировать. Пожалуйста, продолжайте.
15: Во-первых, Т-34 находился, в том числе, с 85-м калибром до 93-го года в составе Советской армии в наших войсках. Во-вторых, если бы мы получали от американцев 98% бензина, у нас бы самолеты не летали. Все было заточено в Сталинград и на Азербайджан. Во-вторых, это была как бы медвежья услуга, потому что на поступающем вооружении, в том числе на самолетах и танках, ну, которых поставляли достаточно немало, и Валентайнова в основном себя оправдали, в отличие от других танков, которые были способны в условиях особенно зимы. Приходилось менять вооружение из-за того, что мы не производили такого калибра. Не только пулеметы, но и пушки, в том числе и на кораблях. А 200 эсминцев, ну, таких сейчас, такого флота не имеют Соединенные Штаты Америки. И тем более, давайте не будем забывать, что американцы, якобы сильно воюющие Британии, поставили и финансовом выражении в 10 раз больше по ленд-лизу на 50 миллиардов долларов.
13: И Китаю больше, кстати. Поставки Китая тоже были больше.
15: Вот, Рафаэль, я хочу завершить, просто действительно, вот давайте не будем, вот как вы правильно говорите, в историческую фрагментарность, а тем более то, что известно и так, было обозначено в фильме, в многосерийном фильме «Неизвестная война», где был переводчиком, вернее, суфлером, а комментатором...
13: Берт Ланкастер.
15: Берт Ланкастер, и его переводил Лановой.
13: Спасибо.
15: Там все указано, и вообще...
13: Спасибо. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, фильм «Неизвестная война» – это очень для меня значимый фильм, потому что когда автор этого фильма, они приходили к нам в школу, в 284-ю московскую школу, и мы тогда фактически, ну, что называется, еще пионеры, комсомольцы, мы тогда как раз вот принимали участие в этом фильме. В каком смысле? Мы брали интервью, к нам пришел, мы приехали в гости к генералу армии Чуйкову, знаменитому нашему защитнику Сталинграда. Человек, легенда был, который мы как раз, и я очень хорошо просто это помню, как раз я помню эту замечательную песню, «Мир и война», который исполнял английский, я не помню сейчас какой-то исполнитель, очень такая была трогательная, конечно, вещь, там было интервью с Брежневым, конечно, и как раз вот этот фильм, вот тут он у меня был на глазах, и я помню прекрасно, если кто смотрел этот фильм, там было очень любопытное интервью нашего аса, трижды Героя Советского Союза, Покрышкина, он как раз, это было для меня очень любопытно, он как раз рассказывал, что его первые вот вылеты, которые были, он был на американском самолете «Кобра», вот, и он как раз рассказывал, как он, собственно говоря, его немножечко доработал, каким образом, у него там было три пулемета, по-моему, крупнокалиберных, или, может быть, два, я сейчас вот не могу точно сказать, но он сказал, что он на одну гашетку свел все пулеметы, то есть, когда он нажимал на гашетку, это не один пулемет стрелял, а все три, и, то есть, таким образом, он говорил, шансов, допустим, выжить там немецким, так называемым, асом, это было невозможно, потому что такое была мощь, и он очень хорошо отзывался об этом самолете, но я думаю, действительно, ведь, особенно в первые годы войны, когда у нас были еще, вы же помните, мы еще там на бипланах даже летали, там, ишки эти, как их, ишечки называли, это потом уже Як-7, потом Ла-5, потом уже МиГ-3 высотный, потом уже появилась, конечно, супертехника, которая, ну, то, что не уступала, так это уж точно, конечно, да, так что, конечно, это же тоже через это все нам пришлось, ну, в какой-то мере пройти, конечно же, это тоже, да, вот, так что... Чикаго, то же самое. В Чикаго я, вот, так сказать, я получил сообщение, не разговаривал, но там тоже будет это. Но там вот с Чикаго мне будет любопытно, как это, если это пройдет. Я надеюсь, там пройдет без эксцессов. Дело в том, что в Чикаго живет очень большая польско-украинская диаспора такая. Поляков даже в большей степени, там более 2 миллионов было, вот когда я в свое время интересовался этим вопросом. Ну, я понимаю, настроение, как вы сами понимаете, там, ну, как мягко сказать, антироссийские. Поэтому как там все это пройдет, это сложно будет сказать. Тем более, там сейчас достаточно большая украинская диаспора. И надо сказать, что я вам неоднократно говорил, там сейчас криминальная обстановка достаточно сложная. И поляки и украинцы, они, ну, я имею в виду организованные преступные группы, они объединились против негритянского населения и испанцев. То есть вот там такой у них, знаете, триумвират своеобразный. Во что это все выльется, я не знаю. Я надеюсь, это не отразится на том. Но, по крайней мере, там есть люди, которые тоже и хотят пройти бессмертным полк, хотят почтить память. Так что вот посмотрим, как это получится там. В Лос-Анджелесе, надеюсь, будет нормально. Чуть попозже посмотрим. Вот. Ну и в Нью-Йорке, я думаю, что там-то уж, конечно, им не первый раз отбиваться от бандеры нацистов. Там я еще в свое время, будучи в Америке, прекрасно видел эти сцены, когда выходцы из местечек, так называемых, очень популярно, иногда при помощи жестов таких резких, объясняли бандеровцам, кто они такие есть и кто, собственно говоря, убил их родственников всех. Так что там, я надеюсь, все это, память эта, она достаточно жива. Ну и плюс к тому, как я уже вам неоднократно говорил, в Израиле 9 мая – это сакральный религиозный праздник, помимо всего прочего. Так что, ну, будем надеяться, что все-таки у нас День Победы, он, так сказать, победоносно пройдет уже по всему миру. Я за время перерыва, сейчас я приглашаю вас послушать выпуск новостей, которые подготовили, а у меня вот сейчас информация из Австралии должна прийти, как там все это было. Всего доброго.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
16: В Москве 14.30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Кремле заявили о паузе в трехсторонних переговорах по Украине. О следующих раундах договоренностей не достигнуто, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Цитата. «Понятно, что каждая страна должна сделать перед следующим раундом переговоров, я имею в виду в первую очередь украинскую сторону, и она знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд был успешным», сказал он. Ушаков также сообщил, что никаких новых договоренностей по перемирию к Дню Победы достигнуто не было. Кроме того, он заявил, что контакты Москвы и Вашингтона активизировались, в частности, на фоне угроз Киева и предупреждения России о возможном ответе. Говоря о реакции зарубежных лидеров на угрозы Владимира Зеленского атаковать российскую столицу 9 мая, Юрий Ушаков отметил, что их реакцию все видели. Цитата. «Атаки на Красную площадь сегодня не было, естественно, и не было массированного ответного ракетного удара по Киеву», добавил Ушаков. В Анапе загорелся парк аттракционов. По предварительным данным, огонь вспыхнул на территории картинга. Информации о пострадавших нет. Детали случившегося выясняются. Кадры ЧП публикует телеграм-канал 112. На них видно, как в районе колеса обозрения поднимаются густые клубы черного дыма. В Минздраве Испании рассказали о дальнейшем маршруте лайнера MV Hondius, судно, на котором произошла вспышка хантавируса после прибытия к Канарским островам и эвакуации пассажиров с частью экипажа, отправится в Нидерланды. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Министерства здравоохранения Моника Гарсия. По ее словам, 30 членов экипажа останутся на борту, 17 сойдут, также будут эвакуированы граждане 23 государств. Известно, что лайнер прибудет в Нидерланды, где пройдет полную дезинфекцию. Вспышка инфекции произошла на круизном лайнере MV Hondius в начале мая. Он следовал из Аргентины на Канарские острова. На судне у 8 человек был выявлен хантавирус. Трое пассажиров скончались, один находится в больнице в критическом состоянии. Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира «Мастерс» в Риме. Это произошло после того, как соперник россиянина по второму кругу, чех Томаш Махач, снялся с соревнований из-за недомогания. В следующей стадии Медведев сыграет с победителем матча между французом Кринтеном Муте и испанцем Пабло Льямасом Руисом. Турнир в Риме завершится 17 мая. Призовой фонд составляет 8 миллионов 235 тысяч евро. Курс юаня на празднике 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве в эти минуты плюс 13, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 16. Атмосферное давление будет выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
0: «Имена. Поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Победа вне стенограмм». В эфире главный редактор издательства «Молодая гвардия» Мария Залесская. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
1: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели, с праздником еще раз, кто к нам присоединился, с праздником нашей Великой Победы, всего вам самого доброго и хорошего. Позвольте зачитать некоторые ваши послания. Ольга опять на работе, добрый день, с великим праздником. Спасибо, Ольга, спасибо, семья ждет. Сейчас закончу эфир и на дачу. Алексей пишет, у меня дача рядом с Чуйковым, его сын поддерживает память, создал парк героев в Дмитровском районе на канале, очень здорово, я учту вот это, если я обязательно посмотрю, с удовольствием посмотрю, и если будет возможность, конечно, заеду, это очень хорошо, что, конечно, память надо поддерживать. Карен, поздравляю, Рафаэль Никитич, поздравляю, спасибо большое, у вас тоже всех поздравляю. Евгения Виноградова, спасибо, что написали. Светлана Березовская, спасибо вам. Ромео Монтеки, спасибо вам. То есть многие из вас прислали свои поздравления, спасибо вам огромное. Для меня самый большой подарок – это ваше участие, ваше присутствие на наших передачах, наше живое, доброе общение. Общение патриотов, единомышленников, людей, которые болеют за свою родину и которые даже критикуют, а мы критикуем. Я уж думаю, никто отрицать не будет. Мы хотим добра и блага нашей стране. Так что, конечно же. Так получилось, что вот сейчас я вам обещал информацию из Австралии, да, и в Сиднее, и в Мельбурне пройдет как раз будет акция «Бессмертный полк», больше 100 человек собираются там, ну, для Австралии это не так уж и плохо, у них как раз и посол наш будет присутствовать, там выставка организована, то есть там тоже есть очень, я вот смотрю сейчас фотографии, они уже приходят с красные знамена везде. Ну да, вот здесь вы уже говорите по поводу, опять мавзолея не было видно. Я уже свое мнение высказывал по этому поводу, считаю, что это абсолютно неверно. Абсолютно неверно, и драпировать сейчас, ну это, надо пересмотреть все-таки, уважаемое руководство наше, кто этим занимается, кто за это ответственен. Я не знаю, кто вообще вот это придумал, мне это просто немножко непонятно. Это, ну, историю не задрапируешь, ну как еще объяснять? Послушайте, в то время, когда идеи Ленина сейчас настолько популярны, особенно в Америке, справедливости ради, не только Ленина, но и идеи троцкизма, допустим, но тем не менее, левые идеи по поводу того, особенно экономические выкладки, которые, посмотрите на мэра Нью-Йорка Мамдани, ну это же марксист-ленинец, ему только комсомольский значок надеть. Все, человек, как говорится, абсолютно конкретных социалистических взглядов, и ссылался, кстати, сейчас в меньшей степени на работы Ленина, Троцкого, он каждый раз. А мы как-то все, знаете, дистанцируемся, все как-то, знаете, вот это что-то не наше. Так нельзя. Ну, это я сейчас говорю просто как политолог, как политтехнолог. Почему мы отдаем свою историю кому-то? Почему мы ее кому-то, так сказать, преподносим? Ну, можно как угодно относиться к личностям и в какой-то степени Троцкого, и Ленина, и Сталина. Ну, послушайте, это были неординарные люди. Признайте это, надо просто понять это. Особенно, когда такая посредственная, я имею в виду в профессиональном смысле, сервис начинает критиковать, там кто-то был прав, кто-то был неправ. Послушайте, это просто недостойно и смешно. Посмотрите объем трудов, которые эти люди написали, а самое главное деяние, что они сделали. Сколько в самых разных областях, причем не только в самых разных областях знаний, но и в географически, в самых разных странах, сколько было последователей, поклонников до сих пор, уже 100 лет прошло. Но надо задумываться, надо анализировать это все, а не так вот сбрасывать и задрапируем, и все. Но это страусиная немножко у нас, как говорится, тактика. Да, Вашингтону сейчас как раз прислали. Из Нью-Йорка люди поехали, вот, готовиться к этому. Чтобы вы понимали, сейчас в Нью-Йорке 6:30, 6:30, конечно, рано еще говорить, но, тем не менее, вот люди пишут, что и поедут они в Вашингтоне, пройдут, и потом будет бессмертный полк. И в Бруклин-то на Брайтоне, конечно же, будут. Так что здесь, я думаю, однозначно совершенно. Причем вот пришла как раз, вот, американка как раз написала в паблике. Так, ну я вам так с листа, я американка, родилась здесь, выросла, и я понимаю, какие жертвы принесли американцы, сражаясь плечом к плечу со своими братьями Советского Союза. Ну вот видите, это уже, как говорится, лучше. Они погибали с оружием в руках вместе, они пали в бою вместе. Вот. И она подчеркнула, что и День Победы имеет важное значение, вот, потому что воздадено. И вот она пишет, нам больно видеть, что этот праздник встречает противодействие. Это причем американка, ее, вот как ее зовут, сейчас я посмотрю. Лиза Палфетчен, вот такая вот, так сказать. Ну, то есть она даже не выходца, она не выходец из, на, так сказать, русской семьи или, так сказать, выходцев из Советского Союза. Но вот она, как говорится, тоже это вот отмечает. Это хорошо. Я должен вам сказать, что, конечно же, отношения... Вот сейчас приходит сообщение, в Лондоне тоже будет проходить эта акция. Вот, так что вот посмотрим. В Лондоне, конечно, любопытно, как это все в конечном итоге материализуется. Там все-таки отщепенцев достаточно, которые захотят испортить праздник. Ну, надеюсь, что все будет это. Так, еще раз. Так, сейчас я еще возьму звонок. Да, слушаю вас.
4: Извините, что в празднике один злоупотребляю, я просто
3: вспомнил. А, Вась, да. Вась, извините, я просто поясню, уважаемый Россия, я беру подряд, поэтому поверьте, я, как говорится, никому не предполагаю. Да, слушаю.
4: Как раз про американцев во время Второй мировой, Великой Отечественной войны. Я как-то общался в 12-м году, но неважно. С одной артисткой Ириной Полянской. Она из Подмосковья, потом 16 лет удрала на фронт, окончив какие-то курсы, начала войну под Киевом. Вот, когда вас уже освобождали Киев и правобережную Украину. Так вот, она дошла со своей дивизией до Эльбы. Она была любимицей комдива. Вот, она говорила, что хочет стать артисткой. Ее комдив после войны, еще до того, как кончилась война, вернее, подписали капитуляцию, отпустил в Союз, чтобы она поступила в ВУЗ. Ее там задержал патруль, и чуть комдив не попал под под трибунал.
3: Вайс, поконкретнее, пожалуйста, Вайс.
4: Вот, про американцев. Вот как раз они на Эльбе, когда остановились, они около недели смотрели на американцев в прицел. И когда им дали приказ, что надо брататься, они начали с американцами брататься. И там такое пьянство началось, но у американцев были таблетки. И потом, когда командир дивизии спросил одного американца, почему ваши солдаты не пьянеют, офицер, они сказали, у нас специальные есть таблетки. И тогда командир дивизии запретил нашим и его подчиненным употреблять столько же алкоголя. Вот такой казус был. Потому что неизвестно, чем бы это все кончилось.
3: Ну, я не знаю насчет таблеток, конечно, это сложно говорить. Я читал мемуары генерала Паттона, известного. Это один из заместителей Эйзенхауэра был. Он руководил южным направлением, итальянским как раз. Ярый, можно сказать, русофоб. Ненавидел Советский Союз всеми фибрами своей генеральской души. Очень своеобразный был человек. Окончил очень печально и очень жалко у него получилось это.

0: когда у вас выкинных сына, выпьем за нашу победу. Потом рассмеялся, они там обнялись, потом, в общем, конечно, выпили. Так что такая коса на камень нашла, хотя он, конечно, один из, к сожалению, тех немногих, которые требовал буквально, чтобы Эйзенхауэр, чтобы там президент отдали приказ, чтобы мы наступали дальше. Говорит, давайте воевать сейчас с советами, чтобы потом не откладывать на это. Но его Эйзенхауэр быстро остудил его пыл, как, кстати, и Рузвельт, как и Трумэн потом. То есть они, конечно, не поддержали это. Но был такой вот, так сказать, тоже эпизод, очень своеобразные были люди, он был такой весь, знаете, что называется, генерал от бога, как он себя считал, не мыслил себя вне армии, но вот проявил себя в какой-то степени там, но, к сожалению, для него, по крайней мере, ему не хватило, он хотел все-таки еще подвигов, там, тянуло его буквально, а вот судьба распорядилась все-таки немножко по-другому для него, по крайней мере, так что, ну, он говорил, что, конечно, это в его книге, это, ну, сквозило такая зависть все-таки. Конечно, он хотел Берлин взять. Конечно, он хотел, он торопился очень. Но он через Италию, через Сицилию, через Италию, это вот его армия как раз освобождала Италию. Да, это, как говорится, что было, то было. Но, как всегда, не успел. Ну, а куда ты там успеешь за нашим? Что-то за Жуковым, за Рокоссовским? Да нет, это тебе не просто так. А.Б. Рафаэль, с праздником победы, спасибо за передачу. Месяц назад открыл для себя, что у вас есть еще интересная передача по пятницу. Ну, спасибо, есть, да. Дэн, поздравляю вас. Спасибо, Дэн. Спасибо большое. Спасибо за ваши пожелания. Так, давайте. Да, слушаю вас.
1: Я хочу вспомнить еще один эпизод, связанный с зимним наступлением. Об этом, по-моему, мало кто знает. А базовое решение по поводу этого наступления было связано с тем, что один из профессоров, оставшихся в блокадном Ленинграде, когда один из немецких самолетов был сбит и дотянул до земли, он, значит, пришел туда и вместе с остальными жителями там были пробиты бензобаки и вытекало топливо. И вот он, значит, бутылку набрал этого топлива, отнес в лабораторию, провел квалифицированную, значит, разгонку, анализ фракционный, и доложил наверх о результатах. Оказалось, что у немцев были большие проблемы. Они, значит, не то топливо, не сезонное применяли. У них не было возможности. И они не могли свою технику активно использовать вот во время этого зимнего наступления.
0: Вы имеете в виду зимнее наступление 1941 года, я надеюсь, да?
1: Ну да, да, вот.
0: Хорошо, да, спасибо. Спасибо за эту справку. Я слышал про это. Действительно, так как они были по всем статьям не готовы к зимней кампании, ну, помимо там, вы говорите насчет топлива, я слышал это, у них танки не заводились буквально. Это факт, как говорится, известный был. Многие просто не могли тронуться. И морозы, конечно, 30-40-градусные морозы, это было немыслимо для них. И здесь, конечно, у нас было преимущество. Но я говорю, что хотел бы отметить, это не только в этом, это касалось и обмундирование, это касалось одежды, конечно, они думали, что они за, так сказать, несколько месяцев расправятся, но что-то мне напоминает, знаете, какая-то недавно страна тоже хотела за две недели, за два дня, что ли, да, там, расправиться с Ираном, что-то вот уже третий месяц топчется, пока никак не получается у них, но это уже такая, знаете, гордыня своеобразная, так сказать, самоуверенность такая, самовлюбленность в себя, что они все смогут сделать. Но нет, получили по носу это. Надо сказать, что вот следуя вашему звонку, конечно же, во время войны, почему-то я говорил победа, конечно, но мы, что называется, учились на ходу. Создавали такие уникальные образцы и техники, и самых разнообразных. И там ведь сейчас вот эта отдельная тема, допустим, то мы в связи с нехватком нефтепродуктов, в частности, бензина, и не только авиационного. У нас же были разработаны целые автомобильный парк вот автомобилей на так называемом природном газу, вот, вот на головешках, которые то, что сейчас некоторые запускают в производство. У нас тогда уже, я помню, кстати, эти фотографии военные с такими, знаете, самоварами ездили машины, куда надо было, знаете, ну, это вот назад в будущее, вот если чтобы вы себе представили. Это же тоже наши ученые делали все. Чудеса просто по изобретательности, сообразительности делали. Это настолько едином порыве вся страна, и наука, и промышленность, и сельское хозяйство, все было.

0: было сконцентрировано. Нам бы почаще смотреть на это и вспоминать, как это было. А то у нас... Вот, я вчера уже говорил о выставке французских бульдогов и влажной вечеринке. Слушаю вас.
1: Здравствуйте. Говорят, что у нас хорошая зимняя форма была после того, как по итогам войны в Финляндии. Дело в том, что наших там очень много померзло.
0: Да, было дело.
1: А я слушал международное радио Финляндии, была такая всемирная радиосеть. Они сказали, что там был эпизод, когда целая дивизия наша была в летней форме переброшена в Финляндию в 30-градусный мороз. И вот эти люди в течение недели сражались против финнов, погибая, видимо, и от холода, и от финских пуль.
0: Я не знаю насчет дивизии, вот, но да, финляндо-финская, безусловно, для зимней кампании в очень большой степени финская война, она нас, конечно же, подготовила и указала на те слабые моменты, которые были тогда. В частности, я не знаю насчет дивизии, просто у меня дядя, он воевал в финскую войну. Дядя Армаис мой, он рассказывал, как это было. Он был командиром роты. И тогда только у него, у командира роты, был вот ППШ-автомат. У остальных все были винтовки. А финны были уже тогда вооружены автоматами. У них в основном это были автоматчики. И, конечно, было сложно вылавливать их. Особенно было сложно, когда они очень активно использовали лыжи. А, ну, вы представляете себе, допустим, новобранец из Армении, ну, какие там лыжи у него, он лыжи. Снег-то видели, конечно, но, скажем так, лыжный спорт это явно был, так сказать, не кавказский, не закавказский любимый вид спорта. Так что, конечно, было сложно ребятам привыкать, но потом постепенно, конечно, мы адаптировались ко всему тому, что там было. И, собственно говоря, как и в любой войне, мы с вами прекрасно это видим. Ну, а посмотрите, вот разве вот сейчас это к авантюрам американцев с Ираном. Посмотрите, как буквально за несколько месяцев перестроилось иранское общество. Даже если глубоко не интересоваться этим, но мы же с вами прекрасно видим сейчас, вот даже по тем телевизионным картинкам, которые, кстати, исходят не от иранских средств массовой информации. Это дает, так сказать, информационное агентство, скажем так, ну, относительно нейтральных стран. Я вот вижу индийские источники, и новозеландские, я вот смотрел, там это безусловно, служит, я не знаю, как там Трамп со своими соглядатаями планировал это все, но то, что это сейчас вызвало абсолютную консолидацию иранского общества, это безусловно. Не хочу идеализировать, я просто не специалист, но мы это с вами видим, по сравнению с тем, что было, сейчас мы видим, что эта страна как единый лагерь, и это позволяет иранскому руководству, ну, простите, сейчас просто в политическом смысле издеваться над американцами, просто на корню опровергать все и вся, более того, атаковать их корабли. Вот вам, пожалуйста, результат. Да, слушаю вас.
2: Алло, да, Рафаэль, да. Можно вас поздравить с 9 мая?
0: Да, конечно, можно и нужно. Спасибо большое. Вас тоже с праздником.
2: Я Кирилл, так далее. Я вам звонил.
0: Да, слушаю вас, да,
2: Кирилл. Если вы помните. Угу. Я просто хотел вас поздравить. Я очень люблю ваши передачи.
0: Спасибо.
2: Не всегда получается слушать вас. Ну, в записи я всегда переслушиваю, как аудиокнигу я скачиваю.
0: Угу.
2: То есть вас... Вы просто шикарный человек.
0: Спасибо вам большое. Вам всего самого доброго. Спасибо за добрые слова. Ну, конечно, приятно, уважаемые радиослушатели. Но я, как всегда, все-таки, так сказать, постараюсь все-таки сдержаться сейчас от восторга и сказать, что я это воспринимаю как аванс на будущее. Буду отрабатывать. Уна Бабенто пишет. Добрый день. Как они хотели успеть взять Берлин, когда во время Ялтинской встречи нашим до него осталось 60 километров, а союзничкам 500 километров. Значит, у Новобента, там обсуждался вопрос о том, чтобы мы должны были закрепиться на подступах к Берлину и подождать, пока подойдут эти части оттуда. Хотели взять, это был, собственно говоря, обговорен еще в Тегеране, если мне память не изменяет, обсуждался этот вопрос. Хотели взять Берлин вместе. Вот. Сталин, после того, когда вот на Ялтинской конференции, они когда посмотрели эти реалии, он, это было, насколько вот я могу судить, это было указание Сталина брать Берлин самим. Я хочу сказать, что это была очень кровавая. Многие специалисты считают, что мы тогда действительно, ну, надо было подождать, не надо. Здесь, я надеюсь, мы с вами прекрасно понимаем политический эффект. Берлин брала Красная Советская Армия одна. Да, конечно, были жертвы. Было бы меньше жертв, если бы подошли бы с той стороны Запада американцы, англичане. Ну, конечно, было бы меньше. Но кто вот сейчас может сказать, правильно, неправильно поступил, допустим, Сталин, отдав этот приказ, что брать надо Берлин. Но мы гарантировали им зоны в Берлине, и поэтому американцы, там, как бы англичане сказали, ну, хорошо, ладно, значит, давайте как оно есть. Поэтому были планы такие, уна бабента, были планы брать совместно. Не получилось, потому что и мы были уже рядом, конечно. Ну и, с другой стороны, я не знаю, военные специалисты, наверное, могут более подробно рассказать об этом. Вообще, возможно ли было тогда войска наших белорусских и украинских фронтов, которые тогда подошли туда? А вот, разве можно было тогда всю эту махину нашу, как говорится, которая развернулась и уже просто, что называется, утюжила Третий Рейх вдоль и поперек. Разве можно было ребят остановить? Разве можно было солдатам сказать в этом? Но это тоже было, потому что это же настолько все было уже, я думаю, даже, знаете, в какой-то степени сакрально, и уже ничего не имело вот с реальполитик как таковой. Это просто было, это в логове врага. Задушить эту гадину раз и навсегда, и, конечно же, кто имел на это в большей степени право, но это, конечно же, советские войны, потому что каждый из них конкретно, кто шел, он мстил. Помимо того прочего, освобождая свою родину, он, конечно же, мстил за убитых членов своей семьи. У каждого были потери в той или иной степени. От голода, от холода, от бомбежек, от этого. Там не было, как говорится, там, посторонних, скажем так, людей. Поэтому, конечно, может быть, я думаю, Сталин из этого еще исходил, что отдал приказ именно нашей армии брать Берлин и, что называется, добить зверя именно там. Ну, а там я хочу вам сказать, что в Берлине у нас чудеса там были. У нас там и французы защищали Рейх, это вот эти вот сейчас. Там у нас и норвежцы были, там были недобитки, по-моему, из Чехии были, там вплоть до того, что там и власовцы как-то окопались. Так что там был, конечно, такой тоже интернациональный состав защитников Третьего Рейха. Это вот сейчас вот детишки которых и внучки, они, которые вот сейчас, что называется, у нас правят бал в Евросоюзе. Так что удивляться здесь, конечно, нечему. Кто из них выжил, наверняка нашел нужные слова, чтобы своим детям и внукам завещать. Какой-то ужас было, когда советская армия пришла. Да, советская армия пришла. Ребята, не будили бы лихо, тогда бы и жили бы тихо. Ну, а коль уж разбудили, тогда... Сами понимаете. Сила силе доказала. Сила силе не равня. Есть металл, прочнее металла. Есть огонь, страшней огня. Так что на каждое ваше правило буравчика у нас найдется другое. То, что не понимают сейчас очень многие нынешние руководители Евросоюза, конечно, которые ну так прямо стремятся... Я не знаю, то ли забыли, то ли дедушек, бабушек. А может быть, они им не то рассказывали. Я уж не знаю, что там они. Но так хотят повоевать с нами, что просто и дальше некуда. Да. Уважаемые радиослушатели, еще раз с наступившим вам праздником. Всего вам самого доброго, хорошего. С днем нашей великой победы. Я надеюсь, что вы проведете это в кругу своих близких. И хорошо отметите его. С днем победы вас.
3: В 2007 году отряд поисковиков в Ленинградской области обнаружил необычную находку. Рядом с останками погибшей девушки-почтальона был найден ящик из-под пулеметных лент, заполненный письмами, адресованными бойцам Красной Армии на фронт летом и осенью 1943 года, их родными, близкими и товарищами по переписке. Энтузиасты восстановили тексты писем, а также установили судьбу их адресатов. Эти материалы стали основой для появления проекта «Письма на фронт». Старшему сержанту Ивану Алексеевичу Полякову, уроженцу Алтайского края, написала его сестра Анна Алексеевна. Как и многие его боевые товарищи, Иван Алексеевич погиб 27 июля 1943 года на Синявинских высотах и похоронен в полутора километрах от поселка Синявино. Жениться до войны Иван Алексеевич не успел, был призван, когда ему еще не исполнилось и 20 лет, а в документах в качестве адресата похоронки указана Матрена Егоровна, мать бойца.
4: Здравствуйте, дорогой брат Ваня. Прошу вас принять горячий привет из далекого тыла. Ваня, сегодня в 12 часов 36 минут налаживала велосипед и как раз вспомнила про вас, и даже покатились слезы.
5: Вдруг отворилась дверь, и почтальон подает мне письмо. Это письмо было от вас. Я взяла письмо и стала читать. Конечно, мне было очень грустно и обидно. Я очень была рада и тронута вашим письмом. Прочитав письмо, я сразу бросила все и села писать вам ответ. Первым делом я вам сообщу про свою жизнь. Живем ничего, все так же, как и жили. Ваня, вы в этом письме пишете, что вы получили от нас 3 письма. Это очень хорошо. Я очень довольна, что вы стали получать мои письма. Ваня, сообщу, что по весне огород заладили. А сейчас рожь в рост человека. Урожай будет хороший. Картоха крупная, рассыпчатая. Забор на заднем дворе еще зимой сожгли. Нечем топить было. Так зайцы окаянные весь щавель пожрали. Гоняю их. Дед Саня троих подстрелил, все деревни кушали. Новостей-то больше нет. До свидания. Ответ пишите скорее и напишите, какого числа получите письмо. А еще мама совсем плохо видеть стала, по стеночке ходит. Дальше двора-то и ни-ни. Это самое. Привет от мамы. Яшина Таня получила похоронку на Митю. Правда, там путаница приключилась. Фамилия ихняя, а вместо Мити какой-то Николай значится. А после Таня и стала ходить к нам, сильно переживает, письма мне для Мити диктует. Мы надеемся, что перепутали там у вас на войне, и Митя жив. Боязно за нее, если все-таки Митя помер. Еще, Ваня, вы пишете, что вы выслали нам деньги, 500 рублей. Мы получили 2 раза. Первый раз 138 рублей и другой раз 380 рублей. Ваня, еще примите приветы от Жамаристовой, от Колесниковой Ули, Штабиной и от Родиончика. Всегда скучаю. Ваша сестра Аня.
3: Проект «Письма на фронт» подготовлен при поддержке издательского дома «Аргументы и факты» и поискового движения России.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 15 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области 5 человек пострадали в результате удара ВСУ. Под ударом украинской армии оказался поселок Разумное, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В телеграм-канале он написал, что ранены в том числе 3 сотрудников скорой помощи и 12-летняя девочка, они госпитализированы. На месте атаки повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, павильон и 18 автомобилей. Поездка представителей администрации США в Москву пока не готовится. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, есть ли реальная перспектива визита американской делегации. Комментируя заявление Дональда Трампа о том, что он готов направить в Москву переговорную группу, Песков заметил, что речь идет именно о готовности. Цитата, это было скорее сослагательное наклонение. Ранее глава Белого дома заявил журналистам, что готов направить переговорщиков в Москву, если сочтет это полезным для консультации по урегулированию кризиса на Украине. Памятные мероприятия прошли в Трептов-парке в Берлине. В церемонии возложения венков к советскому воинскому мемориалу участвовал посол России в Германии Сергей Нечаев. Как сообщает корреспондент РИА Новости, также у комплекса собрались представители общественных объединений ФРГ и уроженцы стран СНГ. Многие из них принесли гвоздики и портреты близких, павших в боях. Архитектурный комплекс в Трептов-парке в Берлине открыли 8 мая 1949 года. Центральный элемент ансамбля – бронзовая статуя советского солдата, рассекающего мечом фашистскую свастику со спасенным ребенком на руках. Гол футболиста «Спартака» признан лучшим в РПЛ по итогам апреля. Речь идет о мяче Жетсона Фернандеша, который он забил грозненскому «Ахмату» в матче 25-го тура. Об этом сообщает сайт российской премьер-лиги. На награду претендовали защитник ЦСКА Даниил Круговой, футболисты «Крыльев Советов» Сергей Бабкин и Амар Рахманович, нападающие столичного «Динамо» Константин Тюкавин и Мумин Гамалё, Свен Карич из «Пари НН», Лукас Аласа из «Краснодара», Мингиян Бивеев из «Балтики», а также полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве в эти минуты плюс 13, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 16. Атмосферное давление будет выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. История пиццы из Неаполя в Голливуд. В эфире редактор серии «Культура повседневности» в издательстве НЛО Сергей Елагин и переводчик, старший преподаватель Института общественных наук РАН ХИКС Софья Еремина. В это воскресенье после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 95. Москва.
1: 94.8 FM.
2: Имена. Поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
2: «Имена. Поверх времен».
3: «Узри. Радио».
4: В молодости карьера Николая Кузнецова была стремительной. Хотя пределом мечтаний для него было место на командирском мостике корабля. Неважно какого, большого или малого. Корабль оказался не просто большим. В 1933 году 29-летний Кузнецов впервые взошел на командирский мостик черноморского флагмана, крейсера «Червоная Украина», и стал самым молодым капитаном первого ранга всех морей мира.
2: Знаменитости нашего прошлого. Имена. Поверх времен.
5: Адмирал Николай Кузнецов. Герой Советского Союза, дважды уволенный и пониженный в должности при Иосифе Сталине и Никите Хрущеве.
6: Вот вы заметили красивый портрет, но ведь это вышивка по шелку. Молодой Кузнецов только что вернулся из Испании. Он получил 2 ордена за годовое там пребывание. И там в 1939 году был назначен наркомом военно-морского флота. И впервые он предложение внес Сталину о том, что в Советском Союзе необходимо учредить этот общенародный праздник – День военно-морского флота. И вот жены молодых офицеров, узнав, что у них будет этот праздник в первый раз, они в качестве подарка молодому наркому вышили этот портрет и подарили ему. С 1939 года этот портрет вот висит в нашем доме.
7: Жив-здоров, как говорится.
6: Жив-здоров, да. Вот этот платок победы в 1945 году, это от Сталина. Некоторые наши руководители, которые были в Москве 24 июня, это до Потсдамской конференции, был парад Победы в Москве. И вот тогда такие вот памятные вещи делались, и адмирал Кузнецов получил. А вот, видите, это его бинокль. Вот фотография есть Николая Герасимовича с бинокля. Он на военных учениях 1939 года. Вот этот бинокль. Я хочу его подарить нахимовцам. И первая машинка, на которую начал выстукивать свои мемуары и написал сначала от руки в блокноте, который ему Вера Николаевна подарила, потому что она видела, что он места себе не находит без работы, он же военный человек. А на этом блокноте было написано «Рабочая тетрадь». Николай Герасимович перевернул страницу и написал, она вот сейчас здесь есть, «У безработного рабочая тетрадь». И в этой тетрадке первые строки его воспоминаний о том, как он вступил впервые на палубу корабля.
5: Историк Раиса Кузнецова о подробностях жизни знаменитого адмирала. Доктор исторических наук. Крейсер «Червоная Украина» вошел в состав Черноморского флота в 1927 году. Строительство его было начато в Николаеве с названием «Адмирал Ушаков» в октябре 1913-го, еще при императоре Николае II. Переименован в «Червоную Украину» 7 декабря 1922-го. А в последних документальных фильмах уже нашего времени не раз названный флотоводцем Победы. И это истинная правда. из документального фильма 2008 года «Адмирал Кузнецов» по сценарию Валерия Самсонова и Льва Якунина, в эпилоге которого сказано: 15 лет на его памятнике не было указано звание. За свою жизнь Кузнецов дважды был контр-адмиралом, трижды вице-адмиралом, носил 4 звезды на погонах адмирала флота и дважды был адмиралом флота Советского Союза. В третий раз это высшее звание вернули Кузнецову после смерти. Указ о восстановлении звания был зачитан на всех военных и торговых судах страны. И возвращаемся в Москву 2026 года. О некоторых подробностях жизни адмирала, которого не стало в 1974 году, рассказывает историк и доктор исторических наук Раиса Кузнецова.
6: Для нас он дома был просто самый близкий, обожаемый человек. Дети его безумно любили. Но у нас как-то мальчишки не выражали свою любовь там в словах. Они всегда строго, как отец. Но когда мы сидели за столом, собирались вместе вот на семейные какие-то торжества, 2 дня в неделю мы же работали и приезжали повидаться, они были счастливы, Вера Николаевна, это свекровь моя, жена Николая Герасимовича. И Николай Герасимович сам, он очень любил, когда мы приезжали. Он считал, что он как бы в жизни вместе с нами, не оторван, потому что его положение тогда, все от него те, которые, может быть, стали большими, великими, боялись за свое служебное и семейное положение поддерживать с ним всякую связь, и поэтому старались обходить наш дом. Но были и такие, которые не боялись. Вот напротив была дача Сергея Федоровича Бондарчука. Он часто открывал нашу калиточку, заходил. И они в садике, я даже им чай подавала туда, по рюмочке могли, приезжали к нам, Семён Михайлович Будённый, и когда Мария Васильевна, значит, ему там Сенечка, это жена его, старалась как-то помочь, вот по дороге, значит, чтобы, не дай бог, он там не споткнулся, всё-таки под 90 лет уже как-то был. Он говорил: «Машенька, ну, я же не больной, я же просто старый». Вот, но на самом деле он никогда старым не был, потому что он мог дать фору каждому молодому. И с Николаем Герасимовичем связывала очень большая и такая дружба, настоящая, семейная, еще начиная не только с 1939 года, когда Кузнецова наркомом назначили, а Будённый уже в армии был один из самых высоких военачальников наряду с Ворошиловым, то здесь они просто выглядели как два друга-товарища с 1939 года, поселившись недалеко друг от друга на дачах. И он молодой был, Николай Герасимович, из Испании приехавший, очень много знал и много рассказывал такого, и с юмором большим. И в этом смысле они с Семёном Михайловичем как-то подходили друг к другу. И шутки у них были, и в поступках. Вот хотите одну расскажу историю? Семён Михайлович любил играть в бильярд. Наверное, это не все знают. И у Николая Герасимовича тоже был бильярд. Вот до сих пор у меня стоят кии, на которых написано «Николай Герасимович», а на другом, чуть поменьше, такой аккуратный, миниатюрный, «Вера Николаевна». Значит, иногда, скрываясь от толпы и от всего, что могло мешать в этой жизни, они могли вдвоем вот в эту комнатку зайти, где стоял домашний маленький небольшой бильярд, и за ним поиграть. Ну, вот я вернусь к той истории, которую хотела рассказать про Семёна Михайловича и Николая Герасимовича. Однажды Семён Михайлович напросился без Машеньки, Марии Васильевны, к Николаю Герасимовичу и сказал: «Машенька, у нас будет рыбалка с Николаем Герасимовичем. Ну, чего у тебя там на берегу? Давай вы с Верой Николаевной дома побудете, а мы уж с ним там порыбалим». Всю ночь они проиграли на бильярде, чайку попили, поговорили от души друг с другом. А на утро Семен Михайлович, собираясь, раскинул руками, глядя на Николая Герасимовича, и вспомнил, что ему Машеньке нужно будет сказать, рыба-то какая поймалась. И говорит: Николай, а как быть? А Николай Герасимович с большим юмором говорит: ой, не волнуйся, все будет в порядке. Говорит: Вера Николаевна, скажи нашему Ивану Михайловичу, пусть он рыбку в багажник положит. Ну, Иван Михайлович достал рыбку, завернул ее. Но на рыбалке они не были. И рыбку он достал из морозильной камеры. Положил в этот ящик. Семен Михайлович, полностью уверенный, что у него там живая рыбка, приезжает домой. Машенька, значит: ой, Сенечка, как я рада. Где рыбка-то? Ну, там, в багажнике. Берите, возьмите. И когда Машенька увидела, что это была мороженая треска, а Коля Кузнецов любил треску с детства, это была его фамильная домашняя рыба, она, значит, очень, так сказать, понимающая тоже юмор, чудесная была женщина Мария Васильевна, я ее знала, она тоже понимала все. Ах вы, безобразники! Ах вы, вот специально нас не взяли! Ах! Ну, вот таким образом вот такое вот разгрузочное веселье было. Такая была история.
2: Именно поверх времен.
6: Вы знаете, командиром ТРКК ВМФ он стал 22 года. До этого он еще был старпомом. Эта должность, она, ох, какая беспокойная. У него во время старпома на Червоной Украине еще, где он начинал, как вспоминает вот первая книга моя, там Прохватилов такой был, он, значит, пишет: корабль блестел, крутился. Вместо 5 часов поднятия там какого-то механизма и заводки его у нас стало это происходить за 20 минут. Палуба сверкала, все носились, бегали. Дверь у старпома в каюту была открыта. И я часто наблюдал, проходя мимо, как он, лежа на своем диване, читал интереснейшую книжку на немецком языке. Это был труд по истории войны на море, который Николай Герасимович, конечно, очень хорошо знал, изучал всю эту историю. Это о чем говорит? Он хочет подчеркнуть, что он настолько правильно продумывал все свои оперативные дела на корабле, от нижней палубы до клотика все сверкало и блестело. Каждый знал свои обязанности от младшего чина и до старшего чина, что в данный момент нужно ему делать. И что от него зависит судьба не только этого механизма, его подразделения, которым подчиняется, всего, чем они управляют, но и всего корабля, и в конечном счете всего флота. Вот у него было системное мышление, стратегическое. Почему? Потому что он сам прошел через это. Он был первый на флоте строевой моряк, который пришел к руководству таким огромным организмом, как военно-морской флот, который, кстати, с 18 года в стране это его по существу и не было до 37 года, до декабря, потому что это было подразделение военно-морское, которое подчинялось наркомату обороны. И только в декабре 37 года его сделали как самостоятельный наркомат и подчинили непосредственно Сталину. И когда во главе его оказался 34-летний капитан первого ранга, к тому же уже, который побывал в Испании и 2 года руководил как Тихоокеанским флотом, вот все говорят, очень молодой, но ведь он молодой, но у него был уже накоплен такой опыт, такие мысли были вот именно стратегического плана, он не просто замыкался в своей каюте, а все потом вокруг и вне нее подлежало организации, реорганизации. Вот эти готовности появились. Почему нужно было готовить? Он видел, немецкие истребители бомбят испанские корабли, как волонтер выходил в море, когда в 1936 году был там во время войны. Он же был главный военно-морской советник два месяца только всего как военно-морской атташе, а потом дали ему основную должность, и около года он там был. Он шел не на пустом месте. У мальчика уже было сформировано мировоззрение такого космического плана, потому что устроен был так мозг у него, и память была великолепная. Он любил историю, и Петр был его великий, потому что Петр создал дело, которому он служил. Есть он сам, то это, считай, будет победитель, потому что он не пойдет вправо, влево, слушать, кто больше чином, не понимая лишь выгоду какую-то, нет. Он будет видеть то, что Богом заложено для дела должно быть, потому что он сам такой. Вот Герасимович был такой. Нашей стране повезло, ну, я не знаю как. Ради правды он шел, как говорится, которую до сих пор надо иногда открывать людям. И мне кажется, даже и доказывать не надо дуракам, которые все равно априори ничего не хотят понимать. А вот которые понимают, они всегда будут рады, что на нашей земле, и особенно в России, вот появляются такие редкие, пусть будут редкие, но золотые умы и люди с душой божественной. Вот я считаю, даже во время войны Николай Герасимович, это все скажут и говорили в воспоминаниях, никогда не сказал ни одного грубого слова своему подчиненному краснофлотцу или там кому-то. Никогда, и это могут подтвердить. Я ему верю, Николаю Герасимовичу.
0: Ведь оказалось, 22 июня 41 года, да, налеты все немецкие начались. Он настолько предусмотрел все, что единственная сила вооруженная, да, в России, чтобы ни один корабль 22 июня не пострадал. То есть вот ровно перед началом войны вдруг флот получил команду «Готовность номер один».
4: В ночь на 22 июня 41 года к Севастопольскому берегу подходила первая волна немецких самолетов. Командир эскадрильи взглянул на часы. 3:05. Через несколько минут советский флот будет заблокирован в бухте. Но немецкий ас ошибся. Через минуту, ослепленный прожекторами, оглушенный бешеной стрельбой зенитов, он увидел, как рухнули в море первые немецкие самолеты. Гитлер был в ярости. Воздушная атака на военно-морские базы Черноморского, Балтийского и Северного флотов закончилась провалом. В то время как советские сухопутные войска и авиация несли огромные потери, флот не потерял ни одного корабля. В этот день у фюрера появился еще один личный враг. Нарком ВМФ СССР, адмирал Николай Кузнецов.
6: Да, вы знаете, готовности было три степени готовности. И это была разработана инструкция в 1938 году, когда случились хасанские события. Николай Герасимович даже какую-то медаль имеет за эти события. И он еще в Москве не работал, а как командующий Тихоокеанским флотом помогал Блюхеру, потому что это были опасные события. Мы прекрасно знаем на Халхин-Голе все победы Жукова Георгия Константиновича, но совсем не интересуемся, наверное, что такое хасанские события, без которых бы и на Халхин-Голе, может быть, ну, не было так бы, как получилась победа такая, потому что в 1939 году сразу же на 18-м съезде партии обсуждались, докладывались, вернее, последние политические сводки. И вот там Кузнецову впервые пришлось выступать по вопросу о положении на Хасане, по итогам. И он там сказал такую замечательную фразу, она вот врезалась в мою память. «У нас на Дальнем Востоке прекрасное есть время, когда цветут дальневосточные незабудки. На озере Хасан их рядом много. Но если японцы еще раз посмеют сунуться, то наши дальневосточные незабудки действительно для них станут незабываемыми». Было видно, что это молодой человек заточен мир беречь, своего государства, флот свой строить. Вот там впервые и появились первые готовности. Авиация морская появилась, подчиненная впервые военно-морскому флоту, потому что общая авиация не может решать морские задачи. У них свои особенности у моряков, что летать очень трудно над морем, поэтому там учеба особенная. И когда Кузнецов стал наркомом в апреле 1939 года, то с чего он начал, вот с этих готовностей продолжил их развивать, и с военных учений. Военные учения были проведены на всех флотах. Он лично их возглавлял, лично их проводил. Лично были обзоры и разборы этих учений и на Балтийском флоте, это в Кронштадте, вот в Кронштадтском морском соборе у них был клуб, и они там собирали всех своих, значит, моряков и разбирали, как и что. Однажды Трибуц на этих учениях что-то высказался, стоя на корабле рядом с Кузнецовым, неприличное какое-то слово в адрес нижестоящего моряка, который там на корабле был. Николай Герасимович ему такое сказал: «Как тебе не стыдно?» А они были однокашники. «Как тебе не стыдно, Владимир Филиппович? Он же тебе ответить не можешь, а ты стоишь и портишь что-то все. Вот не смей больше так». Вот не смели люди, его очень уважали и слышали. И вот эти готовности, и вот военные учения. Потом он каждого, кого назначал на корабль, не только командиром корабля, но и присваивали высшее звание, там, капитана первого ранга. Он с каждым беседовал в новой должности или в новом звании. Он смотрел в глаза человека. Он видел, понимал людей, понимал, годится он, не годится он. Ему становилось ясно, кто на данном участке флота, а флот – это особый организм, может находиться и руководить людьми. Он очень уважал людей. И вот ни один из них не может сказать, что даже во время войны, не то чтобы там обложить кого-то, как сейчас модно, но не позволял, чтобы такого не было.
0: Это не мешало ему спорить, за что он и пострадал. Жал свое мнение, да, вот это да, точнее. Да.
6: Его точка зрения – это не был спор со Сталиным. Это было глубокое видение вот развития того вопроса в военно-морском флоте, которым занимался нарком, военно-морской штаб, потому что все были его соратники, кто возглавлял определенные управления. Вот когда управление плохо работало для флота, он мог сказать начальнику: «Вы что думаете, что вы для управления здесь у нас находитесь? Это флот для вас. Вы должны понимать, что вы должны для этого флота, да, предложить, развить и прочее». Но, слава богу, у него все были мудрые начальники управления. Вот сейчас я сдаю по мере необходимости архив, его личный архив Николая Герасимовича, в главный военный архив на хранение навечное. И я вижу большую переписку вот этих людей. Боже мой, какая же там интереснейшая, глубокая, умная жизнь в этих мыслях, которые я читаю. А мысли, они не умирают. Придут новые люди, новые умные мальчики, которые прочтут их, которые подумают и дурака валять не будут, сравнивать: этот у нас красивее, этот лучше форма, а у этого, так сказать, было так, а не так, кто-то сказал, а я услышал. А он вот по этим мыслям прочтет, как на самом деле было, потому что люди, которые окружали Николая Герасимовича, вот я сказала недаром, что он видел каждого, кого назначал на должность. Вот сегодня даже вспомнить Осипенко, командира первой атомной подводной лодки. Ведь это он его подобрал. Но никто никогда не вспомнит Кузнецова, потому что его в это время оттерли от этой темы. Но все равно правда-то она есть, она возвращается. А дело-то было именно так, как оно и есть. И все эти командиры корабля, и у нас есть записочки, и те, и благодарности, и уже когда люди пошли на пенсию, они писали, и когда Николая Герасимовича не стало, они к нам приходили на улицу Горького, Тверскую нынешнюю, к Вере Николаевне, и вот я сама им, извините меня, мы любили угощать клюквенным киселем. Я готовила этот кисель и приносила в бокале за место вина, потому что если это было летом, это было чудесно. Ребята встречались Боже мой, чего мы только жены тут не понаслушались о них. Мы видели тех же самых мальчишек, которые когда-то начинали. Их вот это внутреннее братство. Они были ближе, чем брат с братом, родные. Ближе были по духу, по тем отношениям, которые у них были. Если надо было помочь, достаточно было поднять трубку, и тот один, второй и третий летел что-то делать.
2: Именно поверх времен.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 15:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Белгородской области 5 человек пострадали в результате удара ВСУ. Под ударом украинской армии оказался поселок Разумное, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В телеграм-канале он написал, что ранены в том числе трое сотрудников скорой помощи и 12-летняя девочка. Они госпитализированы. На месте атаки повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, павильон и 18 автомобилей. Поездка представителей администрации США в Москву пока не готовится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, есть ли реальная перспектива визита американской делегации. Комментируя заявление Дональда Трампа о том, что он готов направить в Москву переговорную группу, Песков заметил, что речь идет именно о готовности. Это был скорее сослагательное наклонение. Ранее глава Белого дома заявил журналистам, что готов направить переговорщиков в Москву, если сочтет это полезным для консультации по урегулированию кризиса на Украине. Памятные мероприятия прошли в Трептов-парке в Берлине. В церемонии возложения венков к советскому воину, воинскому мемориалу участвовал посол России в Германии Сергей Нечаев. Как сообщает корреспондент РИА Новости, также у комплекса собрались представители общественных объединений ФРГ и уроженцы стран СНГ. Многие из них принесли гвоздики и портреты близких, павших в боях. Архитектурный комплекс в Трептов-парке в Берлине открыли 8 мая 1949 года. Центральный элемент ансамбля – бронзовая статуя советского солдата, рассекающего мечом фашистскую свастику со спасенным ребенком на руках. В Минздраве Испании рассказали о дальнейшем маршруте лайнера «Хандиус». Судно, на котором произошла вспышка хантавируса после прибытия к Канарским островам и эвакуации пассажиров с частью экипажа, отправится в Нидерланды. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Министерства здравоохранения Моника Гарсия. По ее словам, 30 членов экипажа останутся на борту, 17 сойдут. Также будут эвакуированы граждане 23 государств. Известно, что лайнер прибудет в Нидерланды, где пройдет полную дезинфекцию. Вспышка инфекции произошла на круизном лайнере. В начале мая он следовал из Аргентины на Канарские острова. На судне у восьмерых был выявлен хантавирус. Трое пассажиров скончались, один находится в больнице в критическом состоянии. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 13, ощущается как плюс 9. Пасмурно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Говорит Москва.
2: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
5: Адмирал Николай Кузнецов. Герой Советского Союза, не раз названный флотоводцем Победы.
2: Знаменитости нашего прошлого.
0: Раиса Васильевна, он никогда не упоминал, Николай Герасимович, эти годы 30-е, я имею в виду к концу уже, да, когда из 5 маршалов остался один.
6: Когда происходили эти вещи, вот он, командующий Тихоокеанским флотом, в 37-м году, он где-то во второй половине года был назначен, уехал на Дальний Восток, и вот там его стали поражать такие моменты. Он многих там встретил своих соплавателей из Черного моря. И был такой однофамилец Кузнецов, Матвей Кузьмич, кажется. И вот, значит, вчера он был на работе, позавчера он был, а сегодня его нет. Он спрашивает, а где Матвей Кузьмич? А его нет. А он капитан первого ранга. Он на следующий. А где Матвей Кузьмич? А его нет. Позвать меня Матвей Кузьмич. Где он? Тогда приходит к нему некий дементман, это руководитель местных органов НКВД, который располагается со своими помощниками в кабинете у него, приглашают заместителя по военной части Николая Герасимовича и как бы совещание устраивают. Совещание о врагах народа, которые орудуют на флоте. Николай Герасимович эту главу написал в своих воспоминаниях накануне.
0: У него же сколько книг-то вышло? 4 ведь?
6: У него 3 книги при жизни, 4-ю я уже выпускала, которая его, и вот 5-ю сейчас выпустила его, «Записки адмирала». Это по его неопубликованным воспоминаниям. Остальные 3 книги он написал сам, сам при жизни их опубликовал. Но настолько они были урезаны, и там была глава «Аресты на флоте». И он там описал это все. Я вот сейчас немножко поэтому и расскажу. Да, эту главу не пропустили тогда, в 66-м году, когда выходила книга, описал он в 63-м, 64-м, 65-м. Написан несколько вариантов, потому что приходилось сокращать, иначе бы вообще бы он ни слова бы ему не дали сказать.
5: Историк Раиса Кузнецова о подробностях жизни знаменитого адмирала.
6: И перед ним папку этого Кузнецова, Константина Кузьмича, кладут. И говорят, вот, Николай Герасимович, вы все защищаете своих там, а совсем не знаете, что враг очень замечательно маскируется, и не замечаете, что у вас враги народа. Вот посмотрите, что этот Кузнецов. Он же сам подписывает, что он это делал. Вот он то. Ему спрашивает враг, он говорит, да, враг. Николай Герасимович пишет, что я почитал. Смотрю, я почерк знаю, он у меня на корабле «Червоная Украина» был, он же мой человек. Я знаю, что он не может быть врагом, я ему верил как самому себе. И вдруг я вижу, как он пишет, да, я виноват. Ну, я, говорит, закрыл эту папку. А до того, как Николай Герасимович прибыл командующим на этот флот, там уже двое сидели в застенках, и одного он вытащил. Написал письмо в правительство, что вот он знает этого человека, а вот второй был Николайчик, фамилию я запомнила, врезалась в память. Он не успел, он написал письмо, а тот уже погиб. И вот Николай Герасимович вспоминает и говорит: «Эх, я вспомнил вот этот случай, думаю, как же я вот не успел, Николайчик-то у меня погиб, а ведь он же тоже ни в чем не виноват». И он сел и написал телеграмму, Николай Герасимович, после этого совещания в ЦК партии, что у меня на флоте пропало свыше 20, и всех перечислил: «Прошу освободить, они ни в чем не виноваты, и разобраться в этом деле». Это, вы знаете, было... Я не знаю, как назвать это. Пусть люди называют подвигом, не подвигом. Но это был человек, который не боялся, что с его с поста снимут, с него в тюрьму посадят. Это был человек, у которого была Богом посланная вот внутри все сделанное. Он вот ставил человека и любил его выше себя самого. «Люби ближнего своего, как самого себя», наверное, подходит. Но вот это, наверное, так, потому что, ну, как знать своих людей, знать, что они действительно, он говорит, я знаю, они не могут быть, и вот такое. И вот ему говорят: «Да они же так маскируются, что вы даже не представляете, вы молодой, неопытный, вас легко провести». И его, значит, заместитель по политчасти, Волков такого, Яков Васильевич, он потом отсидел лет 20, он вечером приходит к нему домой, в одном доме были, и говорит: «Николай, ты зря вот это вот затеял, ведь, понимаешь, все это... правильно». А через неделю и Волков пропал. И у меня есть письмо Волкову 54-го года, где он пишет: «Дорогой Николай Герасимович, я же тебе в ножке, я тебе в тюрьме сидя кланялся и смотрел в уме на твое лицо, как ты и что руководил». Вместе они учились еще когда-то, вместе с Трибуцем в предучилище, вот, подготовительных вместе были. Я вот помню, каким ты был комсомольцем, каким я был, он описывает, какие разные они люди, как они по-разному воспринимают вот события все. И я вижу в этом письме, что ничего другого Волкову и не светило. А этот вот был, он, конечно, получил свое, наш Николай Герасимович, но получил уже в другое время, где он с этими волками, что против него. Ну, война кончилась, вроде как моряки тут лишние будут, зарплаты лишние, корабли лишние, чего, войны больше не будет, давай будем, ну, как-нибудь без флота, управление сделаем, пусть и этим управлением военно-морского флота Министерство обороны, вооруженных сил тогда оно назвали, занимается. А Министерство вооруженных сил имеет своего начальника, он министр обороны, а у начальника начальник управления есть, или начальник отдела, которому подчиняется бывший нарком ВМФ. Ему для того, чтобы решить морской вопрос по флоту, надо пройти одну, вторую, третью дистанцию для того, чтобы добраться до того же Жукова, министра обороны. А там еще генеральный штаб есть и прочее. И вот это вот торможение всего. Да Петр бы их посадил бы на лавку и отхлестал их плетью, потому что, ну, извините... Но думать надо, мозги надо включать, а не просто думать о том, какие зарплаты будут, где мы возьмем средства, а давай мы вот это не будем, а вот это вот будем. Нельзя государственные вопросы так решать за счет другого, очень нужного, так сказать, крыла, как говорил. Правая рука – это у нас армия, а левая рука – это у нас флот. Так будьте добры, пусть развиваются оба, да, по-умному. А сейчас мы видим, что... Ведь на море война-то, на море. И Николай Герасимович писал такие статьи, они опубликованы в специальных журналах исторических. Какой будет будущая война? Он же много уже лет не руководил флотом, но он был уже настолько глубоко погружен в эти вопросы, что он все и описал априори.
0: Он, кстати говоря, и хотел развивать именно флот, корабли новые, все, но...
6: Ну, новые. Он в 46-м году впервые написал Сталину письмо. Там первый вопрос был о создании, значит, баз против атомного оружия, потому что уже...

0: Ельцову уже был этот вопрос в 1946 году. Он не просто написал. У меня есть стенограмма заседаний его в военно-морских институтах, где он вступительное слово, как главком уже говорит, и заключительное слово. И он ставит вопрос перед ними и задачу ставит, что вы, как наши вперед смотрящие институты, должны сейчас изучить этот вопрос. Ведь история кораблестроения, она не только с парусного там флота начинается, идет дальше, да, вот такой вид флота. Теперь мы подошли к новым видам энергии, и надо думать, как использовать ее для создания новых видов кораблей и новых флотов.
1: Знаете, меня тут озадачило, когда я читал про 50-е годы, да, почему ему, например, два взрыва на линкоре, да, Новороссийск, почему он, как говорится, отдувался за все это? Человека не было полгода, Горшков был, и на тебе.
0: Когда кончилась война, нарком издал приказ, есть такой сборник приказов и директив наркома ВМФ за 1939-1947 годы, он у меня есть. Это специальный том, они подвиг совершили, что они хотя бы эти документы опубликовали, все директивы наркома. Там потрясающая, конечно, его деятельность за эти годы. Я не знаю, сколько они звезд заслуживают, но заслуживают не меньше, чем наших великих полководцев. Кончилась война, и Николай Герасимович издал одну из директив – протралить все-все воды прибрежные всех наших, ну, значит, и Черноморского побережья, и на Дальнем Востоке, и на севере, и везде. И проходило это много лет, лет пять траление шло, всех этих мин, которые там могли быть. Сразу же после войны все это началось делать. И несколько раз это делали. В это время Черноморским флотом командовали люди перед 55-м годом. И вот эти директивы, он, как любой командующий, он получал и исполнял. И отчеты писал главный морской штаб, наркому, что все сделано. И действительно все делалось, все прекрасно и хорошо делалось. Затем, в 55-м году, Николай Герасимович заболел. У него уже шли работы по созданию атомной подводной лодки. Уже в Обнинске были стенды готовились. И он с Курчатовым ездил туда. У меня рассказ есть одного очевидца, который, значит, там ему руку пожимал вместе с Курчатовым. И рассказ другого очевидца, который в Институте атомной энергии во время перерыва на обед тоже им обоим пожимал руки, потому что начальство, которое должно было из ученых докладывать, ушли обед. А лаборант остался. И когда они вошли в лабораторию посмотреть, что у нас там делается по этой проблеме, то Игорь Васильевич, увидев этого молодого человека, говорит: «Ах, обедает, обед. Ну, а ты нам можешь что-нибудь рассказать?» «Ну, конечно, Игорь Васильевич, это наш лаборант доложил, мы прям...» И в конце концов он мне это для книги, я издала это, написал этот рассказ. Я считаю, что это те доказательства, их не нужно даже еще раз кому-то что-то доказывать. Это человек, который вот действительно, он говорит: «И так я вот был судьбою настолько одарен, что дважды в своей жизни этим двум богатырям пожимал эту руку». Он всю жизнь как награду носил это рукопожатие, этот человек. Да, вот вам и лаборант.
1: Экстрим времен Никиты Хрущева и Георгия Жукова. Севастополь, 29 октября 1955 года. Именно тогда в бухте взорвался линкор «Новороссийск», бывший корабль итальянского флота «Джулио Цезари». Первый взрыв раздался в 2 часа ночи по правому борту. Через 30 секунд второй, уже с левого борта, и в 4 утра, набрав почти 7 тонн воды через пробоины, корабль опрокинулся и затонул. Погибло около 600 военных моряков. Историк Раиса Кузнецова.
0: За полгода до этого случая Николай Герасимович почувствовал себя нехорошо. И было назначение Горшкова на должность

0: он начинал работать временно исполняющий обязанности. Николай Герасимович пережил инфаркт, попал в больницу. Тут у вас есть уже человек, который управляет, наверное, всеми делами. И тем более до этого 5 лет командующий Черноморским флотом. Но мы же не будем обвинять кого-то. Вот сегодня так и так. Ведь жизнь, она сложна. Сложнее, чем... А иногда и проще, чем мы думаем. Правда? По-разному бывает. Сложилось так, что когда случился этот взрыв, почему случился, еще до сих пор и не доказано. Вот одни говорят, что это, да, итальянцы в отместку нам, что это корабль по репарациям достался. Они, значит, решили нам его взорвать, и это было сделано. И Боргезе, этот граф, значит, все это, значит, организовал. Там политические игры 50-х годов, их не скроешь. Я в них не участвую, рассуждать на эту тему не берусь. Но когда вы читаете литературу вокруг, даже прямые выступления людей, которые были участниками этих событий, кто кого обвиняет, и там видно, что им нужно убрать было этого достойного Кузнецова, который он как белая ворона у них там он был, понимаете? Он им во всем мешал. За что ни возьмись, везде этот Кузнецов. И вот ему не нравится там, как с его подводным флотом, и как с его надводным флотом, и почему это мы должны терпеть эти корабли надводные. На них только нужно возить правителей там в разные страны. Они только для этого годятся, говорил Никита Сергеевич. И разрубил их, распилил на первые же после дня отставки Кузнецова, которую чинили на иголке, на ложке, на поварёшке и на что уж. Говорю вот как есть, как мы, женщины, иногда разговариваем. Был один моряк военный, который от первого лица знает этот вопрос. И он в правительственную комиссию, которая разбирала это все, он его заслушивали просто каждого, кто исполнял обязанности и был к этому причастен, их слушали. И вот его, значит, позвали, и он сказал, что вот боны были открыты несколько дней до этого, то есть все. Там боны были открыты, боновые заграждения внизу, в море, были открыты. Город-то Севастополь, это военно-морская база. Конечно. Кто же их открыл и не закрыл? А ему один из известных руководителей, не буду называть его фамилию, сказал, если ты еще скажешь кому-нибудь, то это кончится не очень. И он был отправлен на службу в самую дальнюю точку. Далеко-далеко, на много-много лет. Это напечатано... Это я не придумала. В книге «Тайна гибели линкора «Новороссийск» вот есть такая монография, сборник документов и материалов. Вот его можно посмотреть. По-моему, он у меня даже есть дома. Хорошо раскрывающий некоторые возможности. Но все равно даже при всех вот этих каких-то отдельных моментах это не так. Тот схитрил, другой там не сказал. Общая картина до конца не ясна. У Николая Герасимовича есть один листочек в его воспоминаниях рукописный, где он пишет «К вопросу о гибели Новороссийска». И он там рассуждает, вот это тралили? Тралили. Значит, были приняты меры? Были приняты меры. Да, этот самый линкор вот такой-то, он были такие-то распоряжения командира корабля, неправильные там были распоряжения в момент. Ну да, были, это было. Но он перевернулся в результате этого. И последнее было написано, ну что же это, диверсия? Знак вопроса стоял, потом несколько точек, и написано дальше одно слово – диверсия. Но кто и что Николай Герасимович не пишет, потому что диверсия – диверсию рознь. Конечно. Я тоже не могу априори говорить, кто и что. Это тайна будущего. Однажды Николай Герасимович обратился к Горшкову с письмом, где коротенькое было письмо: «Уважаемые товарищи, значит, главнокомандующий, нет ли каких-нибудь новостей по поводу гибели линкора «Новороссийск»?» Это были, по-моему, 60-е годы. И он ему ответил, а жили на дачах рядом. К сожалению, Николай Герасимович, ничего нового не могу вам сообщить. Вы же прекрасно помните гибель корабля императрицы Марии. До сих пор ведь нет никаких. То и не надейтесь, он дал ему понять.
1: Раиса Васильевна, ведь был еще приказ, насколько я запрещал покидать корабль до последних минут, даже если он тонет.
0: Ну, вы знаете, это закон, по-моему, жизни о том, что командир корабля последним оставляет.
1: Нет, поэтому около 600 человек,
0: да,
1: моряков.
0: А там это местный вот командир корабля, они принимали неправильные решения там были, но там же был и свой командующий Пархоменко. Он за это ответил. Вот. Трудно, вы знаете,
1: да,
0: такие вещи, да, они на второй день неизвестны, а история потом такие валы на них накидывает. Лучше нам, наверное, сказать «простите, Господи». Если бы он не сделал того, что он сделал и для строительства флота, и для подготовки всех военных морских руководителей, и школ, которые он создал, университетов, морских институтов, академии и прочее, все же люди, корабли, вооружение. И когда началась война, посмотрите, сколько моряков было снято с кораблей. Если они говорят, кто-то сегодня, что флот у них не воевал на воде, ну, извините, каждая морская база, откуда, кем она оборонялась-то? Скажите, пожалуйста, кто сходил на берег-то? А под Москву 50 тысяч моряков военных, только за Москву заодно воевала. А сколько кораблей, пушек было снято из того же Балтийского флота, под Вязьму сюда перевезли. Ведь все это написано. Учиться же надо у истории, у нашей. Читать. В школе надо читать нашим мальчикам. Да, не сокращать им уроки истории, а вот изучать войну на таких вот мемуарах честных людей, которые действительно знали свои вопросы, они сегодня, эти книги очень ценные. Он пишет, сколько там этих орудий, почему. И у второго даже человека, антипода его, Жукова, написано, вот моряки нам прислали туда-то под Вязьму столько-то пушек. А почему они должны были снимать с кораблей пушки-то, раздевать их корабли-то? А как же им воевать без пушек на море-то? И все-таки они дошли до Берлина. Вот была последняя операция по освобождению Белоруссии. Это последнее наступление уже на Берлин. И там в Белоруссии издали сейчас сборник совместно с нами. Ну, там воевали и Василевские, и Коневы, и Рокоссовские, и все. И потом вдруг ко мне позвонили на службу и говорят: «Раиса Васильевна, а вот моряки же там были». Я говорю: «Конечно, были, и Кёнигсберг участвовали,
1: да,
0: и в освобождении».
1: Да,
0: и то есть, а вы напишите, пожалуйста, вашу главу. Это уже за неделю до того, как материалы в издательстве. Я вот так села и думаю, вот делают большое, хорошее дело. Почему они забывают-то? Значит, встретили войну, ни один корабль, ни один человек не погиб. Учитесь, почему они встретили, а где-то не смогли. Ведь это беда наша. Мы же не ругаем за то, что не встретили. Мы должны учиться на том, чтобы не допустить того, чтобы снова повторилось нечто подобное. Так и тут. Значит, написала я этот очерк. Думаю, Господи, я историк гражданский, атомщик я. У меня история атомного проекта, мой любимый Курчатов. Ну как же я так? Ну, Кузнецов-то мой тоже любимый.
1: Еще немного о Нахимовском училище в Санкт-Петербурге, гостем которого Раиса Кузнецова была в канун нынешнего Дня Победы.
0: Преподаватели там чудесные, и до сих пор я могу только поклониться тем людям, которые работают с этими мальчишками. Они их воспитывают, они им дают знания. Они их учат не бояться, не трусами быть. Вы знаете, судьбу человека определяют. Все равно, будет из него моряк, не будет. Он все равно уже особое получил запал, заряд такой вот. Он попадает в семью, в которую он никогда не попадет. Там особая совершенная обстановка в училище. Сейчас они делают большое дело. Создают собственный музей – сделали две аудитории для учащихся. Одна Ушаковская, Федора Федоровича, святому праведному воину, посвященная, вторая Кузнецовская, и создателю их училища в 1944 году. Кое-какие вещи я им туда передала, там портрет скульптурный Николая Герасимовича, какой-то картина, да, они бегают, смотрят, касаются. Вот. А когда говорят про Николая Герасимовича, у них что-то такое зажигается, как будто лампочка в глазах. Я понимаю, что они знают, о ком они говорят, что они любят его. Они подходят к памятнику, вот, цветы положить, они гладят этот памятник, как будто он живой, понимаете?
2: Именно поверх времен.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 16.00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин и Роберт Фицо завершили переговоры. Встреча российского президента с премьером Словакии продлилась около 2 часов. Сначала политики пообщались тет-а-тет, а потом состоялись переговоры с участием делегаций. Обсуждались вопросы взаимодействия 2 стран в различных сферах и перспективы возобновления работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводятся с 2021 года. Среди многих вопросов на переговорах поднималась и украинская тема, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, премьер Словакии проинформировал российского лидера о своих недавних контактах с Владимиром Зеленским, но никаких посланий от него Путину не передавал. Инженеры Ростеха участвуют в ликвидации последствий атаки ВСУ на ростовский авиаузел. Специалисты компании «Азимут» выехали к Ростовскому региональному центру организации воздушного движения, чтобы оценить степень повреждения оборудования, которым оснащен объект. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации «Ростех». Там уточнили, что вместе с коллегами из других компаний и ведомств инженеры будут участвовать в восстановлении поврежденной навигационной инфраструктуры. Ранее президент России Владимир Путин назвал террористическим актом атаку ВСУ на здание аэронавигации Юга России, из-за чего была приостановлена работа 13 аэропортов. 2 новых случая заражения хантавирусом зафиксированы в Испании. Один из заболевших находится на острове Тристан-да-Кунья, а другой на юге страны. Новые предполагаемые очаги находятся на расстоянии 1000 километров друг от друга, пишет Рейтер. Первый – британский подданный с острова Тристан-да-Кунья. Он почувствовал недомогание после того, как в середине апреля покинул борт лайнера, который стоял на рейде у побережья. Второй – 32-летняя жительница испанской провинции Аликанте. Врачи диагностировали у нее симптомы, которые типичны для этой инфекции. Как оказалось, до этого она летела на самолете, где сидела недалеко от гражданки Нидерландов, которая подхватила вирус на борту лайнера и умерла. При этом сотрудница ВОЗ по вирусным угрозам Анаим Леган отметила, что анализ текущей ситуации говорит о низком уровне угрозы для глобального населения. На Украине поисковый запрос «Парад Победы» стал самым популярным 9 мая. Жители страны активно ищут информацию о праздничных мероприятиях в Москве, а также картинки и открытки к празднику. По данным сервиса Google Trends, который подсчитывает количество запросов по одной теме, самыми популярными комбинациями слов были «Парад 9 мая», «С Днем Победы картинки», «С Днем Победы» и «Парад Победы 2026». Кроме того, в телеграм-каналах появились фото и видеокадры того, как жители Киева и Харькова возлагают цветы к мемориалам погибшим советским воинам. С 2023 года на Украине не отмечают 9 мая. В стране, как и в Европе, установлен День Победы над нацизмом 8 мая. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные – 10 рублей 93 копейки, доллара – 74 рубля 30 копеек, евро – 88 рублей 55 копеек. И о погоде в Москве – плюс 13, пасмурно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
6: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
7: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
7: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это «Рок-радар».
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
4: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
9: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
4: Наш выпуск сегодня выходит 9 мая, и в самом начале мы, конечно же, хотим поздравить вас, наши дорогие слушатели, с этим значимым для каждого русского человека Днем Победы.
9: Ну, я не только русского, я думаю, всех, кто жил на территории, сейчас живет на территории Российской Федерации и на высшей территории Советского Союза, вот это, конечно, великий сакральный праздник. С праздником вас, дорогие друзья, это наш праздник.
4: И наш выпуск посвящен Параду Победы.
9: Да.
4: Сергей, Парад Победы, вообще сколько их было? Я слышала, что он неоднократно проходил.
9: Давайте считать. Парад Победы, о котором сегодня будем говорить, на Красной площади. А затем Парад Победы в начале сентября, это парад победителей окончания Второй мировой войны в Берлине, от колонны «Виктория» до Бранденбургских ворот. Потом был еще один парад в Берлине, окончательный. Также был парад в Харбине, после Советско-японской войны, да? Ну, это, наверное, что-то еще было, но, в принципе, вот столько вот парадов, победах было много. Но сегодня мы, конечно, поговорим о главном нашем параде Победы, который и ассоциируется с ним, и мы гордимся им и прочее. Если вдруг, дорогие друзья, вам станет интересно то, что я сейчас расскажу, мы потом расскажем и про другие парады Победы. Но особенно если мы говорим про парад Победы, который был в сентябре 1945 года, там было кое-чего интересное.
4: Хорошо. Ну, вот этот парад Победы московский, он ассоциируется, наверное, прежде всего с Жуковым на коне,
9: да.
4: Рокоссовский на коне.
9: Конечно. Хочу напомнить, дорогие друзья, что у исторического музея в Москве на Манежной площади стоит памятник маршалу Победы Жукову. Он как раз на своем коне кумир ахалтекинской породы. Именно стоит там рядом. Да, это абсолютно. Ну, давайте начнем, Саша.
4: Начнем.
9: Угу. Ну, вот ты начала говорить про Георгия Константиновича, да, и вот что он пишет в своих воспоминаниях, да. А в середине мая 45-го года Сталин приказал мне прибыть в Москву, но он находился в Германии. А цели вызова я не знал, а спрашивать было неудобно, да и не принято у военных. В кабинете были, кроме членов Государственного комитета обороны, нарком военно-морского флота Кузнецов, а начальник генерального штаба Антонов, начальник тыла Красной армии Хрулев, кстати, очень интересные воспоминания Хрулева, советую читать, несколько генералов, ведавших в генеральном штабе организационными вопросами. Сталин спросил, а не следует ли нам в ознаменовании победы над фашистской Германией провести в Москве парад победы и пригласить наиболее отличившихся героев солдат, сержантов, старшин, офицеров, генералов? Эту идею все горячо поддержали и начали тут же вносить ряд практических предложений. Вопрос о том, кто будет принимать парад победы и кто будет командовать парадом, тогда не обсуждался. Однако каждый из нас считал, что парад победы должен принимать верховный главнокомандующий. Ну, товарищ Сталин, конечно. Угу. Что еще пишет? Извините, я вот, когда я могу цитировать источники, это я считаю как историк лучше, чем своими словами что-то говорить. Да? Поэтому я продолжу. На другой день в генштабе закипела работа. Следовало наметить состав участников парада, разработать весь его ритуал, отличный от обычного, определить форму одежды, сроки подготовки и порядок размещения людей, которые прибудут в Москву с фронтов. Много было других организационных вопросов, требовавших правильного решения. Через 2-3 дня предварительные расчеты были закончены. Как мы ни прикидывали, получалось, что на подготовку Парада Победы нужно не менее 2 месяцев. А срок этот диктовался главным образом необходимость пошить более 10 тысяч комплектов парадного обмундирования. Ведь на фронтах, да и в тылу нормальной формы все забыли. Ну и у кого такого обмундирования, конечно, не сохранилось. Следовало также хотя бы немного потренировать людей в хождении строем. Но входить в чужие столицы, как сказал Иосиф Бродский, да, мы научились, да, штурмовать их, да, а ходить строем, ну, нужно было еще кому-то об этом вспомнить. 100%. На парад мы предлагали вывести по одному сводному полку в 1000 человек, отказываясь с фронтов. Также надо было сформировать сводный полк, который представлял все виды вооруженных сил и роды войск. Ну и выйти на Красную площадь с 36 боевыми знаменами наиболее отличившихся соединений частей фронта. Всего на парад предстояло вывести 10 сводных фронтов и один сводный полк военно-морского флота по 360 боевых знамен. 26 мая, в день торжественного обеда по случаю победы, это когда товарищ Сталин предложил поднять тост за русский народ, если вы помните, дорогие друзья, Жуков доложил все это Сталину. Предложение Жукова и Антонова он принял, но со сроками подготовки не согласился. Парад провести ровно через месяц, 24 июня, приказал верховный главнокомандующий. После этого он сказал, война еще не кончилась, а генштаб уже на мирный лад перестроился. Потрудитесь управлять в указанное время. И вот еще. На парад надо вывести гитлерские знамена и с позором повергнуть их ногам победителей. Подумайте, товарищ Жуков, как это сделать. Антонов спросил, а кто будет командовать парадом и принимать его? Мы промолчали, зная наверняка, что он уже решил этот вопрос. И спрашиваем для проформы. А к тому времени, ну, я думаю, Жуков и Антонов уже до тонкости изучили порядки вставки, мимику Сталина, его тишину, его молчание, да. Вот. И редко ошибались, наверное, не в своих предложениях. Ошибались бы, давно уже не были в Кремле. Вот. Не ошиблись на сей раз. Принимать парада будет Жуков, сказал Верховный. Командовать Рокоссовский. А вот что пишет Жуков по этому поводу. Точно не помню. 18-19 июня меня вызвал себя на дачу Верховный. Он спросил, не разучился ли ездить на коне. Не разучился. Но он был унтер-офицером в Драгунском полку Первую мировую войну. Ну и воевал, да, скажем, всю войну. Возможно, его и Жукова и не репрессировали, дорогие друзья, потому что он был кавалерист. Ну, кавалерист – это Будённый и Ворошилов. Я очень, скажем так, упрощаю все эти вещи, да. Но последняя должность его в 1937 году – заместитель командующего Белорусским фронтом, Белорусским военным округом по кавалерии. Ну, еще раз. Скажем так, не кавалериста назначать руководителем кавалерии – это просто на смех поднимут, да. На лошади надо ездить. и это делать красиво, как это делают наши офицеры, конники. Вот что, вам придется принимать парад победы. Командовать парадом будет Рокоссовский. Я ответил: спасибо за такую честь, но не лучше ли принимать вам? Вы верховный командующий, по праву обязаны парад принимать должны вы. Сталин ответил: я уже стал принимать парады. Принимайте вы, помоложе. 49 лет было Жукову. Прощаясь, он заметил, как мне показалось, не без намека: советую принимать парад на белом коне, который вам покажет товарищ Будённый. На другой день я поехал в центральный аэродром. Это Хорошовское шоссе, это вот там вот в Москве, да, где Тушино. А посмотреть, как идет тренировка к параду. Там встретил сына Сталина Василия. Он был генерал-лейтенантом, командующим ПВО Московского округа. Он отозвал меня в сторону и рассказал любопытную историю. Говорю вам по большой секрет. Отец сам готовился принимать победы. Но случился казус. Третьего дня во время езды от неумелого употребления шпор конь понес верховного по манежу. Отец ухватился за гриву, пытался удержаться в седле, но не смог и упал. При падении ушиб себе плечо и голову, а когда встал, плюнул, сказал: пусть принимает Жуков. Он старый кавалерист. А на какой лошади отец тренировался, спросил Жуков Василия. На белом арабском коне, на котором он рекомендовал вам принимать парад. Если он грохнется на Красной площади, Сталин был бы доволен, да? Но Жуков этого ему не дал. Только прошу, никому это не говорить. Это и так было понятно. Вследствие для принимающего парада Жукова был подобран светло-серой масти терской породы по кличке Кумир. А для командующего парадом Рокоссовского – вороного коня каракотовой масти по кличке Полюс. Давайте так. А терская порода, арабская порода – это как называют, да? Сейчас это принято называть ахалтыкинская порода. Это ахалтыкинские лошади, это Туркмения. И, Саш, на юбилей Победы, на 70-летие Победы представители союзных республик, участвуя в Победе, принимали какие-то сводные отряды там. По торжественному маршу прошли по Красной площади. От туркмен проехал один джигит на лошади, как раз, которая является прапраправнуком лошади Жукова, да. Ахалтыкинской этой самой. Итак, план подготовки парада утвердили 10 мая. Через 5 дней генеральный штаб получил распоряжение разработать предложение по его проведению. Для подготовки организации, Саша, были созданы 2 рабочие группы. Первая занималась организационными вопросами и составляла списки приглашенных на торжественный ужин. Вторая – отбором участников, их размещение в Москве, регламентом мероприятия. Еще при подготовке парада, парадных расчетов в генштабе встал вопрос, а в каком порядке пройдут полки торжественным маршем по Красной площади. Ведь свой вклад в победу внесли военные всех фронтов и все участники Великой Отечественной войны. Понятно, наверное, что самый боевой полк должен был сформироваться из 1-го белорусского. Да, из 1-го украинский тоже. Но решили по-другому. С севера на юг. С фронтов, который оперировал севернее всего, с южных гор до северных морей, только наоборот. Поэтому Карельский фронт возглавил, а 4-й Украинский фронт закончил парад победы. Для каждого сводного полка были специально выбраны военные марши, которые особенно ими были любимыми. И сейчас, дорогие друзья, у нас тоже есть традиция. Идут, скажем так, нахимовцы, играют марш Дунаевского: «Солнышко светит ясное, здравствуй, страна прекрасная». Идут учащиеся Академии артиллерии, Сталин дал приказ. Умница, видишь, ты разбираешься в военном деле. Потому что мы пилоты, это летчики. А казаки, да, едут по Берлину наши казаки. Цезарь, Солодарь. Автор этой нетленки. Да, предпоследняя репетиция в параду состоялась на центральном аэродроме, а последняя генеральная на Красной площади. В короткий срок все сводные полки были отлично подготовлены и производили внушительное впечатление. Спроси, а как проходило формирование сводных рот на фронтах?
10: Сергей, а как непосредственно происходило формирование участников парада, сводных рот, на местах?
9: Саш, в состав полков включались герои Советского Союза, кавалеры орденов славы, прославленные снайперы и наиболее отличившиеся орденоносцы – солдаты, сержанты, старшины и офицеры. сводные фронтовые полки должны быть возглавлять командующие фронтами. На фронтах немедленно приступили к формированию и комплектованию сводных полков. Личный состав отбирался с особой тщательностью. Первые кандидаты становились те, кто проявлял в боях мужество и героизм, храбрость и военное мастерство. Немаловажное значение имел и внешний вид воина. Ну, дорогие друзья, понимаете, быть героем, скажем так, настоящим героем, это не значит быть под 2 метра, с грудью колесом, да, хорошо сложенным и так далее и тому подобное. Иногда герои совершенно другие. Ну и поэтому людей малого роста на фронте об этом не думали, да? А вот, но малого роста не брали. Я еще скажу, сколько было сантиметров, да, и как это все происходило, да? А раненых не брали. Ну, потому что ты раненый, ты все равно воюешь, да? Ну, ладно, там, извините, в плечо или еще куда-то. А если в ногу хромых, взять невозможно. Хотя они тоже были герои. А, скажем так, герой, у которого шрам через все лицо и там глаз забит, тоже нет. Поэтому смотрели, чтобы все-таки и лица были достаточно такие, ну, смотрибельные, простите меня. Ну, давайте так. Месяц назад прошел у нас очередной юбилей полета Гагарина в космос. Ну, там тоже смотрели на разные вещи, в том числе улыбка Гагарина тоже, наверное, сыграла свою роль. Да. В этом ничего плохого нет, дорогие друзья. Да. Вот. Будет время интересно, я расскажу, как это в Америке делалось. Да, ну, а в Америке там Голливуд занимался пропагандой и съемок всех хроник, да. И там, ну, я скажу, знаете вы это, не знаете, но знаменитый оскаровский документальный фильм «Битва за Медуэй» Форда. Это известного режиссера, который про ковбоев снимал, да? Это постановочная, дорогие друзья, Фордом, да? А высадка американцев в Нормандии – это постановочная вещь, да, режиссерская и многое другое. Ну и последний такой вишенка на торте, чтобы американцев больше не говорить. А в чем были, Саша, на Нюрнбергском процессе все нацистские преступники? В черных очках. Теперь, Саша, если ты посмотришь, то ты увидишь, что они все в пляжных очках.
10: А почему?
9: А потому что их снимал Форд. Картинка ему не нравилась. Поэтому он на них направил такие софиты и такую рампу, чтобы картинка была красивая. Вот. Поэтому они все в очках. А не потому что им стыдно за то, что они сделали. Просто когда тебе вот такие вещи, да, они щурились, да. А это не нравилось режиссеру Форду. Кстати, Форд, а Форд за свои, ну, он легендарный, это абсолютно, там 6 Оскаров как минимум, да, 3 из них за войну как раз. А Форд закончил Вторую мировую войну, ему наградили генеральским званием. Он контр-адмирал военно-морского флота. Еще раз, да, знаете, как в советское время был школьный детский фильм «Пятерка за лето». Вот «Пятерка за войну», молодец, 3 Оскара, генеральское звание и так далее и тому подобное, да? Кстати, когда он умер в 70-х годах, я просто про него писал научную работу, вот, значит, я все-таки в киноинституте. Так вот, его хоронили, нашли тот самый флаг, который он снимал в Мидуэе, который был разбит, прожжен и так далее. Ну, еще раз, мы убираем зафилка. Японцы его прожгли или просто сделали красивую картинку, что он вот такой вот. Посмотри, что там плещет в небе ясной зари. Как начинается американский гимн. А вот, дорогие друзья, да, вот его гроб положили вот такой вот. Да. Как можно, да? Ну, да, такие вещи бывают. Сводному полку от каждого фронта надлежало прибыть в Москву 10 июня 1945 года. Имея при себе 36 боевых знамен, наиболее отличившихся сражений соединений частей. В соответствии с директивой Верховного Главнокомандующего было принято решение создать эти самые полки. И в этом же приказе было написано: состав Первого Белорусского фронта включить колонну представителей войска польского. Ну вот, как бы политес такой. Ну, войско польское воевало в составе Первого Белорусского фронта. И, например, знаменитый ЦОО, ну, это зоопарк в Берлине, они от разных зверей очищали. Именно они, да. Вот, да, поэтому, если где-то делать войску польскому в Берлине мемориал, то, конечно же, да, там. Вот.
10: Ну, вернемся к подготовке парада. Что там дальше происходило?
9: Ну, в конце 10 июля уже началась усиленная подготовка. На самом деле, усиленная подготовка была и еще в мае. Ну, пошить определенное количество формы там, да? Понятно, что потом подгоняли под каждого человека. Но, в принципе, в армии, да, безобразно, зато однообразно. Сапоги надо шить хорошие, вот, ткани столько найти. У нас же ткани не было, Саш. А у нас была такая проблема, что ткани для маршальских мундиров мы нашли только в Польше. Ну, на немецких складах. И пошили, да? А там же ведь была еще идея сделать эполеты маршалам, да? Но не нашли золотой нити, поэтому решили потом это сделать. Потом ее пошили, но, как известно, в нашей армии эполеты не вернулись.
10: А куда они делись?
9: О, подарили маршалу Монгольской Народной Республики Чейбалсану. Это единственный человек после...
10: Ты мне это рассказывал.
9: Да, после войны ходил в эполетах. Фотографии можете найти. Ну, уже в 10-х числах июня весь состав был уже одет в новую парадную форму и приступил к тренировке. Да, еще раз повторю, специально для парада было шито 15 тысяч комплектов в парадной форме. Ну, кто-то порвет, что-то еще, кто-то отойдет. Ну, там бывает.
10: А сколько всего участников?
9: Ну, 10 тысяч. И форму подогнали каждому участнику точно по фигуре. Изготовление парадных штандартов и знамен, а ведь штандарты несли каждый фронт, было поручено подразделению московских военных строителей под руководством инженера-майора Максимова. Мастера долго работали над первым вариантом знамен, но Сталин отказался их принимать. В результате заказ был передан специалистам художественно-производственных мастерских Большого театра. Ну, в Большом театре лучше понимают эти вещи, чем военные строители. Вот, которые пошили новые штандарты в 10-дневный срок. Изготовлением знамен занимался начальник художественно-бутафорского цеха Тер Зибишьян, а начальник слесарно-механического цеха Чистяков. Да, помогал ему начальник слесарно-механического цеха Чистяков. По новому эскизу на вертикальное дубовое древко с серебряным венком, которое обрамляло золотую пятиконечную звезду, прикреплялся горизонтальный металлический штырь со шпилями на концах. В конструкции крепился алый бархатный штандарт, окаймленный золотой вязью с названием фронта. По краям были отпущены золотые кисти. Этот образец был одобрен Сталином и выполнен в срок. Поскольку штандарт весил более 10 килограмм, московская шорно-сидельная фабрика, ну, кожаные разные вещи делали, да, в короткий срок изготовили портупеи, облегчившие их ношение. То есть на ремнях военных портупеях был специальный такой стакан, куда можно было его поставить. Да. А так, конечно, было бы тяжело. Также в мастерских Большого театра сделали орденские ленты, которые были украшены древки 360 полковых знамен. Каждая такая лента символизировала коллективный военный подвиг полка. В апреле 1945 года, как я уже говорил, до генералов и маршалов разработали новую парадную форму. Она была двухбортная, из шерстяной ткани цвета морской волны, с двумя рядами больших золотых форменных пуговиц с гербами Советского Союза. Борта, воротник, обшлаги и фалды обшили по краям цветным суконным кантом, на воротниках располагалось шитье. А маршалам также полагался парадный пояс, вытканный из серебряных нитей с краплением красных нитей. Во время подготовки к параду его участники вручали боевые награды. 24 мая заместитель председателя Верховного Совета Николай Шверник вручил орден Победы маршалу Жукову, Коневу, Малиновскому, Рокоссовскому и Толбухину. 12 июня Михаил Иванович Калинин вручил золотую звезду герою Жукову, Коневу, Рокоссовскому, Громяну и Еременко. Для многих из них это были не первые награды такого ранга. Фронтовиком участников Парада Победы первыми наградили утвержденного 9 мая 1945 года медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Ну, я думаю, что вы ее прекрасно знаете. А каждой медали был выдан удостоверение красного цвета, что до того времени было нонсенс. Одновременно старые или дефективные награды обменились на новые с орденскими планками. То есть, дорогие друзья, сначала у медали за отвагу была красная ленточка прямоугольная. Такая же была за БЗ, за боевые заслуги. А у первых орденов Красного Знамени не было тоже ленточки. Она была винчивающаяся. Ну и так далее и тому подобное. В общем, сделали всем одинаково. Ну, некоторые пули попали, например, да, это тоже уже известно, да, их тоже поменяли. Угу. А перед отправкой в Москву солдатам и офицерам выдали новое обмундирование вплоть до нижнего белья. А командир минометной роты Попов вспоминал: ежедневно по 8 часов в день мы занимались строевой подготовкой. И в столице день за день чеканили шаг. Как пройти, чтобы не сбиться с шага, не потеряв равновесие, когда идешь, это очень напряженно. Нас поднимали в 3 часа ночи и на автомашинах отвозили на Бутырскую площадь. Едва начинало светать, приступали к репетициям под марши духового оркестра. Отрабатывали четкость каждого шага, равнение в шеренгах. Репетиции заканчивались в 7 часов утра, и нас отвозили назад в казармы. После завтрака сон до 2 часов, в 15 часов обед. Затем еще 4 часа занятий по строевой подготовке. Подготовка к параду длилась почти 3 недели. Наконец, воинов вывезли на Красную площадь. Это было 24 июня.
10: Сергей, давай прервемся и послушаем новости.
9: Давайте узнаем, что у нас сегодня, 9 мая, творится.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 16:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Кремле начались переговоры Владимира Путина и короля Малайзии. Встреча президента России с султаном Ибрагимом проходит в формате тет-а-тет. Как сообщил ТАСС, помощник президента Юрий Ушаков о такой беседе попросил сам султан, и российская сторона согласилась. Ранее лидеры встречались 26 января в Петербурге, когда Путин показал гостю сокровища Эрмитажа. Первый государственный визит султана Ибрагима в Россию состоялся 6 августа прошлого года. Сегодня Россия и Малайзия поддерживают активный политический диалог, устойчивые торгово-экономические связи и сотрудничество в сфере образования. За 10 лет в российских вузах подготовку прошли более 7 тысяч малайзийцев, преимущественно по медицинским специальностям. Развивается и туризм. В прошлом году Малайзию посетили около 140 тысяч россиян. На международной арене страны демонстрируют близкие позиции и конструктивно взаимодействуют в многосторонних организациях, в том числе ООН. В Минобороны сообщили о строгом соблюдении перемирия. С полуночи 8 мая режиму прекращения огня следуют все группировки в зоне СВО, подчеркнули в ведомстве. Там рассказали, что перемирие со стороны ВСУ было нарушено 8970 раз. Украинская армия 1173 раза открывала огонь из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Зафиксирован 7151 удар беспилотниками. Отмечается, что российские военнослужащие реагировали зеркально и наносили ответные удары. За сутки Киев потерял 940 солдат, средства ПВО сбили 467 беспилотников, 8 управляемых авиабомб, 1 реактивный снаряд РСЗО «Хаймарс». В Минздраве Испании рассказали о дальнейшем маршруте лайнера «Хондиус», судно, на котором произошла вспышка хантавируса. После прибытия к Канарским островам и эвакуации пассажиров с частью экипажа отправится в Нидерланды. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Министерства здравоохранения Моника Гарсия. По ее словам, 30 членов экипажа останутся на борту, 17 сойдут. Также будут эвакуированы граждане 23 государств. Известно, что лайнер прибудет в Нидерланды, где пройдет полную дезинфекцию. Вспышка инфекции произошла на круизном лайнере в начале мая. Он следовал из Аргентины на Канарские острова. На судне у 8 человек был выявлен хантавирус. Трое пассажиров скончались. Один находится в больнице в критическом состоянии. Самолет экстренно приземлился на грунтовой дороге в Бурятии. Мониторивший лесные пожары Ан-2 произвел посадку между селом Сосново-Озерское и заводом горнообогатительного комбината «Озерное». Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. Причиной аварийной посадки в ведомстве назвали техническую неисправность. Уточняется, что пострадавших нет. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 13, ощущается как плюс 8. Пасмурно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
11: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
11: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
13: В это воскресенье тема программы «Болезни вен и сосудов». В эфире врач сердечно-сосудистый хирург, член исполнительного совета Ассоциации флебологов России Хачатур Кургинян. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
11: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
10: Слушайте, радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История», которая посвящена сегодня Параду Победы. Программа наша выходит в День Победы, с чем мы вас еще раз поздравляем, дорогие наши друзья. Напомню, что в студии по-прежнему автор и ведущий программы «Историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Продолжаем.
9: Вернемся на Красную площадь. А вот как вспоминал Хамита Кашапов, тоже участник Парада Победы. Нас привезли в Москву за дни до 25 до парада. Поселили в палатках в центре города, недалеко от Москвы-реки. Мы вставали в 6, обедали, парадный шаг, чтобы носок отходил от земли на 35 сантиметров, в шеренге по 20 человек. На парад Победы попали лишь самые крепкие бойцы. Привезли около 600 человек, осталось 200. А я удивился, что меня взяли. Кормили нас по-праздничному. Вместо черного хлеба давали белый. Вместо овсянки – рисовая каша на молоке. И еще каждому солдату шили особую красивую форму. Накануне парада выдали еще новые каски, по паре новых сапог и сказали: «Ребята, не подкачайте». Мы не подкачали. А вот воспоминания Левыкина. Для усиления звука печатания парадного шага обычно на каблуках сапог набивались металлические подковы. У нас тоже так было. Но они были тонкими и быстро стирались, срываясь со сточившихся шляпок гвоздей, мешали ходьбе. Тогда кому-то пришла мысль набить на весь размер подошвы большую толстую металлическую пластину. Скоро эта инициатива распространилась по всем батальонам парадного расчета. Ну и на этом солдатская творческая мысль не остановилась. Кто-то из смекалистых солдат, который был знаком с искусством танцоров-чечеточников, сообразил намертво привернуть шурупами к подошве носка еще одну пластиночку, которая с другого конца оставалась незакрепленной. То есть оставалась свободная пластинка, она ударялась при печатании солдатского шага и производили звучный щелчок. Эффект от изобретения оказался сразительным, когда наша дивизия двинулась на генеральную репетицию со своего исходного положения. Весь генералитет, собравшийся на трибунах, командующего парадом, вздрогнул, услышав цоканье наших ног. Мимо трибуны, пролязгая словно гусеницами, армада нашего батальона безукоризненных квадратных коробок. Не выдержали боевые генералы и начали нагибаться, пытаться увидеть, по какой причине эти солдаты идут так, а наши полки по-другому. Но, догадавшись, перековать своих солдат генералы не успели. До 24 июня оставалось только 2 дня. Ну, дорогие друзья, ну, конечно, дивизия Дзержинского, а это не боевая была дивизия, это как раз те, кто бросали знамена, немецкие штандарты, да? Поэтому, конечно, для фронтовиков еще вот чечеточников пригласили, да? Ну, вот теперь вы знаете, где чечеточники служили в Великую Отечественную войну.
10: Сергей, ну, парад – это всегда еще и демонстрация техники. Какая была техника на этом параде?
9: Ну, самая лучшая, которая у нас была. То есть Садовое кольцо от Крымского моста до Смоленской площади отводилось для учебного полигона военной техники. С военной техникой возникли проблемы. Дело в том, что в районе исторического и кремлевских проездов, да, ну, Сапонов переулок так называемый, то есть и сейчас танки другой объезжают с двух сторон. Ну, сейчас Иверская, там, Иверские ворота сейчас не объезжают, да, да. Были положены деревянные настилы, однако они не выдерживали ни тяжелой артиллерии, тем более танки. Настили заменили толстыми березовыми дубовыми досками. Дороги по маршруту движения техники посыпали песком, чтобы избежать пробуксовки колес и траков.
10: Сергей, ты говорил, что для отбора участников парада людей, военнослужащих, были какие-то условия определенные, ну, может быть, были какие-то исключения?
9: Ну, давайте так, как минимум две расскажу. Герой Советского Союза, истребитель танков Сабир Ахтямов, ну, герой из героев. Он вспоминает: назначили меня участником в парад Победы. А перед самым парадом один из высоких командиров меня показывает. А этот куда? Ростом не вышел. Приказ ниже 170 не брать. А у меня 165. Говорю, как танки жечь, то я нормальный. А как на парад, так мал. Генерал услышал, подошел, расстегни-ка шинель. Я расстегнул, у меня вся грудь в орденах. Вот что говорит, такого парня оставить. И я шел по Красной площади самый счастливый на свете. Также еще на параде же каждый фронт был знаменосец. И знаменосцы, ну, скажем так, самые герои. И вот Первый Украинский фронт, знаменосец, трижды герой Советского Союза Покрышкин. Он приказал, чтобы ему портупею делали не на правом плече, а на левом. Хотя это было тяжелее. Говорит, почему? А потому что портупея закрывала его три золотых медали Героя Советского Союза. И он решил страдать, идти не по уставу, но за то, чтобы все видели, что он трижды герой. Угу. Самый юный участник Победы был Евгений Павлович Федоров. Ему было тогда 13 лет. Он был музыкантом, воспитанником оркестра отдельного учебного полка бронетанковых и механизированных войск Красной Армии. По первому замыслу парад Победы должен был начаться с выноса Знамени Победы. Но этот план не осуществился. 20 июня в Москву доставили Красное Знамя, которое было, должны нести солдаты, которые водрузили его над Рейхстагом. Да. Это, конечно же, Степан Неустроев, знаменосец, и его ассистенты Михаил Егоров, Мелитон Кантария и Алексей Берест. Но они так плохо выступили на репетиции, у них не было вообще никаких навыков строевой подготовки. А у Неустроева, дорогие друзья, еще было 5 ранений и поврежденная нога. То есть нельзя было его, их, да? И по решению Жукова он отказался назначать других знаменосцев. Это правильно. А герои войны получили гостевые приглашения на трибуну. Знамя Победы передали на хранение в Музей вооруженных сил. В 65-м году полковник Самсонов в сопровождении Егорова и Кантарии вынесли такие Знамя Победы на Красную площадь. Но это уже было при Леониде Ильиче Брежневе. Вот как вспоминает ветеран Левыкин. Я помню раннее утро 24 июня. Подъем, тогда полковой трубач сыграл в 4 часа. Завтрак был праздник. На первое щи, на второе гречневая каша с мясом. К чаю повара испекли по белой булке. После завтрака началось одевание в парадную форму, а потом последовали осмотры. Сначала это делали взводные офицеры, потом командир роты, за ними комбат. На полотцу весь строй полка осматривал сам батя, полковник Шевцов. А с ним начальник особого отдела. Ну, конечно, если что, он вступится. Батю интересовал наш внешний вид. Он строго глядел на каждого из нас с ног до головы. Особисто же интересовало состояние нашего оружия. Не заряжено ли боевым патроном? Мы стояли с оружием на плечо и с открытыми затворами. Особист пальцем проверял ли, нет в казеннике патрона. Вся эта процедура заняла час. Наконец прозвучала команда по машинам. И мы тронулись с длинной колонной ЗИСов из Реутова в Москву. Сбор полковых расчетов нашей дивизии был назначен на Хохловской площади у Покровских ворот. Оттуда мы в пешем строю, будя Москвой песню «Утро красить нежным взором», прошли по улице Кирова. Ну, Саша, когда поют солдаты, спокойно спать нельзя. Это правда. Через площадь Дзержинского и ровно в 8 часов утра остановились у гостиницы «Гранд-отель». Наш батальон в два порядка были выстроены перед историческим музеем и Центральным музеем Ленина. Кстати, Левыкин, по-моему, был потом даже директором этого. Большой красивый красный дом, похожий на дворец. Нам было отпущено всего 3 минуты, чтобы красиво и гордо пройти от исторического музея до Покровского собора. Ну, до храма Василия Блаженного. Все мы, участники этого церемонного марша, сами парада так и не увидели. Ну да, абсолютно. Всего в параде принимало участие 35 тысяч

0: Молотов, Калинин, Ворошилов, Каганович, Андреев, Микоян, Жданов, Хрущев, Берия, Берия, Маленков, Шверник, Вознесенский, Кузнецов, Булгарин, Буденный. 10 ударов кремлевских курантов возвещают о начале парада. Первым по Красной площади прошел сводный полк барабанщиков, да, о котором мы уже говорили. После прохождения колонны фронта командующие выходили из строя и поднимались на трибуну Мавзолея.
1: А какая в этот момент звучала музыка?
0: Ну, для Парада Победы был создан сводный оркестр, который руководил прославленный военный дирижер Чернецкий. Духовой оркестр насчитывал 1400 человек. Музыка всегда постоянный спутник воинов, да. И, как я уже говорил, Чернецов для каждой части придумал свою музыку для парада. А завершался парад маршем Чернецкого «Слава Родины» в исполнении сводного оркестра. Парад Победы также украсил финальное хоровое исполнение «Славься» из оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин». Ну, конечно же, принимал участие и Агапкин, да, и, конечно же, его мелодия «Прощание славянки», конечно же, тоже прозвучала. Завершалось шествие марша сводных полков батальон с трофейными знаменами. Когда последние шеренги сводного полка военно-морского флота прошли мимо мавзолея, музыка вдруг резко затихла. Наступила тишина, и в ней надрывно звучала дробь 80 барабанов. Под нее на площадь вышел батальон с трофейными знаменами. Знамена несли, склонив к земле, чтобы кинуть в подножие мавзолея. Бросать немецкие знамена по мавзолею предложил академик Евгений Викторович Тарле, ссылаясь на пример римских полководцев. Немецкие знамена образца 1935 года собрали трофейными командами СМЕРШа в мае 1945 года. Лейбштандарты сейчас хранятся в отдельном архиве ФСБ. Среди знаменов были почти две десятка кайзеровских, в основном кавалерийских, а также флаги райкомов и обкомов партии НСДАП, Гитлер-Югента, Трудового фронта и другие. Они хранятся в Центральном музее вооруженных сил. Первый штандарт 1-й танковой дивизии СС, лейбштандарт СС Адольф Гитлер, бросил на землю перед мавзолеем Федор Лекашкур. А бросавшая знаменом рота включала воинов 3-го полка дивизии имени Феликса Дзержинского. Командовал церемонией старший лейтенант Дмитрий Волк. На Красной площади, Саша, в честь Парада Победы на лобном месте был установлен и возведен 26-метровый фонтан победителей. Но он есть на хронике, да, но он работал один день. Притом во время дождя. Ну, как-то да. Он был украшен живыми цветами. Он был сражен специально для Парада Победы, а затем был убран. Вечером 5 прожекторных колец опоясали Москву. Первый вокруг Кремля, второй по Бульварному кольцу, третий по Садовому, четвертый по вокзалам и 5-й по Кружной железной дороге. Из сотен поднятых в небо аэростатов посыпались 20 тысяч ракет залпами с интервалом 20 секунд. А с земли им навстречу устремлялись ввысь разноцветные огни праздничного салюта. За 4 года войны потери нашей армии составляли почти 9 миллионов убитых. И каждый из них отдал, дорогие друзья, победе самое дорогостоящее – жизнь. И был достоин того, чтобы пройти в том же парадном строю по Красной площади, но им не повезло. Вот. Так вот, если поставить всех погибших в парадный строй, в эти коробки, то тогда бы парад был бы не 30 минут, а шел 19 суток.
1: Сергей, а была ли какая-то съемка телевизионная, транслировалось ли это тогда или это показывалось позже уже?
0: Телевидения, конечно, у нас не было, да? Но снимали, конечно, и центральное документальное кино, и Мосфильм, и прочее. Снимали на черно-белую пленку и снимали на цветную. Цветная была «Акфа», это немецкая пленка, которая у нас была трофейная. И поэтому ее было мало. Поэтому цветной фильм длится меньше, чем черно-белый. Конечно, засняли. Ну, там всех солдат не заснимали, да? Но самых известных, да, определенно. И что надо тут сказать, что, конечно, все руководители сводных полков каждого фронта, они были засняты. И в 4-м Украинском фронте был заснят Леонид Ильич Брежнев. А также, что еще было интересно, что кроме воинов Красной Армии, в форме еще были танкисты в комбинезонах, были военно-морской флот, летчики, и отдельно были еще казачьи полки. Да, казачьи полки, они в основном воевали на юге, освобождали Венгрию, Румынию, Балканы, там, Югославию и так далее.

0: далее и тому подобное, вот, они были тоже, скажем, для них специальная форма тоже была пошита. Форма была пошита такая, какая была принята во время Первой мировой войны, черкесская и так далее. Единственное, что у всех были кубанки. То есть у разных казачьих войск у нас были разные головные уборы. Ну, кубанка отличалась там от других каких-то, да. То есть это все прошли и прочее, да. Ну, вот парад Победы для иностранцев, тех, кто там были гости, союзники. Ну, кстати, на Красной площади стояли японцы, потому что мы им войну объявили только 8 августа. А в июле месяце они еще как бы, да, нейтральные и еще нам не сдались. Да, война Вторая мировая продолжалась на Дальнем Востоке. И вот вся японская военные атташе и прочее там засняты. И все были в восхищении нашей мощью, статью наших солдат. Они действительно были очень красивые, умением маршировать.
1: Сергей, а вот ты, кстати, когда ты рассказывал mm-hmm. очень интересную историю о том, зачем нужна эта строевая подготовка вообще, кроме дисциплины в бою, разве она может каким-то...
0: Ну, давайте так, когда появилась строевая подготовка, воевали колоннами, ну, или развернутым фронтом, поэтому надо было идти одной ногой. Это после этого сейчас кричим «Ура!» и бежим. Ну, а сейчас и этого нету на войне, понимаете? Бегут по одному, двум человекам от одной кочки к другой. От одного, там, где спрятаться всего, да, до другого. А тогда удар барабана – это всегда шаг левой ногой. Зачем это надо? А для того, что стреляли тогда залпом, Саша. То есть стрелял не каждый, когда захотел, а когда офицер приказал «Готовься!» да, и прочее, и «Пли!» Да? А просто кучность была слаба в 18 веке, и когда стреляли полной линией, вот этой вот полным фронтом, шанса, что убить врага больше, возрастало. Да? Ну и просто это красиво. Да. Мужчины не всегда любят красиво одеваться или прочее, а военная форма, она красивая. Ну, во всяком случае, глаженная. Вот. Сапоги чистые, но почему нет? Но не все же под танком лежать и там что-то чинить. Можно пройтись перед девушками. Да.
1: Сергей, а может быть, ты вспомнишь, кто еще из таких вот известных людей принимал участие в этом параде?
0: Ну, смотрите, наверное, писатель Солоухин, он как раз служил все время в дивизии Дзержинского, да, генерал Вареников. Генерал Вареников, дорогие друзья, это тот, который вступил в ГКЧП. Вот. Ну, он был героем войны, еще младшим офицером, да, но вот он получил право пройтись по Красной площади как один из героев своего фронта. Списка я нигде не видел. Это же тоже можно как бы создать, да?
1: Да, кстати, интересно.
0: Да, и фотографии сделать, такой альбом, как «Дальнейшая судьба», да, ну, вот как «Берест», да. А он же ведь, ну, из-за того, что ранен и прочее, да, который заслужил Знамя Победы вместе с Егоровым Кантария, он с Ростовской области. И погиб в 70-м году, когда девочка упала перед электричкой на рельсы. Он прыгнул туда, ее сбросил, и электричка его переехала, да. То есть, ну, он воевал до конца. Настоящий офицер. Да. Ну, и многие другие. По национальности, как видите, я, дорогие друзья, специально нашел воспоминания. Ну, воспоминаний было много, да, но я взял тех, ну, скажем так, у кого не совсем русские фамилии, mm-hmm. ну, понимаете, да, потому что победа была для всех одинакова. Yeah. Это 100%, да, и, как видите, они тоже горды были тем, что принимали участие в параде.
1: Сергей, мне еще почему-то кажется, что... В то время еще не выдавали каких-то памятных грамот или значков участникам Парада Победы.
0: Да. Вы знаете, мой отец принимал участие в параде, посвященной 7 ноября, и ему вручили в 68 году медаль специальную участника парада. Да. Ну, она такая, но все равно у нас дома она хранится. Да, не вручили, хотя это тоже было бы ошибкой. Но можно было бы этих людей, во всяком случае, представителей сводных фронтов, можно было наградить. Да, такими вещами.
1: Да, это, конечно, был бы памятный знак, который бы хранился во многих семьях.
0: Ну, зато на дембель они пошли в красивой форме.
1: Да.
0: Потому что да. все остальные пошли форму немножко по-другому. Да. Ну, видите, головного убора не было, ходили в касках. Ну, я даже не знаю, почему. Хотя, с другой стороны, во время дождя в касках даже, может быть, и лучше. Казаки и матросы шли в бескозырках.
1: Какие-то самолеты пролетали тогда?
0: Дождь был. Была идея, Саша, абсолютно верно, сделать еще парад военно-воздушный. Но из-за жуткого дождя и облачности решили отказаться в самый последний момент. Но Покрышкин, да, которому предлагалось лететь, он сказал, нет, я пойду. Не потому, что он боялся самолетов, а потому, что он хотел вот именно так закончить, да, закончить войну с жирной точкой такой, да.
1: Мы, кстати, говорили про съемку, а как вообще обычный человек, ну тогда же телевизоров-то не было в основном ни у кого.
0: Левитан, Саша. Конечно, Юрий Левитан рассказывал. Ну, и другие журналисты, да? Ведь, дорогие друзья, футбол тоже не показывали. Мы все слушали Юрия Синявского. Ну, да. Не мы, а наши деды, да, слушали Юрия Синявского. И, конечно, они, это действительно артисты слова, звука и, скажем так, журналисты. Потому что они рассказывали так, что было понятно. Это 100%, да?
1: Да, это великое искусство.
0: Угу. И поэтому, когда Хрущев Юрию Левитану дал народного артиста СССР, и да, после этого всех начали награждать, это был шаг в правильном направлении, 100%, конечно. Вот своим голосом, да, неподражаемым басом, которым говорил много трагических слов, да, он сказал о победе в Великой Отечественной войне, о капитуляции немцев, а потом еще о параде победы. Ну и закончил Юрий Левитан полетом Гагарина. Когда Хрущев дал добро на полет Гагарина 12 апреля, последняя фраза говорит, и пусть в восторге сорвет голос Юрий Левитан.
1: А вот все-таки зачем же тогда велась видеосъемка для истории?
0: Конечно, для истории. Ну, это не видеосъемка, это документальный фильм.
1: Документальный,
0: да.
1: Фильм,
0: да. Конечно, для истории, чтобы это осталось. Потом это показывали, ну, в усеченном виде, да, по кинотеатрам. Uh-huh. Да. Но не цветной, а черно-белый. Цветной стали показывать уже потом, когда стала возможность распечатывать в большом количестве цветную пленку там, да. И каждая вдова, каждая мать, у которой погиб, да, думала, что мой сын тоже мог бы это сделать. Это правильно, конечно. Поэтому парады победы или просто военные парады остаются традицией нашего народа. И я считаю, скажем так, и надо продолжать это.
1: Ну, теперь их проводят еще и в разных городах, не только в Москве.
0: Ну, нет. Понятно, что у нас был парад победы и в Ленинграде. Когда Ленинградский фронт вернулся, ну, скажем так, ленинградцы из ополчения и прочее, которые там служили, вернулся из Курляндии, где был Курляндский котел, да, в Ленинград, и для них было специально сделано в Красном селе арка, да, их тоже одели форму, а вот просто новую, ну, да, и они все были в касках. Каски смотрелись не очень хорошо. И на Дворцовой площади прошел такой наш питерский, ленинградский парад победы. Да, определенно тоже. Вот, в каждом городе, где есть штаб военного округа, и это город-герой, обязательно происходят салюты и парады на определенные праздники. Но уровень разный, что тоже понятно. У нас единственное, можем сказать, и я считаю это правильным, после того, как штаб военно-морского флота был перебазирован из Москвы. Конечно, Москва-порт Пяти морей, но это выглядело странно. А вот в Петербург, в Ленинград, да, в Адмиралтейство, а вот, то теперь у нас проходит на день военно-морского флота парад, ну, там, большой и маленький, ну, так или иначе, да, это тоже праздник для нашего города и праздник для всех людей.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Ну, а теперь настало время для нашей викторины. Мы разыгрываем книги. Напомни вопрос предыдущего выпуска.
0: В прошлый раз у нас была передача, посвященная смерти Владимира Ильича Ленина. Вопрос был такой. Футурист Давид Бурлюк призвал 15-летней годовщине Октябрьской революции избавиться от соседства Ленина с этим. Поэт считал, что это словесный огрызок страшных деспотических времен прошлого. Назовите этот словесный огрызок прошлого. Это слово «мавзолей». Да. Он ему предлагал говорить «лениум», «ленарий» или как-то по-другому. Да. Ну да, притом он говорил, кто такой галикарнасский царь Мавзол, да, по сравнению с нашим бесценным Ильичом. Вот. Потом, правда, Давид Бурлюк эмигрировал, я не знаю, что он говорил после этого там. Ну, так или иначе, правильный ответ – «мавзолей». Есть ли у нас ответы?
1: Да, есть среди тех, кто первым прислал – Леонид Черных, его мы и объявляем победителем.
0: Поздравляю, Леонид, с достойной книгой.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Итак, рассказывают, что он очень гордился своим участием в параде победы, но в то же время стеснялся идти рядом с другими генералами. Назовите его.
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте в личном сообщении найдите Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову. И в личном сообщении тоже можете отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. Еще раз с праздником, с Великим Днем Победы всех наших слушателей. И до встречи.
0: Дорогие друзья, до новых встреч в эфире. Берегите себя. С Днем Победы!
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 17:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Юрий Ушаков заявил о двудневных переговорах России и США по перемирию на Украине в честь 9 мая. Российская и американская стороны вели обсуждение по телефону, отметил помощник президента. По его словам, Владимир Путин не раз говорил, что если Зеленский хочет встречи, то он готов его принять. Сегодня в течение дня службы активно работают со списками военнопленных. Если договорятся, то начнется обмен пленными между Москвой и Киевом, уточнил Ушаков. На это требуется время, однако все это можно сделать быстро, подытожил помощник российского лидера. Петр Мадьяр стал новым премьер-министром Венгрии. На пост председателя партии ТИСА избрал парламент. Его кандидатуру поддержали 140 депутатов, против выступили 54, один воздержался. После оглашения результатов голосования, которое транслировалось в эфире венгерских телеканалов, Мадьяр принял присягу. Затем новый премьер вновь призвал президента Венгрии Тамоша Шуйока немедленно покинуть свой пост. «Уйдите в отставку сегодня, самое позднее, до 31 мая», заявил Мадьяр в своей первой речи на новом посту. Политик обвинил Шуйока в том, что он не препятствовал злоупотреблениям властей в общественной, политической и финансовой сферах. Пассажиров лайнера с хантавирусом репатриируют. Иностранные путешественники судна «Хондиос», на борту которого зафиксирована вспышка, будут эвакуированы в свои страны после прибытия лайнера на Канарские острова. С таким заявлением выступила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия. Пассажиров переведут на берег в промышленном порту Тенерифе, вдали от жилых домов, в герметичных и охраняемых транспортных средствах через оцепленный коридор. Медицинскую помощь и перевозку обеспечат при участии ВОЗ, Еврокомиссии и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. На борту выявлены 3 человека с симптомами инфекции. Их эвакуируют в Нидерланды. Судно сейчас находится у побережья Кабо-Верде. Прибытие на Канары ожидается через 3 дня. Ранее на лайнере были подтверждены 8 случаев заражения хантавирусом. 3 человек скончались. Один доставлен в ЮАР в тяжелом состоянии. Самолет экстренно приземлился на грунтовой дороге в Бурятии. Мониторивший лесные пожары Ан-2 произвел посадку между селом Сосново-Озерское и заводом горнообогатительного комбината «Озерный». Об этом сообщили в Восточной межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. Причиной аварийной посадки в ведомстве назвали техническую неисправность. Уточняется, что пострадавших нет. Официальный курс юаня на выходные 10 рублей 93 копейки, доллара 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. И о погоде сейчас в столице плюс 12, пасмурно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. История пиццы из Неаполя в Голливуд. В эфире редактор серии «Культура повседневности» в издательстве НЛО Сергей Елагин и переводчик, старший преподаватель Института общественных наук РАН ХИКС Софья Еремина. В это воскресенье после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Повтор лучшего.
4: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 17.07 в Москве, микрофон Георгий Осипов. Всем добрый вечер, в эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня не один, и не два, и даже не три гостя. Целая группа, которая называется «Теамо». Девушки, я вас приветствую.
8: Здравствуйте.
9: Добрый день.
8: «Теамо», это значит «я тебя люблю».
7: И, друзья, я думаю, что вы, и мы, и все полюбите эту группу, запоминайте это название. Наши координаты, смс-портал, +7 925 48 94 8, телеграмм. Для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир 8-495-7373-94-8. Ну а также зайдите и посмотрите, как же выглядят эти прекрасные девушки, которые называют себя группой «Теамо». У нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово. Везде, друзья мои, ждем вас. Ну что, мы начинаем нашу праздничную программу с песни, которая называется «Красавица Москва», про мой и, я думаю, ваш всеми любимый город, про нашу столицу. Живой звук, «Формула музыки». Поехали! Поехали!

0: Так. Бодро начали.
1: Формула музыки.
2: Группа Теамо, вот Ольга сказала, бодро начали, не то слово, вы даже не представляете, что у меня тут творится на ленте сообщений. Просто все в моменте, когда услышали ваше исполнение, активизировались и начали нам писать. Вот, Трифит Тракс пишет мне, что посмотреть бы на вас. Заходите на видеотрансляцию, и вы посмотрите. Жгут не по-детски, это правда. Друзья, девушки действительно поют великолепно. Я вам скажу, я услышал на саундчеке, как вы исполняли без микрофонов, без наушников, я это услышал за дверью и был в восторге. Я понял, что мы попали сегодня в точку. Вот Фука пишет, какие красотки, прям в студию к вам захотелось. Вы заходите на видеотрансляции и окунитесь в эту атмосферу. Алла Гаврилова пишет, великолепно, молодцы. Ну, слушайте, вот так вот зажгли, так зажгли. Нормально. Да, молодцы. тем более про наш любимый город Москва. Красавицу нашу. Ну что, давайте знакомить наших слушателей с вашим творчеством. У меня сегодня в гостях группа Теамо, Ольга Бровкина, Христина Зайфиди, Светлана Константина и Евгения Курова. Никого не забыл, все здесь. Ну что, Ольга, начнем с вас, наверное, вот прям по хронологии пойдем. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, когда вообще появился ваш прекрасный девичий, я не знаю, как правильно вас назвать, женский, девичий, прекрасный коллектив.
0: Все верно. Все перечисления верны, все эпитеты тоже. Наш коллектив существует с 2018 года, но мы знакомы, мы поем вместе, мы даже жили вместе очень долго, поскольку мы познакомились еще, начав учиться в Академии хорового искусства, сейчас имени Виктора Сергеевича Попова, тогда под его руководством, и мы поступили все в академию, мы жили в общежитии, вот с Женей и Христиной мы жили в одной комнате на протяжении всех 5 лет. Света поступила на следующий год, да, и тоже недалеко от нас жила. То есть
3: внизу.
0: Мы дружим уже очень-очень много лет. В каком мы году поступили? В 2003-м, верно? То есть с 2003 года мы дружим, мы вместе в творчестве. Дальше у каждой из нас была и продолжается, и есть какая-то своя творческая жизнь. Мы все поработали или работаем в разных других коллективов. Но так случилось, что именно в 2018 году это был юбилей нашей дружбы. Как бы мы решили приурочить к юбилею нашего знакомства небольшой концерт. В итоге этот небольшой концерт перерос в целую постановку. Мы создали на основе нашей истории, на истории нашей встречи, на истории приезда из разных городов в Москву, мы сделали такой музыкальный спектакль. И с тех пор уже не смогли отказаться от этой чудесной идеи петь то, что нам нравится, создавать что-то новое, перерабатывать различные композиции, делать наш взгляд на музыку. И вот с тех пор очень удачно работаем, и работаем и наш спектакль, и работаем концерты, делаем разную музыку, развиваемся, живем вместе творчески, продолжаем дружить и очень гордимся этим и всячески это бережем.
2: Я вам скажу так, друзья, вот немножечко внутренней кухни. Когда мы с девушками пытались организовать эфир, на нашем пути стояли нереальные трудности, но об этом не будем рассказывать. Вы знаете, у них такой график, что мы планировали эфир за 2 месяца вперед. И когда перед эфиром я спросил, девушки, а когда у вас концерты, что нужно проанонсировать, про что рассказать? И понеслась. Значит, у нас 28-го концерт в филармонии, огромное количество концертов на площадках нашей столицы, приуроченных 9 мая. Я не просто так сказал, что у нас сегодня праздничный эфир, потому что у нас началась подготовка к Великому Дню Победы. Я уверен, что коллективы такого формата, и в том числе вы, будете в полной мере принимать участие в праздновании этого великого праздника. Расскажите, девушки, вот давайте Кристине задам вопрос, какие мероприятия ожидают ваших поклонников и наших слушателей?
3: Прежде всего, как вы правильно сказали, 28 апреля в зале Московской государственной филармонии имени Чайковского состоится грандиозный концерт с участием лучших солистов.
0: Мужчин.
3: И нашего коллектива. России, да, самых крупных площадок с оркестром, да, филармонии. Дирижер будет дирижировать будет Юрий Медяник. И этот концерт будет приурочен как раз к празднованию юбилея Победы. Мы с удовольствием споем там довольно много песен. Мы будем украшением женским, единственным женским коллективом в этом концерте. И потом 9 мая, конечно же, на городских площадках Москвы будет, можно посмотреть в наших соцсетях график выступлений. Там все будет отображено, все новости. Мы споем программу, посвященную Дню Победы. То есть у нас достаточно большой репертуар военных песен. Мы готовим все новые и новые песни. И сегодня тоже вам исполним некоторые из них.
2: Наши слушатели знают, как я с трепетом отношусь к девичьим и женским коллективам. Мне очень нравится этот формат. Девушки, от себя лично и от всей мужской, и не только мужской половины нашего сообщества, вам комплимент. Вы прекрасны. Еще гениальные поете и прекрасные песни. Следующая песня называется «Просто так». Я с нетерпением жду ее в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Живой звук, формула музыки, группа Те Амо, прям как на концерте. Поехали!

0: Формула музыки.
1: Группа Теамо и песня «Просто так». Девушки, я ваш фанат. Я вот нереально восхищен вашим исполнением. Я так люблю многоголосие, я так люблю, когда девушки поют настолько чисто. Я хочу выделить, друзья, если вам кажется, что у нас в программе просто звучат включенные треки, это не так. Девушки в прямом эфире поют вживую. Это невероятно звучит. У нас ВКонтакте пишет Татьяна Маслова, прекрасный квартет. Андрей пишет, что песня о Москве в исполнении этих девушек просто потрясающе. Браво. Вот все комментарии в ваш адрес, они просто положительные. Девушки, вы этого заслуживаете на все 100%. У меня есть вопрос по поводу названия. Для меня это абсолютно понятная история, потому что я долгое время, хоть и забыл напрочь практически все, но эти слова знаю наизусть. «Te amo» с испанского. Есть перевод, который вам идеально подходит. И Светлане я хочу задать теперь этот вопрос. Почему такое название и откуда оно родилось?
2: Ой, ну вот я, кстати, не присутствовала при... прекрасное наше название группы, да, это была такая поездка, и вот Евгении, нашей вообще команды, друзей.
3: У нас были разные варианты, да, изначально.
2: Да, и мы были на связи постоянно, то есть в этой переписке, а может быть так, а может быть так, вот, и потом кто-то сказал, а может быть давайте «Te amo». И это было настолько, ну, органично. Как-то, да, это было непривычно, но, во-первых, это иностранное такое название, вроде бы, как бы, да, но, может быть, а до этого у нас...
3: Да, просто все началось не так, да, я тоже хотела отмотать пленку.
2: Название, понимаете?
3: Вернемся к годам нашей учебы. Да-да-да, если вернуться к самому началу, то нас всегда, нашу дружную компанию называли табуреткой. Но мы об этом не знали, узнали мы на последнем курсе, может быть, уже после того, как
2: вы...
3: Это такая очень тонкая подоплека, то есть мы такие вроде бы устойчивые, такое устойчивое ножки. Что-то, но к чему просто так не подойдешь. В общем,
2: не там... что-то, а четыре ножки.
3: Четыре ножки, да-да-да, все было табуретка. Ну и, в общем, мы изначально написали у себя, когда мы делали первый спектакль, написали творческое объединение «Табурет энд ко». Ну, давайте.
2: Потом случился эфир наш, один из первых эфиров на культуре в «Романтике романса». Ага. И мы туда приезжаем. Ну и как вас объявить, как вы называетесь? И мы, ну вот, табурет...
1: Звучит очень смешно.
2: Главные режиссеры говорят, что... Это как, в смысле?
3: Вы бы еще табурет. Диваном
2: вы назвались. Да, вы бы еще диваном назвались. Давайте быстро думайте. Вот у вас еще есть там время какое-то до выпуска. Пожалуйста, вот.
3: Нужно
2: название. И тут мы активизировались, собственно.
3: И тут все началось. Ну, и в «Te amo», мне кажется, там много скрытых каких-то смыслов. И «тим», и что-то такое. И
4: я бы
3: много...
4: даже сказала «тим». Оу, ничего себе. Оля является организатором всего этого. Собственно, она всех как-то...
3: Это называется лидер коллектива.
4: Да, лидер коллектива, поэтому Team O тоже вполне себе.
3: Идея была, так, идея родилась. Ну и, в общем-то, «Te amo», мне кажется, понятно, просто это сочетание очень красиво звучит на любых языках.
4: Ну и плюс, любые песни, которые исполняются, они так или иначе связаны с темой любви. Или неразделенный, или разделенный, поздний, ранний.
3: А бывает любовь к родине,
4: да,
3: даже.
4: Да, конечно.
1: Мне кажется, в вашем творчестве скрыта и любовь к родине, и любовь в прямом смысле этого слова.
3: Не скрыта, а вообще
4: любовь,
3: она просто прет.
4: Любовь
3: к музыке, конечно. Мы, конечно, в первую очередь музыканты. Мы все, не знаю, с 5 лет в музыке, да, каждый прошел вот этот долгий путь, и поэтому, конечно, все про музыку, все про любовь и к музыке, и к слушателю, и... Сами мы, одна сплошная любовь.
4: Конечно, любовь к тому, чтобы узнавать что-то новое или забытое старое. Мы вот стараемся в нашем репертуаре, наш репертуар пополнять песнями, казалось бы, исполненными там 10, 20, 30 лет назад, а то и больше, но те, которые незаслуженно забыты. Очень много интересных.
1: Мне кажется, что вы занимаетесь тем делом, которое в наше время очень важно для общества. Я не буду раскрывать всех смыслов. Наши слушатели, мне кажется...
3: Сохранение культурных ценностей, культурного кода.
1: Ровно об этом я и хотел сказать. Друзья, у меня сегодня в гостях группа «Te amo». Они настоящие, они живые. И от них прет невероятная энергетика. Я надеюсь, что вы это чувствуете. Следующая песня, мне сказали, что она написана под вашу группу, она авторская, и называется она «Медведица». Живой звук, формула музыки, группа «Теамо», поехали!

0: Девушки, браво! Это группа Теамо. Я весь в мурашках. Так же, как и наши слушатели, чьи комментарии мы зачитаем после выпуска новостей. Браво! Спасибо. Я просто не могу здесь аплодировать, но я аплодирую вам стоя. Вы лучшие. Вот правда, от души. Новости на «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: 17:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Юрий Ушаков заявил о двудневных переговорах России и США по перемирию на Украине в честь 9 мая. Российская и американская стороны вели обсуждение по телефону, отметил помощник президента. По его словам, Владимир Путин не раз говорил, что если Зеленский хочет встречи, то он готов его принять. Сегодня в течение дня службы активно работают со списками военнопленных. Если договорятся, то начнется обмен между Москвой и Киевом, уточнил Ушаков. На процедуру требуется время, однако все это можно сделать быстро, подытожил помощник российского лидера. В Кремле началась встреча Владимира Путина и Тхангулуна Сисулита. В переговорах с лаосской стороной также участвует представительная делегация. Российскую сторону представляют руководители ключевых министерств, включая МИД, Минфин, Минэкономразвития и Минэнерго, передает ТАСС. Россия и Лаос поддерживают регулярный политический диалог и схожие позиции по международным вопросам. Одним из приоритетов двусторонних отношений остаются военное и военно-техническое сотрудничество, включая совместные учения «Ларос». Кроме того, развивается сотрудничество в сфере образования. В России прошли обучение больше 8 тысяч лаосских специалистов, многие из которых – занимает руководящие позиции в госаппарате. В Минобороны сообщили о строгом соблюдении перемирия с полуночи 8 мая. Режиму прекращения огня следуют все группировки в зоне СВО, подчеркнули в военном ведомстве. Там рассказали, что перемирие со стороны ВСУ было нарушено 8970 раз. Украинская армия 1173 раза открывала огонь из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Отмечается, что российские военнослужащие реагировали зеркально и наносили ответные удары. За сутки Киев потерял 940 солдат. Средства ПВО сбили 467 беспилотников. Украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в Чечне. На территории республики отражена атака 5 дронов. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер региона Ахмед Дудаев. По его словам, пострадали 3 объекта. Продуктовый супермаркет, многоэтажный жилой дом в районе Ипподромный и частный дом в селе Пролетарское. 2 других дрона рухнули на полях фермы в поселке Катаяма и в селе Белготой. Все беспилотники были сбиты силами мобильных групп противовоздушной обороны, дежурящих по всей республике. В результате атаки пострадали 6 мирных жителей, им оказана медицинская помощь. Дудаев подчеркнул, что среди населения паники нет. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 13, ощущается как плюс 8. Пасмурно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
5: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: «Говорит Москва.ру» новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говоритмосква.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Говорит Москва.
6: 94.8 FM.
1: Повтор лучшего.
3: Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
0: 17.35 в столице, у микрофона все тот же Георгий Осипов. Всем добрый вечер еще раз. В эфире программа «Формула музыки». И мы начинаем череду наших программ, посвященных ко дню Великой Победы. И сегодня у меня в гостях девушки, коллектив, который называется «Теамо». Я вас приветствую еще раз.
7: Добрый день, добрый
8: всем,
7: день.
8: Всем добрый вечер, кто к нам присоединился.
0: Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также залетайте скорее на наши видеотрансляции. Вы не пожалеете, потому что в студии просто 4 невероятных красавицы. Ну и, конечно, наш звукорежиссер Юлия Варкунова. С девушками тут прекрасная
7: команда.
0: Дама пришла. Команда. И звукорежиссер, которого мы тоже представим обязательно. Друзья, заходите в YouTube, ВКонтакте, в Telegram и посмотрите, что же творится в студии. Следующая песня называется в стиле чего-то латинского, потому что этот танец называется танго.
7: Ну, на самом деле, эта песня называется «У полустанка», и она очень старая. Пела ее великая певица изначально. И это как раз в тему о предстоящем празднике, который для нас очень много значит. Мы, когда учились, ну и до этого, вообще мы погружены, вообще мы все практически из городов героев, да, мы понимаем, что это такое, мы с детства воспитаны в воспоминании, вот в этой памяти, в этой культуре, в том, что наша страна сделала невозможное, и Великая Победа для нас не пустой звук. И эту песню мы вот сделали конкретно к этому году. Это новая песня, поэтому фактически поем
8: в нашем
7: репертуаре.
8: Вы первые, кто услышит.
7: Да, это прямо премьера в нашей интерпретации вот этого военного танго.
0: Друзья, группа «Теамо», добавить нечего, живой звук, поехали.

0: как сны на войне.
1: Формула музыки.
2: Группа Теамо и их прочтение песни у полустанка, которая называется в их репертуаре «Танго». Я вот словами наших слушателей скажу. Фука пишет: «Господи, как же это красиво! До слез!» Очень круто девушки поют. Это, вы знаете, попадание 100% в точку. Потому что, во-первых, легендарная песня, я не побоюсь этого слова, легендарное исполнение, девушки, вы прекрасны. Для меня это невероятное открытие. Сегодня наш эфир, который раскрывается новыми красками, я узнаю все новые и новые имена. Ольга, Христина, Светлана и Евгения, группа Теамо.
3: Новые имена.
2: Да, ровно так оно и есть. Вы знаете, вот в нашей среде, да, я ее называю нашей, могу сказать, знаете, таким не очень любимым мною словом шоу-бизнес, тут, как многие говорят, не бывает дружбы. Я частенько затрагиваю эту тему. Есть огромное количество коллективов, они индивидуально хороши все. Но вот хотел бы уточнить у вас, девушки, вот есть ли среди вас, есть ли среди конкурирующих организаций, среди ваших коллег-артистов дружба, как вы считаете? Мне просто интересно об этом узнать, потому что, как правило, творческие люди погружаются постоянно в атмосферу творения чего-то нового, и мне кажется, что там не хватает ни на что времени, дай бог, чтобы на семью. Скажите, есть ли, по вашему мнению, дружба среди вот коллективов артистов? Ольга, начнем с вас.
4: Мы можем сказать только за себя, да?
3: Ну да, знаете, у нас на самом деле есть коллективы, с которыми мы дружим, но, опять же, тут дружба такая творческая. И есть те, с кем мы действительно совпадаем, это какие-то ансамбли, какие-то музыканты, инструменталисты часто, с которыми у нас случается матч. Дирижеры, да. И есть, допустим, мужские коллективы, с которыми мы выступаем, и вот из последнего мы делали большой концерт, такую коллаборацию мужчин и женщин с группой «Вива».
2: Отлично, с Александром Балыковым, который приходил ко мне.
4: Да, называлось это все «Вива Теамо».
3: «Вива Теамо». Мы просто... Наши названия, они немножко созданы друг для друга. И у нас получается прекрасная с ними программа, чуть-чуть разная энергетика у нас и у них, но при этом мы что-то делаем, мы делали вместе. И каждый коллектив выступал по отдельности, мы вот с ними сходимся. Ну, что касается дружбы с артистами, вот недавно только в каком-то интервью там Лёша Чумаков сказал, что да, ну, каждый артист, мы встречаемся, и каждый начинает говорить про свое. То есть мы все очень любим, когда говорят про нас. Мы про свое, ты про свое, и каждый про свое творчество. Но вместе с этим, мне кажется, можно дружить. Я вот дружу и пытаюсь встречаться, несмотря на эти графики, у всех со своими бывшими коллегами, с девчонками, с которыми я долго работала. И, ну, как-то пытаемся, хотя у каждого свой график. И действительно, время настолько важный ресурс, что ты его, конечно, распределяешь и посвящаешь большую часть работе, семье и вот каким-то близким друзьям, которые действительно твой круг. И чем больше времени,

0: вообще встречаться.
1: Да, но фактически, да. Так и случилось.
2: Мне, знаете, что было интересно в этом вопросе? Вы как почувствовали, на самом деле, про коллаборации с другими артистами? Вот мы знаем теперь, что у группы Теамо есть коллаборация с Вивой. Фавориты. Тут у нас были вопросы, кстати, про личную жизнь, про вашу. Но нам просто одного эфира не хватит, друзья. Я обещаю, группа Теамо появится у меня в гостях еще раз. Это я вот в прямом эфире обещаю, потому что они даже на сегодняшний эфир подготовили 11 песен. Мы можем с вами бесконечно петь, общаться, продлим поэтому эфир. Обязательно продлим, мы выберем с вами дату и сделаем, как со многими артистами, версия 2.0 с группой Теамо. Мне нравится у каждой из вас узнавать какую-то маленькую-маленькую информацию по крупицам, и я вот к Евгении все.
1: Все-таки добрались.
2: Да, я добираюсь до Евгении. Евгения, как вы думаете, когда в жизни так много творчества, как в вашей группе, а я уверен, что его с лихвой, хватает ли времени на личную жизнь, на какие-то собственные хобби, на семью и так далее?
3: Знаете, захочешь найти – найдешь. Это правда. В какой-то момент сутки в 24 часа расширяются. Вообще ты успеваешь и с друзьями встретиться, и свою личную жизнь наладить. И хобби, кстати, тоже существует. Так что все возможно, если есть желание.
2: Евгения, на самом деле, также лаконично ответила, кратко и четко, как вот стоит на нашем эфире. Присоединяйтесь к нашим видеотрансляциям.
0: Да, очень четко. Потому что Женя еще артистка театра, еще артистка хора, и в общем,
1: вы по адресу обратились.
0: Да, поэтому Женя находит время на
1: уме.
0: Она, знаете, как это, Гермиона, у нее есть маховик времени.
2: Ну, слушайте, это прекрасно, друзья, а вместе девушки называются Теамо. Теамо, хочется повторять сегодня все чаще и чаще. И следующая песня, она с очень длинным названием. Называется она «Все зависит только от тебя». Как сказала Евгения, если захочешь, на все найдешь время. Все зависит только от тебя.
0: Это настоящая подводка. Так и есть. Да. Все зависит от нас, дорогие друзья, от того, чего мы хотим в данный конкретный момент.
2: Живой звук, формула музыки. Поехали.

0: Формула музыки.
1: Группа Теамо, Ольга, Христина, Светлана, Евгения. И все это называется коллективом под большим таким, знаете, объемлющим все, что происходит сегодня на эфире. Теамо называется. Девушки, приходите обязательно на концерты, которые будут приурочены ко Дню Победы на площадках Москвы. А чтобы не пропустить, подписывайтесь на все социальные сети группы Теамо. Ну и, конечно, проговорит Москва. Не забывайте, друзья. Ну что, мы продолжаем наш марафон прекрасной музыки. Скажу честно, я когда езжу на утренние эфиры, у меня есть специальная музыка. Я под нее настраиваюсь. У нас есть рубрика на радиостанции «Говорит Москва». Она идет ночью. Называется «Родные песни». Я уже неоднократно об этом рассказывал. Там играет советская классика. И я под нее настраиваюсь на эфиры. Еду. Знаете, рассвет, красиво, центр города. Вот я знаю, под что я буду теперь настраиваться под эфиры.
2: А между прочим, эта песня, которую мы только что спели, это тоже советская классика.
1: Да, да, тут нам писали, что коллаборация доктора Албана и детской песни про друга.
3: Нет, эта песня, ее пел когда-то Иосиф Кобзон, но она, ну, мы ее нашли случайно, когда мы искали что-то, что можно спеть на День медицинского работника.
2: Со словом врач.
3: Да, со словом, ну, чтобы не просто вот тупо, да, как бы в тупую про врачей, но при этом и эта песня просто поразила наше воображение сразу как-то. Она совсем по-другому звучит, она такая еще более восточная, но мы немножко ее, конечно, переделали, осовременили, вообще добавили пачек. Вот, мне кажется, мы можем про каждую песню, про историю ее рождения и про вот ее смыслы, которые мы вкладывали, сделать вообще целое кино, наверное, каждая песня, потому что она не просто так появляется. И действительно, она звучит по-другому, она как будто бы только вот вчера родилась, имеет такие смыслы, а при этом это действительно давно-давно существующий трек.
1: Дмитрий Беляев пишет: как же это красиво, спасибо. Девушки, от лица всех наших слушателей передаю вам большое спасибо за ваше творчество. Слушайте, ну мы с вами продолжаем дальше. У нас как минимум еще в эфире поместится одна песня. Я уже пообещал от своих слов, я не отступлю. Будет обязательно вторая версия нашего эфира. Мы согласуем дату, потому что нужно радовать все больше и больше слушателей с такой классной, невероятной музыкой, в котором прячется наш генетический код человека, русского человека. Ну и, конечно же, то, как вы исполняете, это просто великолепно. Вас закидали сегодня наши слушатели комплиментами. Друзья, мы завершаем наш марафон песен композицией, которая называется...
3: Ну что, Love Story?
1: Love Story или девчата? Петь, да. Выбирайте!
3: Поскольку голосовать некогда, мы будем петь Love Story. Сейчас вы услышите еще одну грань нашего творчества. Это когда ты берешь не русскую песню и добавляешь в нее немножечко чего-то. В общем...
2: Оригинальный текст.
3: Вот оригинальный текст, действительно.
2: Музыкальная кулинария, здравствуйте.
3: Да-да-да. И еще немножечко приправки. И получается вот такое.
1: Группа Теамо, песня Love Story. Поехали.
3: Поддевайте нам. В этот момент на улице плюс 6, но ощущается как плюс 40. И мы чувствуем, что курортный роман, он уже где-то близко.
4: Посмотрите, какой мужчина.

0: Формула музыки.
1: Группа Теамо, Ольга Бровкина, Христина Зайфиди, Светлана Константина и Евгения Курова сегодня были в студии «Говорит Москва». Зажгли так, зажгли сердца наших слушателей. Вот пишут «хулиганки» кто-то. Ну да, немножко похулиганили.
2: На самом деле, как без этого?
1: На самом деле получили удовольствие. Невероятное. Стас и снова Переделкина пишет «Привет, привет!» Гениальный вокальный стиль для квартета современности. А красотки какие! Присоединяюсь ко всему вышесказанному. У нас остается, девушки, полторы минуты, и фишкой нашей программы является завершающий вопрос, который я буду задавать каждой по отдельности. В чем формула музыки группы Теамо, Ольга?
2: Ну, разумеется, в любви. Я отвечу самый такой оригинальный ответ. Любовь должна быть во всем.
1: Христина?
3: Дружба, в нашем случае.
1: Светлана.
3: Радость.
1: И Евгения.
3: Творчество.
1: Друзья, ну тут все совпадает. И все это вместе группа Теамо, которая радовала вас сегодня на протяжении нашего часа. Как я уже сказал, обязательно будет версия 2.0. Я получил невероятное удовольствие. Побольше бы таких коллективов у нас в стране и таких прекрасных девушек. Я хочу сказать, друзья, что сегодня работала большая команда над созданием этого эфира. Звукорежиссера представьте.
2: Это замечательный Ян. Ян, спасибо огромное, что сегодня с нами. Ксения и Андрей. Это наша команда, которая сегодня здесь и всегда с нами. Мы очень любим всех, всю нашу большую команду.
1: Подписывайтесь на социальные сети группы Теамо, подписывайтесь на социальные сети «Говорит Москва». Ну а микрофоном вместе с вами был Георгий Осипов. Всем
2: Георгий,
1: счастливо,
2: спасибо,
1: и пока.
2: Спасибо вам. Было
1: спасибо
2: здорово.
1: Вам, группа Теамо.
0: Внимание, внимание. «Говорит Москва». 4,8.
4: 6 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Поездка представителей администрации США в Москву пока не готовится, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. Так ответил на вопрос журналистов, есть ли реальная перспектива визита американской делегации. Комментируя заявление Дональда Трампа о том, что он готов направить в Москву переговорную группу, Песков заметил, что речь идет именно о готовности. Это было скорее сослагательное наклонение. Ранее глава Белого дома заявил журналистам, что готов направить переговорщиков в Москву, если сочтет это полезным для консультаций по урегулированию кризиса на Украине. Амбиции Зеленского подорвали отношения Евросоюза и Киева. Европа устает от лекций украинского лидера, пишет «Политика». Его несдержанная риторика привела к самому значительному спаду в отношениях между Брюсселем и Киевом с начала СВО. Автор статьи напомнил слова Зеленского на саммите ЕС на Кипре в конце апреля, когда глава киевского режима объявил, что Украине нужно полное членство в Евросоюзе и быстро. Одергивали Зеленского и европейские лидеры. Так канцлер ФРГ Фридрих Мерц ответил на требование предоставить Украине членство в ЕС с 1 января 2027 года, что это так не работает. По информации издания, Зеленский верит, что Европа должна Украине, и это сквозит в его мышлении и риторике. Он не принимает во внимание, что не все европейцы с этим согласны. Мета, организация, признанная в России экстремистской и запрещенная, отключила сквозное шифрование личных сообщений в Инстаграм. Таким образом, со вчерашнего дня обещание гендиректора компании Марка Цукерберга сделать зашифрованные коммуникации основой всех платформ остается невыполненным. После вступления в силу изменений Мета вновь получит техническую возможность доступа к полному содержимому сообщений пользователей, включая тесты, фотографии, видео и другие медиафайлы. Компания сможет выполнять запросы правоохранительных органов и возобновит автоматическое сканирование и модерацию переписки. Пресс-релизов по этому поводу Мета не выпускала. Информация была размещена лишь на странице справки Instagram еще в марте. Там сказано, что поддержка зашифрованных сообщений будет прекращена после 8 мая. На Украине поисковый запрос «Парад Победы» стал самым популярным 9 мая. Жители страны активно ищут информацию о праздничных мероприятиях в Москве, а также картинки и открытки к этому дню. По данным сервиса Google Trends, который подсчитывает количество запросов по одной теме, самыми популярными комбинациями слов были «Парад 9 мая», «С Днем Победы картинки», «С Днем Победы» и «Парад Победы 2026». Кроме того, в телеграм-каналах появились фото и видеокадры того, как жители Киева и Харькова возлагают цветы к мемориалам погибшим советским воинам. С 2023 года на Украине не отмечают 9 мая. В стране, как и в Европе, установлен День Победы над нацизмом 8 числа. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 10 рублей 93 копейки, доллара 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 13, ощущается как плюс 8, пасмурно и без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
5: 94.8 FM.
6: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Победа вне стенограмм». В эфире главный редактор издательства «Молодая гвардия» Мария Залесская. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы!
7: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Пуля». Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
9: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И сегодня невозможно не говорить про 9 мая. Начало последнего месяца весны традиционно встречает жителей европейской части России не теплой погодой, так называемые черемуховские холода. Получается, что два главных праздника в году, 1 января и 9 мая, выпадают на холод. И обе эти даты народные, они встроены в наше национальное самосознание. Но если общее восприятие Нового года за последние десятилетия особо не поменялось, оно скорее связано с индивидуальным графиком взросления, то что произошло с Днем Победы? Как мы сегодня его воспринимаем внутри себя, внутри семьи, внутри страны и за ее пределами? Пишите ваши вопросы, поздравления, истории своих героических предков, рассказываете ли вы их своим детям и с какого возраста начинаете. СМС-портал +7 925 48 948, телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно еще смотреть в видеоверсии в Ютьюбе, в ВКонтакте, в Телеграме. И есть у нас еще чат-бот в Максе. В общем, все для вас. А отвечает сегодня на наши вопросы психолог Зара Арутюнян. Зара, здравствуйте.
1: Ну,
5: И вот. Давайте для начала все-таки скажем с праздником, потому что кому как, а нам это праздник. С праздником, дорогие товарищи, все, я думаю, что все так или иначе празднуют, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то куда-то пошел там положить цветы или на какой-то мемориал, кто-то, как я, традиционно сегодня, по-моему, 1-9 мая, когда я вышла из дому, только потому что вы меня позвали, потому что 9 мая я сижу с утра и до вечера, вначале смотрю парад, потом смотрю военные фильмы, слушаю военные концерты и реву, это мой официальный день рева, вот, и это я делаю просто вот с 10 утра до самого позднего вечера, вот, сегодня я здесь с вами, но всех с праздником, я думаю, что мы достойны праздновать этот праздник, и надо помнить.
9: Ну, вы практически ответили на финальный вопрос нашего эфира. Как действительно отмечать сегодня, 9 мая, чтобы не опошлить, чтобы потерять ценность этого праздника? Мы еще доберемся.
5: Да. Я сказала просто, что вот я здесь, и раз уж я здесь, я скажу всем с праздником. Помним, никто не забыт, ничто не забыто. Действительно, со слезами на глазах. И я не думаю, что кто-то отмечает этот праздник без слез. Потому что в каждой биографии, в каждой семье кто-то пострадал или еще хуже погиб, но это все равно праздник.
9: Ну вот какие еще варианты есть отмечать этот праздник, передавать его из поколения в поколение, рассказывать об этом детям? Сегодня мы этому и посвящаем наш эфир, но для начала хочется уточнить вот какую вещь. Только ли в нашей стране мы так его отмечаем? Потому что историки говорят, что во время подписания акта капитуляции со стороны союзников вышел ставить подпись французский маршал Латер де Тессиньи. Я позволю себе прочитать полностью Жан-Жозеф Мари Габриэль.
5: Мне кажется, это имя недостойно такого долгого времени в эфире, потому что мы знаем, как парижане сдали ключи от своего города за секунду.
9: И представитель германского командования поинтересовался, а эти тоже нас победили?
5: Вот именно.
9: И сегодня, одеяло решающей роли победы на себя пытаются перетянуть все. В частности, в Штатах пытаются продвигать нарратив об исключительной роли Америки в победе над нацистской Германией. Это монументальный триумф, про который Трамп говорил. В советские годы решающая роль народа СССР сомнений ни у кого не вызывала. И вот развал Союза, слом идеологии, новые ориентиры, по сути, сделали россиян, наверное, единственными преемниками и хранителями той традиции победы. Вы согласны?
5: Ну, конечно, согласна. Хотя вопрос ваш был очень большой и объемный. Конечно, согласна. К сожалению, да, политика в мире имеет место быть, как бы есть история, есть политика, есть пропаганда, и мир сложен, и, конечно, мы тоже смотрим на Трампушку с умилением, когда он решил себе не только нынешние все победы присвоить, но и еще какие-то, во-первых, столетия назад, и, во-вторых, вообще не их. Ну, я думаю, что политика ведь не просто же так, что человек с этой сложной фамилией, которые самые позорные, наверное, были проигранты той войны, французы, одни из самых позорных, назовем это так, он сидел за столом переговоров, потому что вот после победы и к концу, когда уже было понятно, что Советский Союз побеждает, там уже были такие сложные игры, на которые я даже, думать не буду, как это подписывалось Ялта, как все делили вот это силы союзников, что Берлин был разделен на 4 части и так далее. Это слишком сложно для понимания простой там советской женщины, такой, как я. И, конечно, идет время, и что-то меняется, нарративы, пропаганда заменяют правду.
9: Войны.
5: Псиопы бесконечные. Конечно, да, конечно, я помню очень хорошо 90-е, когда я сама была подвержена этим псиопам о том, что мы празднуем, это же столько народу погибло, да, действительно погибло много народу, то есть хороший псиоп, он всегда давит на правду. Пострадало очень много, советский народ очень сильно пострадал, и мы все это понимали, потому что мы все-таки внуки моего поколения, да, мы очень близко были от этого, и как-то нам так внушили, что нечего, надо скорбить, а не праздновать, и вот, и это действительно рабочие псиопы, а сейчас получается, что мы как-то пытаемся что-то сохранить, что-то сказать, что это мы, но кажется иногда, что мы только для себя это говорим, что это только мы, в основном мы, да, 90% победы все-таки обеспечено было советским народом. Да бог с ними, наверное, я не знаю, что сказать, потому что не закрыть рты, пропаганды, которая тебе не подчиняется. Я думаю, может быть, наши пропагандисты и хотели бы, но это вне власти.
9: Но при этом мы видим, например, количество поисковых запросов на зарубежных сайтах, что все равно интерес к 9 мая, к этой дате, по всему миру он довольно
5: к счастью,
9: высок.
5: Вот к счастью, сегодня я ехала, мне попалась фотография из Кишинева. Прости господи, казалось бы, Кишинев уж совсем продался Евросоюзу, но было огромное шествие, 30 тысяч человек. Я надеюсь, опять же, в наши дни мне всегда сложно говорить, а это сгенерило искусственный интеллект или это живые люди вышли, да, мы живем в странное время, но хочется думать, что и там в каких-то, ну, по крайней мере, в советских республиках, господи, чтобы в советских республиках не ходили бессмертные полки, ну, я не знаю, как мы дошли до такой жизни.
9: Ну, мы все-таки сохраняем эти традиции, а хороши они только тогда, когда они соблюдаются и существует преемственность. Вот как она должна осуществляться? Что для этого нужно?
5: Любая традиция, если вы сейчас чуть расширим, да, вот вы так широко задаете вопрос, я попробую широко ответить. Любая традиция, она живет, пока кто-то ее передает. То есть если все отмечают 1 января, то и ты отмечаешь 1 января как Новый год. Опять же, мы помним, когда был не 1 января в России, Новый год был в сентябре, потом он двинулся, потом было Рождество сдвинулось, старый стиль, новый стиль и так далее. То есть для того, чтобы какие-то такие большие традиции осуществлять, конечно, нужно, чтобы была государственная власть, которая это там вот расклеена по всему городу, расклеена, флаги висят и так далее. То есть должна быть позиция государства, так же, как и в Новый год у нас так, и позиция каждой семьи. Там семейные традиции передаются, просто люди рождаются, живут, и ну, это как воздух, понимаете? Вот там традиция готовить какую-то еду, как она передается? Вот она передается, пока кто-то в этом доме эту еду готовит. И, соответственно, вырастают те, кто эту еду едят и воспроизводят. Потому что это уже сложилось. Вот мы красим яйца. Почему мы красим яйца? Я росла в атеистической семье. Господи, моя семья никогда не была в церкви. Мы красим яйца. Так положено. Вот есть такой день, когда надо красить яйца. Даже не задумываясь, да, даже вообще не вникая. А потом там подрастаешь, что-то там начинаешь по-другому думать. Поэтому вот традиции должны заполнять полотно жизни. Вот я не знаю, удачно ли я выражаюсь. То есть вот дети рождаются, и что-то там, вот мои дети рождаются, я никогда не ходила на парад. В своем детстве я ходила на парад. Я советский ребенок, и что такое было 9 мая? 9 мая, ты маленькая, тебя папа сажает на плечи, и чтобы ты что-то видела, потом тебе покупают сахарную вату, и поются все эти песни. Потом я была постарше, у нас было принято, чтобы школьники ходили, там этими гофрированными цветами размахивали. Тогда мы, конечно, люто ругались на это все, потому что погоды бывали разные. Потом ничего не делали, но вот я всегда смотрю военные фильмы. Я не знаю, запомнят ли мои дети, что 9 мая я всегда смотрела военные фильмы и орала дурным голосом военные песни своим и рыдала. Бог его знает. Но это день, который они знают. Он у нас обозначен. Многие семьи более ответственные, чем я, они выходят в город, где там по всему городу происходят какие-то мероприятия и причащают детей к этому. Мне кажется, ну, главное, чтобы помнили, да, чтобы не игнорировали. То есть праздновать, отмечать можно по-разному. Я была позавчера буквально на концерте в моей любимой филармонии, и концерт во многом, поскольку это был бывший оркестр МВД, который я очень люблю под управлением профессора Елисеева, а сейчас это Росгвардии, по-моему, оркестр. Это было огромное шоу, там русские песни, разные песни. И я выхожу, спускаюсь в метро, и очень легко всегда после концерта распознать. Я пошла одна. Кто идет из зала? Потому что это Маяковская, все спускаются. И какая-то женщина очень молодая, на таких каблуках, высокий. Если вы меня слышите, великая женщина, с коляской и с двумя маленькими детьми, там лет 6, вот прям буквально 6, 4, 5, и вот мелочь в коляске. Я, значит, ловлю ее коляску, чтобы ее поддержать. Она говорит: ой, спасибо, но я умею, я привыкла. Я говорю: а вы, наверное, с концерта идете? Она говорит: ну да, конечно. Я говорю: вот с такими крошечными детьми вы всех собрали и повели. И она абсолютно без... Я говорю: ну вам же тяжело. Во-первых, нарядились на каблуках, и они мало-мало-меньше. Кого-то можно было оставить дома. Она абсолютно не запинаясь, человек, который вообще не занимается пропагандой, и ни один психолог, она говорит: ну надо же настроение создавать, ведь 9 мая, дети должны понимать. И все. Точка. И я подумала, боже, спасибо тебе, великая женщина, ты ответила мне на этот вопрос. Надо настроение создавать, какую-то часть. Очень тяжело, она сказала, что малышке было очень тяжело сидеть, потому что концерт был длинный, было много песен, которые все встают. Естественно, там «Вставай, страна огромная», есть ряд песен, которые всегда зал встает, без всяких там, никто им не машет, как в этих дурацких шоу. Она говорит, да, было, ну, мелкой было сложно, это первый ее выход, но ну, надо же настроение создавать, 9 же мая.
9: Это вот те дети, которые будут знать, что значит праздник со слезами.
5: А мне было ужасно стыдно, потому что я своих детей на этот концерт не привела.
9: Вот мы
5: настроение не создала.
9: Песням как раз вернемся, и к кинематографу тоже, но вы сказали, что две составляющие — это усилия и интересы государства,
5: да.
9: И это мы видим воочию.
5: Обозначение, да.
9: А с другой стороны, ну, скажем так, интерес, желание,
5: каждого человека.
9: Воля народа.
5: Да, воля граждан.
9: И вот эта история, когда передается из уст в уста какие-то рассказы, какой-то личный опыт и так далее. То есть раньше этим занимались бабушки, дедушки.
5: Не
9: они
5: занимались.
9: Рассказывали внукам. Вот а сейчас это... современные дети, это уже шестое послевоенное поколение, и из этих рассказов уходят ну, какое-то личное восприятие, детали.
5: Это вот вы задаете вопрос, который я не могу валидировать, потому что у меня дедушка прошел до Берлина, как положено было людям его поколения, и моя свекровь дошла до Берлина. Ни один из них ни одного 9 мая слова не сказал. Никогда. Я знаю очень много людей. Они не передавали. Они молчали.
9: Потому что большая боль...
5: Не, ну, я просто, я спрашивала своих знакомых, вот, а твоя бабушка, я думаю, ну, мне не повезло, мой дед был молчун, он действительно был молчун. У одного из 10 что-то рассказывали. Они молчали. Поэтому... В этом смысле я не могу сказать, что я была вот человеком, который, да, в школу, помните, такие были ветераны, которых приводили в школу, они что-то там вот наезженные рассказывали, вот именно как элемент пропаганды. Это было скучно. А, собственно, мой дед ни слова не рассказал. Мама сказала когда-то, что да, он дошел до Берлина, и даже был в плену, и даже потом сидел. Все.
9: То есть получается, что мама, которая непосредственно не была
5: да,
9: свидетелем
5: этих
9: событий...
5: Да, и он ей ни слова не сказал. Ну, мама, это, конечно, дети войны, они его ждали, она была крошечная, он должен был вернуться или не вернуться, никто не знал. Но я к тому, что вот прямых свидетельств я вот на своем личном опыте, я всегда стараюсь свой личный опыт присоединить к тому, что я говорю, не было. Для меня вся история войны — это великое советское кино. Великое. И то, что, знаете, тоже на днях подумала, это очень странная штука. У нас в школе были уроки пения. Вот я иногда думаю, почему я наизусть знаю все военные песни. Наизусть. Я не пою в мирные дни. 9 мая я все песни знаю наизусть. Вколачивали в нас. Были уроки пения до 8 класса. И к 9 мая все учили военные песни и стояли в школьном дворе и пели их. Считала ли я это насилием в своем детстве? Безусловно. Эти песни до зубовного скрежета нам всем не нравились тогда, потому что мы дети последнего поколения Советского Союза, мы хотели в Америку, где джинсы и жвачка, и иногда приезжали люди и рассказывали, как там здорово. Нам это не нравилось. Но прошло 100 лет, все мое поколение, все люди, которые ненавидели советские песни, рыдают ревмя. И каждое слово знаем наизусть. Как? Не знаю. Вот как-то это странно, вот эта преемственность. Потому что советская власть делала это вообще просто, вот, вколачивала. Не споешь песню, не получишь за пение оценку. Не получишь за пение оценку, в аттестат пойдет плохая оценка. Насилие было. Но вот прошли годы, и я просто всегда, когда я хожу на такие концерты, все старые люди, ну, я как бы последний человек, все люди от меня и старше меня, все старшие люди, все поют все песни. Все слова знают. Ну, молодежь ничего не поет и не знает.
9: Вот, скажем, молодежь здесь не хотелось бы, наверное, как-то брюзжать и говорить.
5: Но
9: о том,
5: моя
9: что...
5: седая голова позволяет мне брюзжать.
9: Нет, но они тем не менее, виноваты. Но
5: не тем в том смысле,
9: менее,
5: что они виноваты.
9: Есть ролики в интернете, где там современные выпускники школ не могут назвать даже даты Великой Отечественной войны. Ну, то есть.
5: Ну, стыд же.
9: Есть такие факты. И, просто... С одной стороны, у нас есть юнармия, движение первых. У нас в детском саду Улан-Удэ устроили имитацию парада на Красной площади. А с другой стороны, вот есть эти факты, что, значит, давайте не будем вообще продавать детские игрушки, которые имитируют оружие, пистолетики и так далее. Мы против той самой игры в войнушку. В которую в 80-е играли все мальчики.
5: Просто все играли, конечно, в войнушку. Даже мое поколение играли всегда, все плохие были фрицы. Фрицы фашисты, фашисты фрицы. Я до сих пор ненавижу немецкий язык. И у меня в ДНК это забито. Немецкий язык, язык фашистов.
9: Ну, а вот сами дети-то понимают вот эти символы, дети, которые вкладывают? Вот вы говорите, что учили песни.
5: 41-45 год ты не мог вырасти в Советском Союзе и не знать, что такое 41-45 год. Вколачивали.
9: То есть нормально ли это, что оно начинает закладываться раньше, чем, может быть, дети начинают понимать смысл этих событий, конечно, этих символов, конечно, и только потом дорастают до них?
5: Смотри выше. Мы, женщина, которая создает двухлетнему ребенку, двух-, четырех- и пятилетнему ребенку настроение Дня Победы, это все происходит вот до того, как человек что-то понимает. Ну, ничего не понимает ребенок, но он знает, что вот перед 9 мая уходит на концерт, странный концерт, на котором все встают время от времени. Это не банальный концерт, потому что вот есть какие-то ноты, которые играют, и весь зал сразу встает. Вот этот ребенок, когда ему будет 10 лет, у него не будет вопросов у этих всех трех, что это за день такой, потому что в какой-то момент он спросит: мама, почему на других концертах никто не встает, а здесь встают? Понимаете, это вплетено в контекст его жизни, и что, например, все плачут в зале. На других концертах никто не плачет, когда Рахманинова исполняют. То есть я к тому, что вот... Вот то же самое, крашеные яйца, ребенок трехлетний, который привык, что надо биться яйцами, он понимает Христа, символ, Пасха, воскресение, распятие, христианство, он ничего не понимает, он знает, что Пасха у него будет цветастое яичко, которому будет биться совсем.
9: А потом дорастет, дозреет,
5: а потом смысла. когда-то у него эта картинка как бы соберется. У него соберется, что эти яички как-то связаны, то есть это не просто кулинарный день, да, из яичек и кулича, а там в церковь его поведут, стоит на службу, там колокольный звон услышит, узнает, что такое христианство, и тогда картинка станет полной. Поэтому мне очень трудно сказать, в каком возрасте. Вот если это делать искусственно, как многие часто делают, вот родители часто сажают и говорят: вот теперь, сынок, я тебе расскажу про победу. Ребенку исполнилось 12 лет, и батюшка решил, что самое время. Это будет лекция, которую ребенок прослушал и ушел. Из которой он ровно, когда на Патриках подойдут и спросят, что такое 9 мая, он скажет: ну, не знаю, день какой-то, там, что-то батя говорил.
9: Это когда после праздников можно...
5: Да, это когда шашлыки, например, майские с 9-м, это шашлыки... А вот в полотно жизни, когда вплетены какие-то события, оно вот как-то, мы называем, вы сказали эту фразу, вбито в наше ДНК. Вот наша ДНК так оно и вбивается, что вот есть юнармия, сколько вы детей знаете, ладно, у вас, может, еще нет больших детей, я никого не знаю, кто пошел в эту юнармию. В юнармию, я думаю, что они маршируют на плацу, что они все это наизусть знают, они знают, что такое Сталинградская битва, они знают, что такое Ржев, что такое Курск, а дети... Ну, какой процент детей Российской Федерации является частью юнармии, как бы ни старалось государство? Я думаю, что небольшой. Ну, там кадетские классы, может, что-то знают.
9: А может быть, вместе с военно-патриотическим воспитанием должно быть и просто патриотическое? Вот как раз вы же сказали, для полноты картинки.
5: Ну, оно вот наполняется, вот этот, вот, вот оно одно падает, другое падает, третье, потом ты вырастаешь, узнаешь, что... Ой-вей, а пакт Молотова-Риббентропа, возникают эти контексты. А Сталин знал, Сталин не знал. Почему не знал, там, плохо соображал, а почему 3 года проигрывали. Из, разное летит, да, разное летит. И наши псиопы, и чужие псиопы, и наша пропаганда, и чужая. Все летит. А потом человек вырастает, и как-то у него возникает своя собственная конфигурация, да, вот... Как он к этому относится? Если ему интересно, он почитает дополнительную литературу. А если для человека майские это только шашлыки, тогда вот... А батя лекцию прочитал, одну лекцию в каком-то
9: возрасте. Ну и опять же, и какую лекцию? Вот в школе вы сказали, вот приходили ветераны, что-то там рассказывали.
5: Рассказывали.
9: Но, может быть, через личные какие-то истории оно и лучше передается, больше понятно.
5: Может
9: эмоциональные
5: быть,
9: зацепки, эмоциональная память, восприятие. Ну, то есть то же самое, как новости. Можно... критическим мышлением смотреть на факты с одной стороны, факты с другой стороны. А как только там появляется эмоция, личный взгляд, и личная история, оно просто, ну, скажем, лучше присваивается этот материал, он становится больше, более понятен, более человечный.
5: Ну, вот посмотрите, сегодня с утра на параде 6 человек было всего, живых ветеранов. Они говорят уже плохо, слава богу, что они живы, там самому старшему 103 года. Но не будет там личной истории. Но люди, которые были носители этой личной истории, они исчезают, они уходят.
9: Но история, например, героических предков своей семьи.
5: Кино. Но это личные истории. Великое советское кино – это личные истории. Они не абстрактные. Я говорю от себя. Прям вот лично от себя, потому что я истории не слышала. Ветеранов слушать было скучно. Мы все хотели сбежать, мы все хотели на улицу, во двор. 9 мая, хорошая погода. А нас заставляют сидеть в зале. Вот как сейчас я подозреваю там кадетов, может быть, или юнармию, или Росгвардию. Ну, кто-то, кто причастен к этому. Вот в этом насилии, которое делала советская власть пропагандистка, мы не видели ничего хорошего. Но прошло 50 лет, и ты понимаешь, почему ты знаешь все песни, а твои дети не знают ни одной.
9: Кино. Вы очень любите на лекциях рассказывать про финальную сцену фильма «Летят журавли», насколько она вообще жизнелюбива, насколько она вдохновляет, насколько она вообще важна для тех, кто ищет смыслы в жизни.
5: Ну, финальная сцена «Летят журавли» — это... Ну, я считаю, что советское кино — это великое кино, и у меня много любимых фильмов о войне. Ну-ка, это гениально, когда она рыдающая бежит, где все встречают, и она уверена, что он жив, и она... Ну, это, конечно, эти сцены, когда вот все бегут на вокзал, они пронзительные, проходит 100 лет, и они так же трогают. И когда... Этот старик, я сейчас не вспомню, какие он именно ей слова говорит, вот в утешение, потому что она ревет, потому что она ищет и не находит, кого она ищет. И какой-то старик, который с маленьким ребенком на руках, он говорит ей какие-то, вот сегодня, видите, я не успела.
9: И цветы.
5: «Летят журавли» сегодня, пойму цитату, не помню. И вот, и она начинает раздавать цветы, и она через слезы начинает улыбаться. То есть это такая визуализация вот этого слова со слезами на глазах, потому что этот младенец – это символ продолжающейся жизни, потому что если чистое небо, дети будут рождаться, они будут вырастать, они не будут, и будет жизнь, да? Вот для меня это прямо такая стыковка с Франклом, который всегда говорил, что во всем есть жизнь. Эта сцена фантастическая. Но я могу про фильмы военные очень много говорить, потому что и хорошего, и плохого.
9: А вот будут ли смотреть сегодняшние зумеры, альфа, длинные фильмы, длинные кадры, несмотря на то, что, конечно, гениально совершенно снят фильм «Летят журавли», то, что огромное количество премий, наград и так далее. Но попробуй объясни это человеку, который короткие ролики привык смотреть. Что сегодня смотреть, как смотреть? Мы об этом обязательно поговорим. Давайте, сразу после новостей.
5: Давайте.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 18:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Юрий Ушаков заявил об уверенности Дональда Трампа в продлении перемирия между Россией и Украиной. Но это зависит не только от президента США, отметил помощник главы государства. Ранее американский лидер выступил за значительное продление режима прекращения огня между Москвой и Киевом, заявив о необходимости расширить его за пределы анонсированного ранее периода с 9 по 11 мая. На уточняющий вопрос, остается ли надежда Трампа на продление перемирия неподкрепленной, помощник российского лидера Юрий Ушаков ответил утвердительно. Инженеры Ростеха участвуют в ликвидации последствий атаки ВСУ на ростовский авиаузел. Специалисты компании «Азимут» выехали к Ростовскому региональному центру организации воздушного движения, чтобы оценить степень повреждения оборудования, которым оснащен объект. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации «Ростех». Там уточнили, что вместе с коллегами из других компаний и ведомств инженеры будут участвовать в восстановлении поврежденной навигационной инфраструктуры. Ранее президент России Владимир Путин назвал террористическим актом атаку ВСУ на здание аэронавигации Юга России, из-за чего была приостановлена работа 13 аэропортов. Два новых случая заражения хантавирусом зафиксированы в Испании. Один из заболевших находится на острове Тристан-да-Кунья, а другой на юге страны. Новые предполагаемые очаги находятся на расстоянии 1000 километров друг от друга, пишет Рейтер. Первый британский подданный с острова Тристан-да-Кунья, он почувствовал недомогание после того, как в середине апреля покинул борт лайнера, который стоял на рейде у побережья. Второй – 32-летняя жительница испанской провинции Аликанте. Врачи диагностировали у нее симптомы, которые типичны для этой инфекции. Как оказалось, до этого она летела на самолете, где сидела недалеко от гражданки Нидерландов, которая подхватила вирус на борту лайнера и умерла. При этом сотрудница ВОЗ по вирусным угрозам Анаим Легана отметила, что анализ текущей ситуации говорит о низком уровне угрозы для глобального населения. В Москве по Арбату пронесли 81-метровую георгиевскую ленту в патриотической акции «Ко дню Победы». Участие приняли сотни человек. Флешмоб прошел под песню «День Победы». Собравшиеся несли ленту над головами и пели военный репертуар. Во время акции участники также прочли, почтили память павших героев минутой молчания, передает ТАСС. Как отметил основатель фонда «Спорт начинается с детей» Антон Кабанов, подобные мероприятия помогают объединять людей и напоминают о важности взаимопомощи и общей ответственности. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 13, ощущается как плюс 9. Пасмурно, в ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
0: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94.8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Право знать. Говорит Москва.
6: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
9: Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова, и сегодня мы говорим про 9 мая. День Победы сегодня. Как отмечать, чтобы не опошлить, чтобы не потерять ценность? И что это дает каждому из нас? И стране, и каждой конкретно семье этот праздник и эти традиции. У нас в гостях психолог Зара Рутюнян. Зара, еще раз приветствую. И мы уже говорили о том, что сейчас есть запрос на историческую справедливость, на историческую достоверность. И можно сказать, что у историков вообще ренессанс. Миллионы просмотров набирают выпуски Сергея Минаева, которые посвящены историческим событиям. Офлайн залы полные приходят, и, по сути, скучные уроки истории, к которым мы привыкли, ну, из детства, как любые скучные уроки. Так вот, это настоящее шоу, и сейчас есть запрос на то, чтобы действительно разобраться в этих фактах. Может быть, это в том числе связано, как мы ранее обсуждали, с информационными войнами, с пропагандой со всех сторон. А вот что это дает, когда, скажем, многие страны сейчас пытаются натянуть на себя это одеяло победы, да, и свою значимость, и свою роль как-то переосмыслить и всем об этом заявить, хотя, опять же, все понимают, ну, что смотрите, решающая роль, конечно, народа СССР.
5: как мне видится, ну, во-первых, я пятиминутка яда, все-таки я не могла удержаться этого не сказать, что Сергей Минаев, если завтра будет рассказывать про выращивание травки на подоконнике, он также набьет залы, потому что там 90% миллионных просмотров это сама личность Сергея Минаева. Я не думаю, что серьезных историй, он, во-первых, не историк, он отличный шоумен, и браво, что он рассказывает про историю великой нашей страны, но не могу согласиться с тем, что это объективный показатель, то, что на Минаева идут. На Минаева идут, потому что он Минаев, но мы его любим. Вот, по поводу того, что это дает каждому конкретному человеку, вот сейчас зайду немножко со, вот с двумя кусочками про именно психологию.
9: Он, кстати, на секунду просто окончил РГГУ по специальности «Отечественная история новейшего времени».
5: Ой, тогда все, извините, в моей голове все, спасибо, что поправили, никогда бы не подумала, ну, все, молчу. Сергей Минаев. Известный российский историк, читает лекции о российской истории. Спасибо большое. Спасибо, что вы это делаете, Сергей. Вот, к психологии. Почему мы передавали всегда, почему у нас всегда были парады, вот эти вот эта вот роскошная демонстрация силы, да, почему сейчас Запад пытается это перетянуть и присвоить, сделать своим, потому что вот гордость – это очень важное человеческое качество. Гордость очень подпитывает чувство собственного достоинства. И порой, ну, например, в случае с детьми, да, которые еще мало чего сделали в жизни или очень молодыми людьми, у них нет тех источников, у них нет своих собственных достижений, опираясь на достижения дедов, мы становимся сильнее, потому что вот там моя страна, да, вот мы... Вот последнее советское поколение, да? Ну, что, мы дети были, но мы знали, что мы победили. Победа – это всегда важно для человека. Вот сейчас мы живем в странное время, когда все любят эту новую этику, сидеть в соцсетях, рыдать и рассказывать, как я не получила работу, как меня унизили. Это вызывает огромное количество там лайков и комментариев. Но это абсолютно дисфункционально, потому что оно погружает всех людей и самого говорителя, и его аудиторию в бездну фрустрации. И с точки зрения вот психотерапевтического процесса, это не то, что не полезно, как им думается. Это контрпродуктивно. Ты продолжаешь вязнуть в своих плохих кусках. А когда ты рассказываешь, что ты победил, и ты молодец, и твои достижения тебя усиливают. И в данном случае достижения страны, они тоже усиливают страну. То есть мы... Почему Запад на себя тянет это дело? Почему Франция сидит за столом? Кто вы такие, чтобы сидеть за столом? А хочется. Ну, во-первых, потому что там есть что поделить, а во-вторых, потому что не хочется, когда уже все случилось, сказать, что мы позорники, мы ключи отдали от своего города великого. Ну, не хочется, потому что это стыдно, это такие вещи, есть вещи, которые хорошо, как мой любимый стишок, что такое хорошо, что такое плохо, побеждать хорошо, проигрывать плохо. И это будет так всегда, несмотря ни на какую этику. Это бессознательно, это идет напрямую в мозги. Когда ты говоришь, что ты победитель, твоя спина выпрямляется. Когда ты говоришь, что я проиграл, ты скукоживаешься. Никуда от этого не деться. И это важно для людей. Я могу привести странный пример такой на примере моего народа, потому что, как известно, всем я армянка, и я, хоть я и россиянка уже 1000 лет, а вообще на самом деле я совок обыкновенный, я, конечно, слежу за тем, что происходит в Армении. И в Армении много лет подряд, 9 мая, был тройной праздник. Был День Победы наших дедов, был день взятия Шуши, которая, это победа в Первой Карабахской войне, большая была победа армянского народа, 93-й год, 92-й год. Так, это был совершенно другой праздник, потому что мои друзья, мои ровесники и друзья моего отца, они воевали, вот они говорили, деды воевали, победили, и мы победили, мы свою территорию, ну, как бы вернули. Это делало сильнее не только парней, которые вернулись или не вернулись, это делало нас всех сильнее. И когда спустя... В 2020 году вот так бесславно армяне вышли из Карабаха, кто знает, тот поймет, просто за 2 дня собрав свои пожитки и уйдя, как никто не знает, что там было. Это очень сильно фрустрировало народ. Невероятно сильно, потому что 30 лет мы жили тем, что мы сильная, крутая армия, мы победили целый Азербайджан. Это я знаю прямо на своем поколении. Вот это была другая победа, другого масштаба, но вот парни, которые воевали, они были гордые. они были крутые, и мы, маленькая вот эта Армения, которую мало кто на карте разглядит вообще когда-нибудь, мы чувствовали себя очень гордо, что мы вернули свою землю. А сейчас мы ее потеряли. Вот сейчас также гордо ходят наши азербайджанские братья или не братья. А мы подавленные, заткнутые и фрустрированные, и не понимающие, откуда вообще возвращать и собирать национальное достоинство. Не из чего. Пустота возникла.
9: Вот раз мы заговорили про другие периоды, другие конфликты военные, да, то есть для современной молодежи Великая Отечественная война, она во многом... Что Великая Отечественная война, что Первая мировая, тоже отечественная, что да. война 812 года, ну, тоже, очень давно. Тоже отечественная. Они как-то одинаково удалены, и да. Для многих выпускников современной школы это, в общем, ну, такая одна параллель. Вот да. Надо ли выделять Великую Отечественную войну здесь? Или все отечественные войны, как и две предыдущие, в общем, должны быть значимы, и, собственно... Все эти праздники как-то... И,
5: ну, даты. Во-первых, точнее, надо... так, даты. Да, но знаете ли вы день, когда мы отмечаем победу в войне 812 года? Существует ли государственный праздник по этому поводу?
9: И вот как оно должно
5: его не существует.
9: Передаваться?
5: Поэтому я даже не скажу. И то же самое Первая мировая война, плохо так кончившаяся для многих. Есть дата? Точка отсчета нужна, точка сборки нужна любого события.
9: То есть воля государства, которое...
5: Ну, государство или событие, потому что 9 мая — это событие, когда Германия капитулировала и там сидели за столом переговоров. Событие, которое берется в основу и раздувается, и на него наслаивается. Вот 812 года, помните, вся Россия, про день Бородина, я тоже помню, день нашего позора. А день победы не помню над Наполеоном, когда русские войска зашли в Париж. Я не знаю, когда позорно бежать. Я не историк, в отличие от Сергея Минаева, но у меня и Альцгеймера пока нет. Это дата, которой нет в моей голове, понимаете? Поэтому по поводу наших молодых людей, конечно, для них что Тутанхамон, что Сталин, что Первая мировая, что Вторая мировая, у них все спутано, потому что ну, это правда, что для них это все было давно, но я не вижу, как это собрать. Потому что 9 мая...
9: Ну, вот есть государственный праздник, 9 мая, есть, да. Опять же, украшенный город,
5: да, да.
9: есть символика
5: и это вот каждый
9: на уровне
5: ребенок.
9: Государства. А дальше начинается значимость на уровне каждой семьи. Может быть, это точка сборки вообще семьи,
5: Может.
9: Когда все встретились...
5: Папа ведет на парад, да.
9: Вот.
5: Потому что папа сажает тебя на плечи и ведет на парад, и ты смотришь. И ты видишь.
9: И опять же, с какого возраста, пока ребенок на плечи помещается? То есть есть, к примеру, бессмертный полк, и, может быть, детям, как вы считаете, лучше, опять же, идти в строю на плечах у своего отца? Там, в Петербурге безумное количество сейчас собрал бессмертный полк. А есть... Как истории, когда дети идут в детском саду самостоятельно, вокруг детского сада бессмертный полк.
5: Ну, самостоятельно.
9: Не особо, может быть, понимая.
5: Детсадовские дети никуда самостоятельно не пойдут.
9: Ну,
5: понятно, что была,
9: ну,
5: воспитательница, была заведующая детского сада, которая решила, что вот мы это организуем, потому что предпраздничный день, я думаю, что для нее, для этой заведующей или для ее там, ну, потому что это было, как, естественно, это согласовывалось с департаментом образования, ни один детский садик не может ничего такого делать, мы хотим ответить. Вот точно так же, как наверняка, вот я прям помню очень хорошо, моя последняя дочь ходила в детский сад, обязательно.

0: гулять, у ребенка происходит точка сборки. Что это не что-то, что меня замордовали воспитательницы злые, плохие, там вот, ну, я представляю себе, я многодетная мать, мать, которая в час ночи говорит, ты не могла раньше сказать, а какого черта сейчас тебе, давай быстро рисуем там от руки нашего деда и так далее. А, ой, да, да, надо сделать. На следующий день папа ведет, и как было принято у нас, это были сахарные, обязательно это была...
1: Сахарная вата.
0: Сахарная вата и сладкие эти петушки на палочке, обязательная часть парада, да. И потом гулянка, и потом во всех дворах все поют песни. Это правда было так. Ну, во всех дворах люди раскладывали столы и пели песни. Я, поскольку все-таки, ну, ближе, да, к этому. И это все собирается в какой-то праздник.
1: Ну, а не тогда, когда ребенок уже в школе или в детском саду. Ну, вы же там уже все сделали, собственно, поэтому, ну, но родители
0: если родить,
1: же считают, что они не должны уже ничего.
0: Это сложный вопрос.
1: Какие-то, или могут ничего не делать.
0: Какие-то
1: в школе,
0: родители...
1: в садике уже все объяснили, уже походили бессмертным.
0: Полком, да. Да. Вот кто-то из родителей скажет, слава тебе, Господи, походили, и слава Богу. Кто-то из родителей скажет, что ж вы, изверги, такие детей поставили, зачем вы им ПТСР делаете? Многие родители будут против, и будут говорить, что вообще это день скорби, а мы собирались дома плакать, а вы их заставили гордиться. Есть моменты, где можно конфликтовать по этому поводу. Но...
1: А кто-то берет детей, едет в Петербург, например,
0: ой,
1: и город показывает,
0: вот
1: я участвует
0: не
1: в шествии бессмертного полка.
0: Я жду, когда наш любимый город Москва вернет бессмертный полк, и это станет более осязаемым. Хотя вот только что в новостях там рассказывали, что на Арбате прошли люди колонной. Я не знала. То есть по-разному это делается. Я не могу обвинять эту воспитательницу. Вот так они придумали, так они договорились, потому что в моем детстве никто бы на масленицу, никто бы не сжег во дворе детского сада масленицу, потому что было советское время, и дома, да, были разноцветные яйца и были куличи. Видите, у меня все время это вот какая-то аналогия, да, вот этих праздников, потому что это конфликтные, это спорные праздники. Новый год, там вопросов нет, у всех был Новый год, да. Это было невозможно в советское время. Дома, да, у всех куличи, у всех разноцветные яйца, но ни в каком детском садике этого не было бы. А сейчас есть и куличи пекут, и блины жарят.
1: Но совсем другое, это разговоры про войну. Вот сейчас вы правильно сказали, что точек конфликта слишком много, да?
0: Много, потому что кто-то считает...
1: Сейчас по любому вопросу. Вот
0: ну,
1: я недавно читала интервью известной актрисы, которая рассказывает, что купила сыну квартиру, он живет отдельно, но при этом она не ложится спать, пока не узнает, что он приехал домой. И ее в комментариях обвиняют, что она, значит, тревожная мать, контролирующая и так далее. То есть любовь матери, по сути... Нормальное явление, да, чтобы там ребенок, который начал жить один в 19 лет, позвонил матери и сказал,
0: что
1: он дошел домой. Да. Ну, в другом, ну,
0: время
1: в большом
0: у нас
1: городе.
0: Нервическое, понимаете,
1: вот,
0: каждый
1: вот,
0: вопрос может
1: можно
0: вызвать
1: вывернуть.
0: Какую-то истерику,
1: и вот
0: что
1: как...
0: ты там не даешь сепарироваться своему ребенку.
1: А уж тем более говорить с детьми про войну. Вот как вообще говорить? Делать ли разграничение между вообще в принципе войнами? Великая Отечественная война, и, там, Афган, Чечня,
0: конечно,
1: Сирия,
0: это разные.
1: СВО.
0: С точки зрения пропаганды и идеологии, и чувства собственного достоинства, это колоссально критически разные войны. Абсолютно. Если Великая Отечественная война – это канон, это наша религия, то Афганская война – это наш позор. И ребята, которые пришли с Афганской войны, это люди без гордости. У них забрали эту гордость, даже которые живые пришли. Есть фантастический сериал Урсули Кани Насти об этом. Об этих ребятах, про них даже кино не снято. А которое снято, это про то, как они приехали, и в стране, которой нет, бандитствуют и пользуются тем, что у них есть оружие, они немножко умеют драться и делят город. Потрясающий фильм. Просто навзрыд рыдаю, как на белорусском вокзале. Это мое поколение, парни, которые вернулись с Афгана. С Чечни, которые вернулись, тоже мое поколение. Непонятная война. Никаких героев, никакой даты окончания. Я не знаю, когда закончилась Чеченская война. Я помню дату Хасавюртовского соглашения, которое Лебедь подписывал. А когда закончилось? Где тот день? Где эти герои? Где парад? Нет ничего. Вот с точки зрения идеологии, пропаганды, она же слэш вызывание гордости у своего народа, населения, Великая Отечественная война, наш канон. Наш канон. Афган нет. СВО хочет быть каноном. Который год смотрю на параде ребята с СВО, и маршируют ребята с СВО, и эта программа есть «Время героев», как они скоро будут нашими депутатами и так далее. Это действительно желание сделать СВО нашим каноном. Как это будет сделано или не будет сделано, поверят люди или не поверят люди, при всем том, что я дико жду, когда это

0: СВО закончится, и я очень надеюсь, что у нас будет День Победы, но даже я не уверена, что это будет, как тогда, когда люди со всей Москвы пришли на Красную площадь ногами. Объявят там такой день, нам скажут, вот сегодня день, мы победили, все, эта война закончена, сегодня День Победы в СВО. Чтобы все побежали на улицы, вот эти кадры, опять же, исторические, да, и вот когда Левитан говорит, будет так, вот что-то мне подсказывает, что так не будет, хотя я бы очень хотела. Мне не нравится, как работают наши современные пропагандисты. У меня много претензий.
1: А современный кинематограф? Вот мы сегодня очень много о нем, в общем, говорили. И что мы смотреть, как смотреть? И в чем, ну, может быть, основная претензия к тому, что сегодня есть? Хотя есть и, безусловно, и хорошие примеры.
0: Да, «Август» — хорошая работа.
1: Есть проект «Ири» про людей, про войну. Это три цикла, где ролики по там... 5-12 минут за завершенные истории. Вот для современной молодежи с клиповым сознанием, ну, кто не выдерживает длинные кадры художественных высказываний.
0: Я очень, вот тут я буду брюзжать опять в свою защиту, адвокатуру свою седую голову принесу, потому что невозможно смотреть на это. Невозможно смотреть, как пошло, омерзительно эти барышни с раздутыми скулами, с раздутыми губами, которых я вижу прямо как закадрово, какой-то гример подходит и дрожащей лапкой делает черные две, поверх ее всех румян, мейкапа и всего остального делает две черные мазульки. Поверх филлеров и сверкающего этого лица. И, значит, она сидит в окопе, и тут у нее... Ну, невозможно на это смотреть. Тошнотворно. Я фанатка военных фильмов, потому что это пошло, это дурно сделано. Это дурные сюжеты, это отвратительные диалоги.
1: А с другой стороны...
0: Пусть смотрят белорусский «Мой вокзал», как хотят. Пусть сидят и давятся, смотрят «Летят журавли», смотрят «17 мгновений весны», великое кино. Ничего не меняется, фантастический сюжет. Пусть сидят и смотрят. Кино про шпиона, наш Джеймс Бонд. Круче ничего нет. Сидит и смотри. Актерская игра, диалоги, закадровый текст, музыка, раскадровка.
1: Родитель должен включить. Родители должны.
0: Конечно.
1: Это родители должны включить, начать смотреть сами, чтобы дети где-то проходя мимо, причем на большом экране, не у себя, на телефоне. Вот. Дети, проходя мимо, вдруг увидели на большом телевизоре, который уже давно порос пылью.
0: Как это, приковывать к батарее, чтобы они смотрели. Вот для них, для этих современных детей, товарищ Эрнст и товарищ Шахназаров, по-моему, это они убедят, раскрасили все фильмы. Вот в бой идут одни старики, теперь цветное кино. Сидите и смотрите. Столько лет смотрю, столько лет рыдаю.
1: Ну и слушать военные песни, конечно.
0: Ой, да. И вот из современного кино только могу сказать, что «Август» — хорошая работа. Неплохая.
1: Спасибо огромное. У нас в гостях была Зара Арутунян. Мы сейчас уходим на минуту молчания и после в эфире «Родные песни».

вспомним всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым. Это надо.

0: Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо, ты помнишь, Родина? Тихо сказала: вставайте на помощь, Родина. Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого: я или Родина.
1: Ой, зачем ты, солнце красное, все уходишь, не прощаешься? Ой, зачем с войны безрадостный, сын, не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быструю. Отзовись, моя кровиночка, маленький, единственный.
0: Однажды мы вас потревожим во сне, над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя. Мы и землю забыли, какой она стала земля. Как там птицы поют на земле без нас, как черешни цветут на земле без нас, как светлеет река и летят облака над нами без нас.

0: помните. Через века, через года, помните. О тех, кто уже не придет никогда, помните. Не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны.
1: Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет, помните.
0: Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 19:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Сергей Лавров заявил о недоговороспособности Украины. По словам министра иностранных дел, в этом нет никакого сюрприза. В интервью информационной службе «Вести» глава российского МИДа подчеркнул, что такая ситуация наблюдалась с момента госпереворота на Украине и продолжалась Минским и Стамбульскими договоренностями в апреле 2022-го. Ранее посол по особым поручениям МИДа России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что попытки Украины привлечь к себе внимание угрозами, а также ее непредсказуемость напоминает поведение обезьяны с гранатой. Великобритания направляет эсминец «Дрэгон» для защиты Ормузского пролива. Ракетный корабль находится сейчас в Восточном Средиземноморье. Обеспечивая защиту Кипра и будет предварительно размещен для быстрого реагирования в рамках многонациональной коалиции, возглавляемой Великобританией и Францией. Об этом сообщили в британском Минобороны. Ранее Франция направила ударную группу во главе с авианосцем «Шарль де Голь» в Красное море и далее в Аденский залив для участия в будущей миссии по обеспечению свободы судоходства. Министерство обороны Великобритании и Франции подчеркивают, что миссия направлена на оценку оперативной обстановки, повышение региональной безопасности и интеграцию возможностей международных партнеров в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. На апрельской встрече в Лондоне участие в миссии подтвердили около 40 стран. В Минтрансе сообщили о выполнении свыше 100 рейсов из аэропортов Юга России. Это данные с начала суток 9 мая. Перевезены больше 14 тысяч пассажиров, уточнили в ведомстве. Там отметили, что в субботу намечены 347 рейсов между аэропортами юга страны и другими городами. В министерстве добавили, что все полеты выполняются штатно по скорректированному заранее расписанию. Накануне 13 авиагаваней приостанавливали работу из-за попадания украинских беспилотников в администрацию. Административное здание филиала аэронавигации Юга России. Мета отключила сквозное шифрование личных сообщений в Инстаграм. Таким образом, со вчерашнего дня обещание гендиректора компании Марка Цукерберга сделать зашифрованные коммуникации основой всех платформ остается невыполненным. После вступления в силу изменений Мета вновь получит техническую возможность доступа к полному содержимому сообщений пользователей, включая тексты, фотографии, видео и другие медиафайлы. Компания сможет выполнять запросы правоохранительных органов и возобновит автоматическое сканирование и модерацию переписки. Пресс-релизов по этому поводу Мета не выпускала, а информация была размещена лишь на странице справки Instagram еще в марте этого года. Там сказано, что поддержка зашифрованных сообщений будет прекращена после 8 мая. Мета признана в России экстремистской и запрещена. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 10 рублей 93 копейки, доллара 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 13, ощущается как плюс 9, пасмурно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. История пиццы из Неаполя в Голливуд. В эфире редактор серии «Культура повседневности» в издательстве НЛО Сергей Елагин и переводчик, старший преподаватель Института общественных наук РАН ХИКС Софья Еремина. В это воскресенье после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Говорит Москва. Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

солдат намного больше, чем на земле. Перед Москвой, над Волгой,

лежат бригады, батальоны и тысячи рот. А сверху по траве зеленой проходит взвод.

рассвета в лучах вдали, как их отцы за землю борются.

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. Слейка из блокнота, а то из пулемета.

0: кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великий.

походах наших, в боях с врагами. Долго будут люди песни распевать, и в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь мы будем.

0: Давай закурим, товарищ мой.
1: Поющее сердце столицы.

0: Говорит Москва.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 19:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Юрий Ушаков заявил об уверенности Трампа в продлении перемирия между Россией и Украиной. Это зависит не только от президента США, отметил помощник российского лидера. Ранее Дональд Трамп выступил за значительное продление режима прекращения огня между Москвой и Киевом, заявив о необходимости расширить его за пределы анонсированного ранее периода с 9 по 11 мая. На уточняющий вопрос, остается ли надежда Трампа на продление перемирия неподкрепленной, помощник президента России Юрий Ушаков ответил утвердительно. Сергей Лавров заявил о недоговороспособности Украины. По словам министра иностранных дел, в этом нет никакого сюрприза. В интервью информационной службе «Вести» глава российского МИДа подчеркнул, что такая ситуация наблюдалась с момента госпереворота на Украине и продолжилась минскими и стамбульскими договоренностями в апреле 2022 года. Ранее посол по особым поручениям МИДа России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что попытки Украины привлечь к себе внимание угрозами, а также ее непредсказуемость напоминают поведение обезьяны с гранатой. Петр Мадьяр стал новым премьер-министром Венгрии. На пост председателя партии ТИСА избрал парламент. Его кандидатуру поддержали 140 депутатов, против выступили 54, один воздержался. После оглашения результатов голосования, которое транслировалось в эфире венгерских телеканалов, Мадьяр принял присягу. Затем новый премьер вновь призвал президента Венгрии Тамоша Шуйока немедленно покинуть свой пост. «Уйдите в отставку сегодня, самое позднее до 31 мая», заявил Мадьяр в своей первой речи на новом посту. Политик обвинил Шуйока в том, что он не препятствовал злоупотреблениям властей в общественной, политической и финансовой сферах. Трансляцию Парада Победы посмотрели больше 270 тысяч пассажиров московского транспорта. Видео с Красной площади показывали на более чем 34 тысячах медиаэкранах московского метро, трамваев, автобусов и электробусов. Об этом сообщили в мэрии. Впервые трансляция стала доступна и на пригородных маршрутах проекта «Москва-область». В вагонах метро за эфиром следили свыше 160 тысяч человек. Еще больше 110 тысяч присоединились в наземном транспорте. С 8 по 14 мая пассажиры могут также увидеть тематический эфир, посвященный истории праздника, роли московского метрополитена в годы войны и архитектуре станций, посвященных Победе. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 12, ощущается как плюс 7. Пасмурно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов – возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва, 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой

Про войну немало песен спета, только вы не ставьте мне вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. Мне штыки мерещатся и каски, и холмом, что всем ветрам открыт, Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не вели. Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не вели. Партизаны бьют в горах фашистов, озверели немцы, терпят крах. Расстрелять подростков-гимназистов решено родителям на страх. В Крагуевце знает каждый житель, что покинуть класс учитель мог, но сказал гестаповцам учитель: не мешайте мне вести урок. А потом вот здесь, на этом месте, гимназисты выстроены в ряд, и стоит учитель с ними вместе, не оставил он своих ребят. Камни, камни, что же вы молчите? Шевели седины ветерок. Говорит гестаповцам учитель: не мешайте продолжать урок.

0: про войну немало песен спето, только вы не ставьте мне в вину, что я опять про это, что опять пою вам про войну. И пока хоть где-нибудь на свете собирают войны свой оброк, льется кровь и погибают дети, продолжай, учитель, свой урок. Льется кровь и погибают дети, продолжай, учитель, свой урок.
1: Говорит Москва.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великий.

дверях родины стоят. Там врагу заслон поставлен прочный, там стоим отваженный силен. У границ тайги дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Там живут и

боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы у тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня. И летели на зем самураи под напором стали и огня. И летели на зем самураи под напором стали и огня. И добили песня в том поругой все врагов в атаке.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: На нашем фронте самым старшим был сын калужского села. Не улыбаясь.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 20:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Кремле анонсировали выступление Владимира Путина по итогам Дня Победы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, для представителей СМИ состоится брифинг главы государства. Подойдет к журналистам и расскажет об итогах, сообщил РИА Новости Песков. Ранее встречу с журналистами анонсировал помощник президента Юрий Ушаков. Сегодня Владимир Путин принял участие в параде Победы на Красной площади, возложении цветов к вечному огню и могиле неизвестного солдата в Александровском саду, а также на торжественном приеме для иностранных делегаций. Кроме того, президент провел ряд международных встреч. В Москву на торжества прибыли президенты больше 10 стран, включая лидеров Казахстана, Узбекистана, Абхазии и Лаоса. На брифинге будут подведены итоги этих встреч и праздничных мероприятий. Ушаков заявил о двудневных переговорах России и США по перемирию на Украине в честь 9 мая. Российская и американская стороны вели обсуждения по телефону, отметил помощник президента. По его словам, Владимир Путин не раз говорил, что если Зеленский хочет встречи, то он готов его принять. Сегодня в течение дня службы активно работают со списками военнопленных. Если договорятся, то начнется обмен между Москвой и Киевом, уточнил Ушаков. На процедуру требуется время, однако все это можно сделать быстро, подытожил помощник российского лидера. Амбиции Зеленского подорвали отношения Евросоюза и Киева. Европа устает от лекций украинского лидера, пишет «Политика». Его несдержанная риторика привела к самому значительному спаду в отношениях между Брюсселем и Киевом с начала СВО. Автор статьи напомнил слова Владимира Зеленского на саммите Евросоюза на Кипре в конце апреля, когда глава киевского режима объявил, что Украине нужно полное членство в Евросоюзе и быстро. Одергивали Зеленского и европейские лидеры. Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц ответил на требование предоставить Украине членство в Евросоюзе с 1 января 2027 года, что это так не работает. По информации издания, Зеленский верит, что Европа должна Украине, и это сквозит в его мышлении и риторике. Он не принимает во внимание, что не все европейцы с этим согласны. Украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в Чечне. На территории республики отражена атака 5 дронов. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер региона Ахмед Дудаев. По его словам, повреждены 3 объекта – продуктовый супермаркет, многоэтажный жилой дом в районе Ипподромной и частный дом в селе Пролетарское. 2 других дрона рухнули на полях фермы в поселке Катаяма и селе Белготой. Все беспилотники были сбиты силами мобильных групп противовоздушной обороны, дежурящих по всей республике. В результате атаки пострадали 6 мирных жителей, им оказана медицинская помощь. Дудаев подчеркнул, что среди населения паники нет. Официальный курс юаня на выходные 10 рублей 93 копейки, доллара 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. И о погоде сейчас в столице плюс 12, ощущается как плюс 7, пасмурно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
7: вестибуля. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. по будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
8: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
8: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
10: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
9: а российский футбол продолжает удивлять,
10: мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа, заводите свои моторы!
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Говорит Москва.
13: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великий.

0: радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.
1: На фронте в холод.

далеком неласковом детстве я с песней навек подружил, и доброю песней нашей советской я родине честно служил. И сколько еще я сумею работать.

я, что песня бывала с матросами в дальних морях, и чтобы с солдатами рядом шагала, звучала в широких полях. Чтоб летчик, летя в поднебесье, шахтеры спускали.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великий.

0: Говорит Москва.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. День Вильнюса.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Кремле анонсировали выступление Владимира Путина по итогам Дня Победы. Оно ожидается с минуты на минуту. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, для представителей СМИ состоится брифинг главы государства. Подойдет к журналистам и расскажет об итогах, сообщил РИА Новости Песков. Ранее встречу анонсировал помощник президента Юрий Ушаков. Сегодня Владимир Путин принял участие в параде Победы на Красной площади, в изложении цветов к вечному огню и могиле неизвестного солдата в Александровском саду, а также на торжественном приеме для иностранных делегаций. Кроме того, президент провел ряд международных встреч. Александр Новак сообщил о подготовке топливных соглашений с нефтяными компаниями. По словам вице-премьера, Минэнерго продолжает работу с нефтяниками. Договоренности планируется продлить до конца 2026 года. Соглашения будут заключены с 12 российскими компаниями. В документах будут закреплены объемы поставок моторного топлива на внутренний рынок, а также розничные цены на бензин и дизель. Мера направлена на обеспечение стабильного снабжения в период сезонного роста спроса и сельскохозяйственных работ, передает ТАСС. Новак также заявил, что страны ОПЕК+ не меняли сроки компенсации сверхдобычи нефти. По итогам последней встречи участники договорились лишь об увеличении квот на добычу. Россия сможет нарастить нефтедобычу в июне до почти 9 миллионов баррелей в сутки. Решение было принято после выхода Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Великобритания направляет эсминец «Дрэгон» для защиты Ормузского пролива. Ракетный корабль находится сейчас в Восточном Средиземноморье, обеспечивая защиту Кипра, и будет предварительно размещен для быстрого реагирования в рамках многонациональной коалиции, возглавляемой Великобританией и Францией. Об этом сообщили в британском Минобороны. Ранее Франция направила ударную группу во главе с авианосцем «Шарль де Голь» в Красное море и далее в Аденский залив для участия в будущей миссии по обеспечению свободы судоходства. Министерство обороны Великобритании и Франции подчеркивает, что миссия направлена на оценку оперативной обстановки, повышение региональной безопасности и интеграцию возможностей международных партнеров в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Трансляцию Парада Победы посмотрели свыше 270 тысяч пассажиров московского транспорта. Видео с Красной площади показывали на более чем 34 тысячах медиаэкранах московского метро, трамваев, автобусов и электробусов. Об этом сообщили в мэрии. Впервые трансляция стала доступна и на пригородных маршрутах проекта «Москва-область». В вагонах метро за эфиром следили больше 160 тысяч человек. Еще свыше 110 тысяч присоединились в наземном транспорте. С 8 по 14 мая пассажиры смогут также увидеть тематический эфир, посвященный истории праздника, роли московского метрополитена в годы войны и архитектуре станции, посвященных Победе. О погоде в Москве плюс 12, пасмурно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
4: В это воскресенье тема программы «Болезни вен и сосудов». В эфире врач сердечно-сосудистый хирург, член исполнительного совета Ассоциации флебологов России Хачатур Кургинян. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты.
4: Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать», говорит Москва. Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни. День Великой Победы».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой

Скачи, пулеметчик, за синий платочек, что был на плечах дорогих.

ночи больно коротки. А еще груди тревога, а еще душа болит.

0: Говорит Москва.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День велик.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 21:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Канцлер ФРГ раскритиковал визит премьер-министра Словакии в Россию. Фридрих Мерц заявил, что Роберта Фицо ждет разговор в Евросоюзе из-за его поездки в Москву на День Победы. Словацкий премьер стал единственным главой правительства среди стран ЕС, посетившим Россию по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне. Роберт Фицо знает, что мы не согласны с этим. Мне жаль, и мы поговорим с ним об этом дне в Москве, отметил Мерц. В ЕС обсуждение визита Фицо рассматривается как необходимое для прояснения позиций европейских стран и согласования подхода к участию лидеров стран Союза в мероприятиях в России. Сергей Лавров заявил, что дальнейшие переговоры зависят от США. На Аляске в августе прошлого года президент Путин принял предложение президента Трампа, подчеркнул глава МИДа. «На этом я ставлю точку, потому что все остальное зависит от другой стороны», отметил министр в программе «Москва-Кремль-Путин». По словам Сергея Лаврова, дальнейшее развитие переговорного процесса с Соединенными Штатами по украинскому вопросу зависит исключительно от действий американской стороны. Российская позиция остается открытой в продолжении диалога при готовности партнеров. Швеция готовится отпустить танкер Sea Oval 1 с российским экипажем. Моряки были задержаны 12 марта. Их заподозрили в нахождении в шведских территориальных водах под ложным флагом Коморских островов. Сейчас судно сменило флаг на камерунский. Как сообщил инспектор шведского транспортного агентства Йоаким Мильтон, регистрация подтверждена морским управлением Камеруна. И судно теперь соответствует требованиям для плавания, передает SVT. В береговой охране отметили, что танкер будет освобожден после завершения всех административных процедур. На борту находятся 10 россиян, включая капитана, который вскоре после ареста был отпущен. Танкер остается в санкционном списке Евросоюза. В Москве по Арбату пронесли 81-метровую георгиевскую ленту. В патриотической акции «Ко дню Победы» участие приняли сотни человек. Флешмоб прошел под песню «День Победы». Собравшиеся несли ленту над головами и пели военный репертуар. Во время акции участники также почтили память павших героев. Минуты молчания передает ТАСС. Как отметил основатель фонда «Спорт», начинается с детей Антон Кабанов, подобные мероприятия помогают объединять людей и напоминают о важности взаимопомощи и общей ответственности. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 10 рублей 93 копейки, доллара 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. И о погоде сейчас. В Москве плюс 12, пасмурно. Осадки в ближайшие 2 часа маловероятны. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир. Голосование и СМС-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

0: Говорит Москва.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великий.

дома. Но вот под осколком снаряда упал паренек костромской. Со мною возиться не надо, он другу промолвил с тоской. Я знаю, что больше не встану, в глазах беспросветная тьма. О смерти задумал тирана, ходи, веселей, Кострома. И бережно поднял он друга, но сам застонал и упал. А ну-ка, дай жизни, Калуга, товарищи, слышно сказал. Теряя сознание от боли, себя подбодряли дружки. Тихо по снежному полю своим поползли моряки. Умолкла свинцовая вьюга, пропала смертельная тьма. О-о-о!

С боем взяли город Минск, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово, боевое, Брестская.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Эх, путь-дорожка,

Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх, путь-дорожка фронтовая —

может быть отдельным штатским лицам. Эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем. Фронтовых изъезженных дорогах путь дорожка.

0: еще дома дела.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой

0: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Победа вне стенограмм». В эфире главный редактор издательства «Молодая гвардия» Мария Залесская. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: Говорит Москва.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День велик

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни. День Великой Победы».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой

темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезд.

детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

0: Говорит Москва.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

день победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. История пиццы из Неаполя в Голливуд. В эфире редактор серии «Культура повседневности» в издательстве НЛО Сергей Елагин и переводчик, старший преподаватель Института общественных наук РАН ХИКС Софья Еремина. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

хоть чаю в нем товарищ, хоть супу кашу сваришь, не на фронте лучше он дружок. Чтобы вышла пища вкусной, с ним не нужен кофе вкусной. Коль не вкусен суп или чаек, то не кок тому виною, а причиной тут иное, но товарищ котелок. Я не зря о котелке задел, котелок в Европе закипел. От кипенья крышка пляшет, заварил там литер кашу, только расхлебать он не сумел. Прихотел быть господином, европейским властелином. Но не вышел приз у номерок,

тот не пьет, не ест. На победе надо ставить крест. Вот дела пошли какие, раз уже побег сосил, значит завтра трахну кухарев. Но куда же лучше драпать, на восток или на запад? Всюду ждет горячки песок, Антонеску не придумать, и к тому же нечем думать, плохо варит котелок. На фронте паника пошла, всюду немцам гибель подошла. Вредны, чуя поражение, стали трусить окружение.

0: опуститься на утек. Но лишь только захотели, оглянуться не успели и попали в котелок.
1: И попали в котелок.
0: Гитлер там боится котелка, смертная грызет его соска. Просто плитку можно смыться, но чтоб Гитлеру укрыться, не найдется в мире уголка. Сердце бьется, мозг трясется, скоро Гитлеру придется. Ведь последний нонешний денек. Каждый суд ясна задача, и собаки, теперь собачья, и отрубят котелок, и отрубят котелок.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великой.

Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны.

0: Говорит Москва.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

у незнакомого поселка на безымянной высоте.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.
1: Вспомним кровь минувшей войны.

Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают.

у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнуться к постели.

люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты.

0: низко вам поклониться хочу.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
3: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
5: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
4: а российский футбол продолжает удивлять,
5: мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика, авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать», говорит Москва.
6: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это

Я поплыву в такой же сизой мгле из-под небес.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: Говорит Москва.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День.

домой. Где ж мои друзья, где дом родимый мой? Разбрелись друзья по белу свету. Ну а дома вовсе нету. Ни порядков я таких не потерплю. День и ночь пью, строгаю и рублю.

Где ж мои друзья? Где ж мои друзья? Мне жить без них нельзя. Я поехал их искать по свету. Да беда, пути дороги нету. Ни порядков я таких не прогляжу. Шпалы я таскаю, рельсы я гружу. Еще раз, еще разок, ребята. Что нелегко, конечно.

дядька паровоз не ходит сам собой. Значит, нужно мне за углем лезть с собой. Говорят, мостов осталось мало. Значит, нужно больше дать металла. Не парь.

есть у нас в деревне девушка одна. Машенька, Маруся, Марья Ивановна. Сколько женихов по ней не млела, всех она отвадила умела. И непорядка я таких не потерплю, потому что Машу эту я люблю. До нее я доберусь без свата.

Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой.

А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый,

Последний раз России сможет послужить. А за нее помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой.

0: хочу. Я так давно не видел маму.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: По лужам хрустящим, по улицам бурлящим, по улицам шуршащим, опавшей листвой, смущаясь немного, пока еще не в ногу шагают новобранцы осенней Москвой. Они идут, идут плечом к плечу, идут полки рождения 45-го, а я скрывать волнение.

В 41-м под грохот батарей, в Ростове, в Смоленске, в Саратове и в Энске, пилотками закрывшись от взглядов матерей, они идут, идут плечом к плечу, идут полки

А тут же, а рядом их провожают взглядом, стоят на тротуарах, не отрывая глаз. Волнением объяты вчерашние солдаты, вчерашние солдаты, ушедшие в запас. Они идут, идут плечом к плечу,

0: Говорит Москва.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великий.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
1: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
6: вестибулей. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой

пройдут года, я снова увижу тебя. Ты улыбнешься

0: Говорит Москва.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великий.

полях завислый сон, лежат в земле сырой Сережка с малой бронзой и Витька с маховой. А где-то в людном мире, который год подряд, одни в пустой квартире.

Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем давно.

0: Крошечный мир живой, Сережку с малой броней и Витьку с маховой. Сережку с малой броней и Витьку с маховой.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой Победы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой

0: Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
1: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
4: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.

не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Говорит Москва.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великий.

Они сожгли родную хату, сгубили всю его

солдаты, словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкой стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой.

Осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт.

0: говорит Москва представляет родные песни. День Великой Победы.
1: Здесь птицы не поют.

курская орла, война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День Великой

0: Говорит Москва.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». День великой.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Победа вне стенограмм». В эфире главный редактор издательства «Молодая гвардия» Мария Залесская. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: говорит Москва. Родные песни.
1: В ночи гудели печи, не стихая, мой пепел ворошила кочерга. Но дымом восходя из труб Дахау, живым я опускался на луга. Мне кое с кем хотелось расквитаться, не мог лежать я в прахе и золе, не мог в земле убитым оставаться, пока убийцы ходят по земле, пока убийцы ходят по земле. Пускай в аду давно уже набито, там явно не хватает многих лиц, и песни поднимаю я убитым, и песни их зову искать убийц. Идите по земному шару гневно, ищите и при свете, и во мгле. Как можешь ты сидеть спокойно, нервно, пока убийцы ходят по земле, пока убийцы ходят по земле. Восстаньте же, замученные дети, среди людей ищите не людей, и мантии судейские наденьте от имени всех будущих детей.

И вы не спите, люди, в Париже и Варшаве, и Орле. Пусть ваша память вас ночами будет, пока убийцы ходят по земле, пока убийцы ходят по земле.

со мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой.

0: врачи, пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогим.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: внимание, говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
2: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
4: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы вбыли. С лейкой из блокнота, а то из пулемета, сквозь огонь.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Наш рассказ вполне серьезен. Родилась в одном колхозе, расцвела в одном народе Манечка. Как ни глянь, красиво очень, алые губы синие очень, косы русы, ну, короче, Манечка. У нее за труд медали, парни все по ней страдали, старики ей вслед кричали: Манечка. Видит все талант особый, пусть-ка едет на учебу, агрономом стала, чтобы Манечка. Что ж, пошлем колхоз Неведин, в председательской победе в институт в столицу едет Манечка. Шлют подарки ей из дома, нежно пишут: ждем с дипломом, возвращайся агрономом, Манечка. Кончен курс на факультете, ждут родителей, соседи.
2: Только что же она не едет, Манечка?
1: Пишут ей односельчане: объясни свое молчание,
2: приезжай скорее, Маня, Манечка.
1: Пишут, пишут, нет ответа, едут, ищут: Маня, где ты? Разыскали ты ли это, Манечка? Нет бровей, исчезли косы, кудри взбиты цвет опроса, рот желтее абрикоса, Манечка. Говорит, вероятно, она им: я, простите, вас не знаю, я теперь совсем иная, Манечка. А жить хочу в кругу семьи, а мне чужда периферия, не поеду, есть другие,
2: Манечка.
1: Мне диплом вообще не нужен, я живу на средства мужа, вам известно, где он служит, Манечка. Земляки на миг смутились, говорят: скажи на милость, что ж с тобою приключилось, Манечка? Или забыла, чья ты родом, разорвала связь с народом, ну так все. Живи уродом, Манечка. Весь рассказ.
2: Ем нет морали.
1: Вы такую не встречали.
2: Она, возможно, в зале.
3: Маня! Манечка!
1: Манечка!
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: плен забрал, не могу понять.
1: Лёшка, тельняшка, как вы хороши, все мы вас любим крепко от души.
0: Не целуйте, говорю, стану я кричать, морякам ведь не к лицу с нами воевать. Покраснел тут, как гранат, мой лихой моряк, и воскликнул.

0: души.
1: Мне страшнее, чем грозный шторм, чем девятый вал. Синих глаз не мой упор, пылко он встречал. Не волнуйтесь, говорю, не кричите так. Я ведь тоже вас люблю, славный мой.

0: нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Когда в кругу друзей мы вспоминаем о годах нашей жизни боевой, один из первых тостов поднимаем мы за здоровье почты полевой.

Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Кто был на фронте, на переднем крае, тот оправдает и поймет бойца, который смерти пули презирая, готов плясать при виде письмеца. Морозом и жарою опаленный, 4 года шел войной боец, а следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец. А следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец. В селе далеком плачет мать от счастья, узнав, что сын здоровый и живой. Ей эту весть сквозь битвы и ненастья приносит треугольник полевой. Бегут года, но мы не забываем о верном друге жизни фронтовой. И тост, друзья, с любовью поднимаем мы за здоровье.

0: зовет. Наш возраст такой переходный, переходный, не страшен любой переход, не страшен любой переход.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

дрались по-геройски, по-русски. Два друга в пехоте морской. Один паренек был калужской, другой паренек остромской. Один паренек был калужской, другой паренек остромской. Они точно братья сроднились, делили и хлеб, и табак. И рядом их ленточки вились в огне непрерывных атак. Штыки ударяли два друга, и смерть отступала сама. А ну-ка, дай жизнь!

прямо. Ну вот под осколком снаряда упал паренек костромской. Со мною возиться не надо, он другу промолвил с тоской. Я знаю, что больше не встану, в глазах беспросветная тьма. О смерти задумал тирана, ходи, веселей Кострома. И бережно поднял он друга, но сам застонал и упал. А ну-ка, дай жизни Калуга, товарищи, слышно сказал. Теряя сознание от боли, себя подбодряли дружки. Тихо по снежному полю своим поползли моряки. Умолкла свинцовая вьюга, пропала смертельная тьма. О-о-о!

0: поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Я теперь солдат.

0: Бунькина!
1: Бунь готов, солдат!
0: Бунь готов, солдат!
1: Бунь готов, солдат!
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Закаляйся, если

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8. Поющее сердце столицы.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

мы легкий сон, ланфрен, ланфра, сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки, ланфрен, ланфра, лантатика, но слаще сна твои уста.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества. Не хочу свою.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Я сердце брошу на

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

я. Только ты захочешь, вряд ли. Вот и вся история. Ты пойдешь налево, а может

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.